рейтингов, обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-2030 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Катя, Света, Маша, Саша.
2: Я обожаю женщин, я из мужчин таких. Не обижайте дам, любите их. Ненавижу, когда баб называют ***ками. Эти

Он ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тела мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

И он уехал, закончен рассказ. И поезд мчится, закончен рассказ. И только ветер в обеих столицах. Ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка. Сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Ну вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 60. 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешения на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежит. Быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную

0: Аналогичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-2030 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил, развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так. Сердце.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
0: Так звучит наше.
8: Сделано в России.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что Воронежская область одной из первых приняла закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 60. 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешения на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежит. Быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил: развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей. 91% вернувшихся бойцов находятся на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.

Откроем все окна и хвою сгребаем с травы. Глядь, через забор поднимается медленно в гору.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше.
6: Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока взвод срывался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с собою, он падал вниз, но был спасен, а вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры, вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки

0: Сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там ведь это наши горы. Они помогут нам, они помогут нам.
1: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет. Итак.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Александр Гусев выступил на сессии, посвященной ЭКГ-рейтингу. Он сообщил, что в Воронежской области одно из первых приняло закон об ответственном бизнесе. Предприятия-лидеры получают упрощенный порядок инвестпроектов и субсидии. В госзакупках с использованием рейтинга заключено контрактов на 7,5 миллиарда рублей. Количество расторгаемых контрактов сократилось в 2,5 раза. Доля ответственных поставщиков выросла с 15 до 6. 62%. Александр Гусев призвал распространить рейтинг на строительную отрасль. Воронежская область сохранила позицию в первой десятке национального рейтинга состояния инвестиционного климата, заняв 10 место. Результаты представили 5 июня на ПМФ. В 2026 году оценивались 88 показателей: регистрация прав собственности, выдача разрешений на строительство, подключение к сетям, доступность господдержки, кадры, конкуренции, инновации и финансы. Министр экономического развития Людмила Запорожцева прокомментировала: это хороший результат. Регионы рядом с нами, кто вырвался вперед, просто бежит. Быстрее. После анализа рейтингов обсудим меры по дальнейшему улучшению инвестклимата. И еще на полях форума первый зампред регионального правительства Данил Кустов и начальник Центральной дирекции здравоохранения РЖД Елена Фисенко подписали 5-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Стороны договорились совместно совершенствовать первичную, специализированную и высокотехнологичную медпомощь, заниматься профилактикой заболеваний, реализовывать проекты ГЧП, а также повышать доступность и качество медпомощи. Кроме того, Данил Кустов подписал дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством области и деловой России. Документ утверждает дорожную карту на 2026-30 годы по развитию условий для бизнеса, поддержке предпринимательства и подготовке кадров. Среди направлений – внедрение лучших практик нацрейтинга, развитие экспорта, высокотехнологичных производств, профориентации, популяризация предпринимательства через проекты «Люди. Дело» и «История российского предпринимательства». В режиме видеоконференции прошло совещание с участием замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, приуроченное к 3-летней годовщине фонда «Защитники Отечества». Сергей Кириенко отметил: развернута беспрецедентная поддержка ветеранов СВО и их семей.

0: 91% вернувшихся бойцов находится на сопровождении фондов. От Воронежской области в мероприятии участвовала межведомственная комиссия под председательством вице-губернатора Дмитрия Маслова. По итогам опросов в регионе показатели удовлетворенности условиями соцреабилитации и трудоустройства ветеранов значительно выше среднероссийских. Дмитрий Маслов поздравил воронежские филиалы фонда с годовщиной, вручив благодарственное письмо и подарки от «Единой России». Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

на часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал и кто этому рад.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.
8: Наше радио. Музыка поколений.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале ВМАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в Воронежской области Олегом Масаловым. Основной темой обсуждения стали реализация социальных проектов, инициированных Алексеем Гордеевым и направленных на поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, проект «Умскул», направленный на подготовку 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике в 2025-26 учебном году, получил дальнейшее развитие, расширившись на выпускников девятых классов. А в рамках образовательного проекта «Кибербезопасность. Учимся защищаться» для семиклассников в Воронежской области обучение прошли более 15 тысяч школьников. К проекту присоединились почти 99% школ региона. Также Алексей Гордеев и Олег Масалов обсудили итоги социального проекта по коррекции речевых нарушений у дошкольников и учеников начальных классов. Комиссии конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» определены 20 участников 2026 года, вошедшие в региональный перечень по итогам интернет-голосования и набравших наибольшее количество голосов в расчете на 1000 человек населения соответствующего муниципального района. В период с 9 июня по 2 июля конкурсная комиссия проведет изучение и проверку представленных на конкурс материалов. По результатам проведенной работы будут отобраны 7 участников, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями. Окончательные итоги конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» будут подведены до 1 августа. Предусмотрено выделение грантов победителю в размере 2 миллионов рублей и призерам по 300 тысяч рублей каждому. Напомним, в текущем году в конкурсе принял участие 71 сельский населенный пункт Воронежской области. Единый день приема пройдет 10 июня с 11 до 19.00. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти в Воронежской области. Главная цель – помочь людям получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто принимает решения. Мероприятие приурочили ко Дню образования региона. В правительстве в Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты смогут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наша. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 26 градусов тепла, ветер переменный слабый, атмосферное давление ниже нормы, магнитная буря.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
3: 255? 45? 55!
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале ВМАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что в Воронежской области является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в Воронежской области Олегом Масоловым. Основной темой обсуждения стали реализация социальных проектов, инициированных Алексеем Гордеевым и направленных на поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, проект «Умскул», направленный на подготовку 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике в 2025-26 учебном году, получил дальнейшее развитие, расширившись на выпускников 9 классов. В рамках образовательного проекта «Кибербезопасность. Учимся защищаться» для семиклассников в Воронежской области обучение прошли более 15 тысяч школьников. К проекту присоединились почти 99% школ региона. Также Алексей Гордеев и Олег Масолов обсудили итоги социального проекта по коррекции речевых нарушений у дошкольников и учеников начальных классов. Комиссии конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» определены 20 участников 2026 года, вошедшие в региональный перечень по итогам интернет-голосования и набравших наибольшее количество голосов в расчете на 1000 человек населения соответствующего муниципального района. В период с 9 июня по 2 июля конкурсная комиссия проведет изучение и проверку представленных на конкурс материалов. По результатам проведенной работы будут отобраны 7 участников, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями. Окончательные итоги конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» будут подведены до 1 августа. Предусмотрено выделение грантов победителю в размере 2 миллионов рублей и призерам по 300 тысяч рублей каждому. Напомним, в текущем году в конкурсе принял участие 71 сельский населенный пункт Воронежской области. Единый день приема пройдет 10 июня с 11 до 19.00. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти в Воронежской области. Главная цель – помочь людям получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто принимает решения. Мероприятие приурочили ко Дню образования региона. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты смогут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

смотрим в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале ВМАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что в Воронежской области является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в Воронежской области Олегом Масоловым. Основной темой обсуждения стали реализация социальных проектов, инициированных Алексеем Гордеевым и направленных на поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, проект «Умскул», направленный на подготовку 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике в 2025-26 учебном году, получил дальнейшее развитие, расширившись на выпускников 9 классов. В рамках образовательного проекта «Кибербезопасность. Учимся защищаться» для семиклассников в Воронежской области обучение прошли более 15 тысяч школьников. К проекту присоединились почти 99% школ региона. Также Алексей Гордеев и Олег Масолов обсудили итоги социального проекта по коррекции речевых нарушений у дошкольников и учеников начальных классов. Комиссии конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» определены 20 участников 2026 года, вошедшие в региональный перечень по итогам интернет-голосования и набравших наибольшее количество голосов в расчете на 1000 человек населения соответствующего муниципального района. В период с 9 июня по 2 июля конкурсная комиссия проведет изучение и проверку представленных на конкурс материалов. По результатам проведенной работы будут отобраны 7 участников, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями. Окончательные итоги конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» будут подведены до 1 августа. Предусмотрено выделение грантов победителю в размере 2 миллионов рублей и призерам по 300 тысяч рублей каждому. Напомним, в текущем году в конкурсе принял участие 71 сельский населенный пункт Воронежской области. Единый день приема пройдет 10 июня с 11 до 19.00. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти в Воронежской области. Главная цель – помочь людям получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто принимает решения. Мероприятие приурочили ко Дню образования региона. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты смогут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Это были новости региона.
1: По массовой информации наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7:07 в столице. Доброе утро, друзья. Сегодня вторник, 9 июня. Лето потихонечку набирает обороты.
3: Доброе утро. Да, жара вчера была до 27, может быть, даже и больше в некоторых районах, но периодически дождь появлялся.
2: Да, в Москве был дождь?
3: О регионе, да.
2: Давайте. Ну, поскольку меня не было в Москве, я была за пределами, я обгорела совершенно вчера, и, ну, сидеть не очень комфортно теперь.
3: Не знаю, я еще на фестивале в воскресенье поджарился так, что вот даже вот от браслета остались следы. Ну, и не только я.
2: Ну, на самом деле, вы, конечно, уже вчера поделились эмоциями от фестиваля. Конечно. Я этого сделать еще не успела. Давай. Хочу сказать, что было очень круто и было очень приятно увидеть всех наших слушателей. Многих успели обнять с теми, кто подходил. Со всеми, мне кажется, сфотографировались. Ребята, огромное спасибо за сувениры, за подарки. Я опять вернулась не с пустыми руками. Очень трогательно ваше внимание. Это всегда очень приятно. Мы вас очень-очень любим. По-моему, у нас все получилось.
3: Все получилось. Еще раз всем огромное спасибо. А где Александр? А, он написал, вот я опоздаю.
2: Да, Сашка где-то встрял по дороге. Вы не переживайте, он сейчас обязательно ворвется в нашу студию. Нет, расскажет вам про погоду, про то, что надо закрыть глаза, потом открыть. Вот оно, осень. Все это будет.
3: Я у тебя спрашивал, только сейчас посмотрел. В Максе же уведомления не приходят.
2: Да, а я прочла по дороге. Я сегодня на метро добиралась.
3: А он писал туда, я думаю, а где? Александр же всегда предупреждает.
2: Куда делся, да?
3: Ну ладно, мы через несколько минут будем все вместе в сборе. Всем доброе утро. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пишите. Поехали.
2: Да.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, друзья. Так, не переживайте, мы все в сборе будем вот буквально совсем скоро. Сашка уже где-то на подходе, должен появиться в студии в ближайшее время. А я вас пока повеселю. Ну, давай. Вероятно, не я одна такая. Я вчера, значит, ну, была не в Москве, была, уезжала к себе в деревню и возвращалась, когда обратно, уже поздней электричкой, которая должна была довести меня до дома. Я должна была выйти вот там в 22-21. То есть двери распахиваются, и я, значит, на своей станции. А темно уже, ничего не видно. Я вообще, ну, такая слеповатая чуть-чуть, да. Я, несмотря на то, что ношу контактные линзы, все равно вижу
3: да
2: плохо.
3: Нет, ну, давай, и вот она, 22. Честно, что еще и ориентируешься плохо.
2: Ну, с ориентацией у меня совсем не очень. Да, еще хуже, чем со зрением. В общем, в итоге я не вижу, что там мы проезжаем. Электричка еще, как назло, попалась вот старая, где, ну, может быть, и объявляют остановки. Скорее там всего, есть какой-то скрип, но, ну, ничего не понятно. Ну, вообще ничего не понятно. И я сижу в этой электричке, думаю, так, ну, вообще, по подсчетам, должна быть сейчас моя станция.
3: А еще на платформах пишут название, прям вот...
2: Каждый, ну, я знаю, я не знаю, как так получилось.
3: Каждые 5 метров иногда...
2: Да, Гарри, я не знаю, как так вышло. Но так, я вышла вчера в 22-21, прочепала, иду и смотрю, а мне направление... Ну, я иду в привычную сторону, вот как я обычно иду. Смотрю, а улицы какие-то незнакомые.
3: Опять же, на платформе думаю, написано, да, где ты вышла.
2: Я разворачиваюсь, читаю, что это Переделкино. Я думаю, японский городовой. Думаю, какой Переделкино? Мне сюда совсем не надо. Я разворачиваюсь, чтобы успеть. Электричка закрывает дверь и уезжает. Ну, просто песня. В итоге, ну, хорошо, что это уже было.
3: Ты
2: вот...
3: раньше или позже вышла?
2: Я вышла раньше. На электрички ходят там каждые, ну, это получается, еще 3 мне надо было проехать. То есть, а темно там они ходят каждые полчаса вот эти, потому что у меня же, ну, междугородние вот эти электрички, или как они там правильно называются. В общем, я в итоге, хорошо, что это было уже вот близко, на подходе, так скажем, чуть-чуть за МКАДом. И я вышла и доехала просто на D4, которые ходят, ну, оперативно, они уходят очень часто. И в итоге я, ну, не очень много времени потеряла, минут 15, наверное. Но муж смеялся, конечно, просто невероятно. Ну, говорит, ну как, Яна, ну как можно выходить по времени? Говорю, ну не видно ничего. Объявляет, не слышно ничего. В общем, это просто какой-то цирк с конями. Мне кажется, это только я могу так.
3: Нет,
2: вот.
3: Ян, не только ты можешь. Предлагаю поговорить о ситуациях, когда вы вышли не на свои станции, проехали, по какой-либо другой причине уехали не туда. Пишите, рассказывайте. Я уверен, что, Ян, таких историй и не только на электричках, но и на поезде дальнего следования будет достаточно. Поэтому пишите. Тему обозначим так. Вышел и не на свои станции. Может быть, кто-то даже не в тот город уехал или улетел. Такое с улетел, наверное, сложнее, но допускаю, что и такое может
2: да.
3: быть.
2: Ребята, зовите меня Паганель.
3: Пишите, рассказывайте. Наши.ру
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 29 минут в столице. Давайте сразу к нашей теме.
5: Итак, когда вы уехали не туда или вышли не на той станции? Вот о чем мы заговорили. Янг вчера возвращалась с дачи и вышла на 3 остановки раньше, потому что было темно, потому что не посмотрела на название
6: станции. Я вышла по времени, значит, электричка опаздывала.
5: Конечно, конечно.
6: Ну что? Мне написано было в 21 минуту.
5: В нулевых в Питере ехал с ночного клуба в метро.
4: Угу.
5: Уснул, проехал свою станцию, доехал до конечной, перешел на платформу в обратном направлении, опять проехал свою станцию. И так 3 раза. Потом встал и стоя доехал.
6: Ехали с семьей с моря, приехали заранее, сели в поезд. Удивились, когда он отправился на полчаса раньше. Через час поняли, что сели не в тот поезд. Проводник нас высадил на следующей станции ждать свой поезд. Через полчаса поняли, что наш поезд через эту станцию не проходит. Родители немного понервничали. Я благо учился в железнодорожном колледже и знал, что делать. Поменяли билеты, на что было в наличии с другой станции. Доехали на такси до другой станции. ФПК потом все затраты компенсировал.
5: Ехал из Москвы в город Клин на Тверской электричке. Заснул и уехал в Тверь. Проснулся в депо. Спросонья почувствовал себя персонажем книги «Метро 2033». 4 часа ждал, пока первая электричка поедет в обратную сторону. Доброе утро. К нам в Великий Новгород приезжали на чемпионат мира по футболу вместо Нижнего Новгорода. А знаете, мы слышали эти истории и смеялись, пока не приехали пару лет назад в командировку в Великий Новгород. И нам местные жители рассказывали, причем не один человек, и не как анекдот, что это действительно было именно так. Люди приезжали в Великий Новгород и говорили, где у вас тут стадион, на котором проходит матч чемпионата
4: мира? Я уверен, эти доверчивые иностранцы спрашивали, видимо, въезжая только, произнося нормально один город, а наши сердобольные граждане объясняли так, что они уезжали в другую сторону.
5: На мой вопрос, иностранцы говорили, и наши тоже приезжали, и наши. Ну, это классика вообще.
6: Ну, наверняка, конечно. Веселый студенческий загул в Твери. На последней электричке едем зайцем в Москву, контролеры. На какой-то безымянной станции выбегаем, чтобы перебежать вагон. Двери закрываются, электричка уезжает. Мы среди ночи, где-то в полях, на платформе. Больше поездов до утра не будет по расписанию. И вдруг какая-то электричка. Прыгаем, машем в свете единственного фонаря, она останавливается, и так мы застопили электричку.
5: И скорее верю. Из Карелии садились на поезд Мурманск-Анапа. На нем так и написано было: Мурманск-Анапа. Проводник проверил билеты, наши места оказались заняты. Пока разбирались, поезд тронулся. Оказалось, что он в другую сторону. Пришлось рвать стоп-кран и бежать на верный поезд. Было нервно.
6: Яна, вы точно не одна. Несколько раз так не доезжала. Беда в том, что происходило это после сменной работы, когда я уже в коматозном состоянии почти спала. В скрипе слышалась моя станция, я выскакивала. А еще в то время электрички, особенно поздно вечером, ходили, но очень редко. Останавливались не на каждой станции. Тащилась я по рельсам до крупной остановки, на которой останавливались все поезда. Ужас. И ехать до своей. Пару раз тащилась аж со своей станции.
4: Представляю, ночью женщина по шпалам идет.
5: Моя супруга умудрилась только с 3-го раза сесть на нужный автобус. Вместо 388-го села в 316-й. Осознала ошибку и пересела вновь на 316-й. Проехав пару остановок, почувствовала неладное. И только с 3-го раза все получилось. До сих пор ржем.
4: Да, бывает такое.
6: Ну, вот видишь, меня уже ждут штурманом для путешествий по тайге на подготовленном авто в Сибири. Тогда мы с вами точно сильно-сильно увеличим маршрут. С Ярославского вокзала уходят электрички во Фрязево и Фрязино. Люди, которые разово едут в эти направления, часто путают эти электрички.
4: Фрязино-Фрязево, да.
5: Когда вы перепутали маршрут, вышли не на той станции, сели не в тот поезд, может быть, не в тот самолет даже. Ну, сейчас сложно это представить, но

0: Такое я только в фильмах видел.
1: А раньше, я думаю, когда не такой строгий контроль был, и все было аналоговое, думаю, легко можно было и не в тот самолет сесть, и не в тот поезд. В общем, ждем истории. Пожалуйста, пишите, рассказывайте.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте дочитаем ваше сообщение в нашу тему.
2: Уехали не туда или вышли не там. Сестра поздно вечером позвонила. Ревет навзрыд. Я понять ничего не могу. Кое-как разобрала, что проспала. Она в электричке и проспала наш город. Муж, матерясь, собрался на спасение. Ехать около часа в одну сторону. Самое обидное ему было, что сестра на свадьбе развлекалась, а он работал. Наслушалась я возмущений.
1: А он работал на свадьбе?
2: Нет, в смысле, он после работы был, а сестра, видимо,
3: со свадьбы возвращалась. В далеких 90-х поехали с отцом в Тихвин к родственникам. Дорога с пересадкой. В ту сторону добрались благополучно, а вот обратно что-то пошло не так. Садимся в поезд-проводник. Ваши билеты, отец. Ну, сейчас вещи погружу и покажу. Проводник, ваши билеты, отец. Ну, дайте уже с родственниками попрощаться. И все в этом духе. На шестой раз отец все-таки показал билеты, а оказалось поезд на Вологду, а нам надо было на Мурманский поезд. С тех пор мама с отцом больше меня в путешествие не отправляла.
2: 20 лет назад поехала из Москвы в Арзамаск к приятельнице. Поздняя осень. Прибыть должны утром. Просыпаюсь, смотрю в окно, а там светло. Никак не 7 утра. Подбегаю к проводнице. Да, не разбудили меня. Выбегаю на следующий. Сергаче. Простите, если ударение неправильно ставлю. Вижу какое-то запустение и огромный амбарный замок. Решаю ехать на любом автобусе, лишь бы ближе к цивилизации. Еду в Нижний Новгород. Оттуда уже в Арзамас. Вместо 7 утра попало в 7 вечера. Не надейся на проводника, ставь будильник.
1: Вот это спасибо.
3: В мои школьные годы было открытие нашего радио в Нижнем Новгороде. По этому случаю был концерт. И последней выступала группа «Ленинград». Шнуров сильно задержал свое выступление, в связи с чем уезжала уже за полночь на автобусе домой. Пока ехала, уснула. Наконец-то разбудил кондуктор. Мол, выходим. Умоляла довезти меня до моей остановки и довезли. А уже около дома туда-сюда ходила мама и ждала меня 3 часа. Сотовых тогда еще не было.
2: Летел на самолете из Новосибирска в Москву. Полет занимает всегда 4 часа. Когда прошло 2 часа, женщина на переднем месте начинает суетиться и спрашивать, почему еще не приземлились. Думаю, так рано еще. Проходит еще время, суета достигает максимума. Оказывается, женщина села на другой рейс. Не Новосибирск-Ханты-Мансийск, а Новосибирск-Москва. Теперь всегда при входе в самолет спрашиваю, куда летит самолет. Учусь на чужих ошибках. Вообще-то был 2023 год. Удивительно, как она могла.
1: Там проводница же. Ну, это, видимо, ошибка проводника.
2: Да, чудеса. Но тебя сканируют...
1: Тебе сначала пропускают там. Да. На посадке. Нет, ну, уже там могли, должны были вас развернуть.
2: На стойке, ну...
3: Удивительно. Электричка в аэропорт Мюнхена за несколько остановок расщепляется, расцепляется. Первые вагоны уезжают в другом направлении, последний в аэропорт. И при незнании немецкого продолжение истории очевидно.
2: Еще раз доброе. А помните последний концерт Бон Джови в Москве? Нам подарили билеты, мы такие приезжаем, и тут ключевое слово. Как обычно в Олимпийской, а его там практически и нет. И что самое интересное, мы не одни. Сначала думали, что фейк, или пошутили, но оказалось, концерт в Лужниках. Доехали.
3: Да, в Краснодарском крае часто путают железнодорожную станцию Сочи и аэропорт Сочи. Знают, что аэропорт в Сочи и берут билет на «Ласточку» до туда, а он в Адлере. А это еще 2 станции. Сам так не раз попадался, но вовремя вспоминал и менял билет.
2: Москвичи поймут, как-то после хорошо отмеченного дня рождения трижды пытался перейти на Китай-городе на нужную ветку и доехать до теплого стана. 2 раза доезжал до Щукинской и только на 3-й раз справился.
1: Да, это москвичи только поймут.
2: Это правда. Это потому, что вы после дня рождения.
1: Причем там настолько все удобно, ну, сделано там 2 разные ветки на одной платформе.
2: Да. Я всегда путаюсь, где выходить. Ну, то есть, вот мне нужно в конкретном месте выйти, да? Да. А там же огромное количество выходов. Ну,
1: вот если ты едешь от нас и переходишь на Китай-городе, то тебе вообще никуда подниматься не надо, просто на другую платформу перейти, чтобы доехать в сторону Третьяковской.
2: А мне сегодня, кстати, нужно.
1: Вот на Третьяковскую тебе нужно?
2: На Старую площадь.
1: Угу.
2: Ну, это Китай-город.
1: Это Китай-город.
2: 7:50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама радио. На 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.

0: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Власти России встревожены из-за недавнего заявления госсекретаря США Марка Рубио о роли американской стороны в процессе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров. На прошлой неделе Рубио заявил, что США нельзя считать беспристрастным посредником между Россией и Украиной, так как они поддерживают украинскую сторону. Лавров отметил, что пока американские партнеры не проявляют какого-либо интереса к договоренностям, достигнутым на Аляске. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США поддерживают контакты на тему урегулирования конфликта на Украине, несмотря на паузу в переговорах. Рынок первичного жилья в России преодолел наиболее сложный период из-за высоких процентных ставок и снижения доступности кредитования. Об этом заявил гендиректор Дома РФ Виталий Мутко. По его словам, произошел поворот в сторону снижения ключевой ставки, а критическая фаза для рынка уже осталась позади, хотя девелоперы по-прежнему работают в непростых условиях. На устойчивость отрасли, по его словам, оказывает тот факт, что объем поступлений от продаж новостроек за первые 4 месяца года превысил 1,5 триллиона рублей. Это на 11% превышает результат аналогичного периода до прошлого года. В России еще на 10 лет сохранят сотовую связь устаревшего стандарта 2G. Как сообщает «Известия», в июне Госкомиссия по радиочастотам с этой целью планирует продлить срок выделения частот до 2036-37 годов в некоторых регионах. Отмечается, что без сетей 2G миллионы россиян могут лишиться голосовой связи и СМС. Также к сетям второго поколения по-прежнему подключены многие банкоматы, платежные терминалы, охранная система и другое оборудование. Его переоснащение потребует значительных финансовых вливаний и времени. Практически половина опрошенных жителей России считает, что самый затратный летний месяц – это июль. Об этом сказано в исследовании платежного сервиса «Апельсин», передает ТАСС. В опросе приняли участие 1500 респондентов от 18 лет. Самым затратным второй месяц лета опрошенные называют в связи с пиком отпускного периода, говорят аналитики. В топе летних статей расходов россиян оказались путешествия, сезонные распродажи и встречи с друзьями. На концерте на День молодежи в Красноярске 27 июня будут проверять регистрацию в МАКСе. Чтобы попасть на выступление артистов, нужно будет получить бесплатный билет, который доступен только через чат-бот в этом мессенджере. Промоутер Евгений Филькенштейн рассказал НСН, что доступ к музыкальным событиям только через регистрацию в МАКСе – это попытка купить лояльность к этому сервису у молодежи.
3: Это некая покупка твоей лояльности к МАКСу, так как молодежь категорически не очень хочет подключаться к МАКСу, но находит, как приучить молодежь.
2: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер МАКС. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов и 6 минут в столице. Сегодня у нас 9 июня, сегодня вторник, синоптики обещают нам сегодня до 29 градусов, возможно, будет 30. В общем, жарко будет сегодня, переменная облачность, хотя нет, вот только что поменялось на ясную погоду. Но ясная погода, это что значит? Это значит, что ясно все. Абсолютно. Это хорошо, когда видно далеко, да, есть куда идти, вот, когда не знаешь, куда идти, не зная брода, не лезь в воду. Ладно, давайте...
3: Александр Гонч.
2: Просто меня утром не было,
3: Соберитесь, пожалуйста, прошу
2: прощения за вот это... опоздание, и поэтому я немножко решил тут, так сказать, подвернуть. Но пух, который летит, вы знаете, у нас тут наш местный старожила, он периодически этот пух убирает вот этим пылесосом на выдув. И такой снег поднимается летний. Вот, Генка, когда Эрик пойдет убирать пух, иди на улицу, сделай фотки.
4: И там прям снег.
3: Давайте,
4: да, я видел, очень красиво, особенно когда очень солнце попадает. Сыграем, может быть, в
3: кинопробы? Давайте. Все-таки время сейчас развлекать людей, Александр, а не грузить их
2: давайте в ненужным набором слов.
3: Разыграем экскурсию на наше радио, так как 9 число, 9 правильный ответ принимаем. Наш.ру, на главной странице есть два бота. Написать ведущим можно через любой, который вам подходит. Если вы еще не зарегистрированы, то один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться и играть. Давайте послушаем фрагмент.
5: Отличный бросок!
6: Ага, еще бы.
5: А когда это станет необходимо, ты так сможешь? Ну, например, во время боя. Ты мог бы сокрушить человека?
6: Я могу раздавить тебя, как червяка.
5: Серьезно?
6: Да.
5: Так давай. Хотите увидеть, как он раздавит меня?
7: Да!
5: Давай.
6: Ты увернешься.
5: Нет, не буду.
7: Давай, Симон!
2: Лукьянова, ты кровожадная.
4: Ну что?
3: Давай, сынок! Ждем 9-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
10: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
12: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 14 минут столица. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Отличный бросок.
4: Ага, еще бы.
3: А когда это станет необходимо, ты так сможешь? Ну, например, во время боя. Ты мог бы сокрушить человека?
4: Я могу раздавить тебя, как червяка.
3: Серьезно?
4: Да.
3: Так давай, хотите увидеть, как он раздавит меня?
5: Да!
3: Давай.
4: Ты увернешься.
3: Нет, не буду.
5: Давай, сынок!
6: Давай, сынок!
7: Ну хорошо же получилось, чего вы.
8: Хорошо.
7: Кунг-фу панда, бойцовский клуб, Стражи Галактики, Халк и другие неверные ответы загадывали фильм «Храброе сердце». И счастливый номер телефона 925-791-86 и так далее. Мы вас поздравляем. Ждем у нас в гостях в студии на экскурсии.
2: Да, поздравляем.
8: Да, да. Я сейчас просто...
2: От всех нужно было «да».
8: Конечно, от всех поздравления. Но... Все вместе поздравляем. 8:15 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире новый выпуск специальной рубрики «Один из БАС». В этой программе, дорогие слушатели, мы отправимся туда, где каждую минуту кипит невидимая глазу жизнь. Туда, где ветер осторожно касается молодых побегов, где влажная земля хранит тепло весеннего солнца. На бескрайние сельскохозяйственные просторы нашей страны. На первый взгляд может показаться, что поле неподвижно. Но это лишь иллюзия. Здесь постоянно идет борьба за влагу, за питательные вещества, за будущий урожай. И именно здесь в последние годы у человека появился новый, надежный и крайне эффективный помощник. Прислушайтесь, над посевами появляется ИД-100А, один из крупнейших и самых выносливых представителей семейства агродронов. Его максимальная взлетная масса достигает 640 килограммов, а полезная нагрузка – 200. И все же движется он над полем с удивительной легкостью, словно крупная степная птица, прекрасно знающая каждый мельчайший уголок своей территории. Сегодня у нашего героя важная задача. После недавних дождей тяжелая техника не может выйти в поле. Почва слишком мягкая. Любой трактор здесь рискует повредить молодые растения, оставляя за собой глубокие колеи. А вот для сельскохозяйственного дрона таких препятствий не существует. Он не касается земли вовсе. Его стихия – воздух. Особенно интересно наблюдать за тем, как точно этот вид работает с растениями. С высоты всего 7 метров агродрон равномерно распыляет мельчайшие капли удобрений полосой шириной 20 метров. Благодаря технологии мелкодисперсного внесения каждая капля словно сама находит нужный лист. Такая точность позволяет существенно снизить расход гербицидов и инсектицидов иногда на десятки процентов. Но главное, дрон никогда не вытаптывает посевы. Там, где наземная техника неизбежно повреждает часть растений, воздушный помощник бережно проходит над самым полем. Именно поэтому применение агродронов помогает заметно повысить урожайность. Кстати, этот вид прекрасно приспособлен к продолжительной работе. Всего 5 минут требуется ему на новую заправку агрохимикатами. А за одну смену дрон способен обработать до 600 гектаров – территорию, сопоставимую с площадью небольшого города. И вот что еще любопытно. Многие представители животного мира наиболее активны ночью. Вот и наш агродрон тоже не прекращает работу с наступлением темноты. Когда дневная жара спадает, а ветер стихает, он продолжает свое патрулирование в заботе о посевах. Однако современные агродроны умеют не только защищать урожай. Они внимательно следят за состоянием почвы, помогают находить очаги болезни растений, анализируют состояние посевов и даже участвуют в планировании перевозок. Благодаря таким технологиям сельское хозяйство становится не только эффективнее, но и экологичнее. Создатель нашего дрона разрабатывает тяжелые беспилотные авиационные системы с 2015 года. И сегодня такие машины все активнее работают по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», помогая человеку заботиться о будущем урожае. Вот такой он, удивительный мир современных дронов. Мир, где высокие технологии и живая природа учатся существовать в гармонии друг с другом.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз

0: непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Эшка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 миллионов 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:33 в столице.
6: Доброе утро.
7: Доброе утро, да. Слушайте, тут, значит, слова нашего президента, прозвучавшие в пятницу на пленарной сессии ПМФ, заставили москвичей задуматься, готовы ли они к переезду. Президент, напомню, 3 дня назад вновь заявил о планах по переносу крупных компаний из Москвы в регионы, чтобы разгрузить город и, так сказать, дать дополнительный импульс развитию субъектов. И вот, согласно опросу, если работодатель вдруг, ну, так получится, отправится осваивать новые территории, массового переезда вслед за ним пока не предвидится. Самым популярным вариантом в вопросе оказался ответ «буду искать новую работу в Москве». Его выбрали 41% участников опроса. Но еще 39% заявили, что согласны переехать вслед за компанией, если работа того стоит. И категорически против релокации выступили 18% респондентов.
8: У меня у друга компания решила переехать из Москвы, их главный офис, в другой регион. И
9: куда?
8: Топ-менеджеры.

0: Я не буду говорить, чтобы...
1: Ну, хотя бы Сибирь, Урал.
0: Ну, не так далеко, Саш. Ну, условно говоря, там...
2: Санкт-Петербург.
0: В пределах...
1: Московской области.
0: Ну, там 400-500 километров.
1: Ну, вот так, хорошо.
0: И, ну, многие руководители отказались переезжать.
1: Ну, да их уже послали или что?
0: Ну, я думаю, что рано или поздно так и сделают, но в целом...
2: То есть именно руководители,
0: не
2: да?
0: Не рады были, ну да. Топ-менеджеры, давай их так назовем. Не руководители, а топ-менеджеры.
2: Ну, скоро появятся вакантные места, стало быть.
0: Ну, не готовы люди менять вот так кардинально свою жизнь.
1: Ну, если этих людей готовы брать в другом месте, ради бога.
2: Мне кажется, знаешь, вот молодежь, особенно когда еще не обзавелась семьей, вот она готова к таким порывам. А люди семейные, им действительно гораздо сложнее. Ну, потому что, во-первых, ты зависишь от своего партнера. Потом вот эти школы, кружки и так далее, это же, ну, партнера? Тоже...
3: Ну,
2: от супруги половины, или да. Супруга?
3: От жены или мужа, не говори, зависишь от партнера. От мужа, от жены.
2: Какая разница? Ну, муж и жена — это партнер.
0: Если жену переводят в другой город, ну, предлагают ей переехать, ну, мужу тоже придется работу менять.
2: Ну, в том-то и дело.
1: Смотри, я бы переехал, если бы вот вы...
0: Спасибо,
1: сейчас. Ты сказал, мы переезжаем там на Кудыкину гору вообще за три этих...
2: А если бы Тане надо было переехать?
1: За 3-9 земель. Я бы, конечно, переехал.
2: Сашка, а если бы Тане надо было переехать?
1: Потому что я закончу, потому что я здесь никому не нужен. Без радио. Я как бы никому не нужен, я ничего не умею.
0: Но, с другой стороны, наша работа еще позволяет удаленно. Все-таки, в принципе, неважно, из какого города ты вещаешь. Ну, технически это можно организовать, пометуя о наших выездных студиях. Легко.
1: Да, я помню, как я один раз вещал из дома. На втором выходе я уснул. Это вообще не выход.
0: Там мы, кстати, даже в пандемию работали из студии здесь.
2: Ну, правильно.
0: Давайте обратимся к нашим,
2: конечно,
0: слушателям. Итак, Янг, сколько там процентов?
2: 39% готовы к переезду, значит, 41% будет искать новую работу в Москве, и 18% вообще категорически против релокации. Ну,
0: давайте мы шире возьмем, не только про Москву, не только,
2: давайте,
0: про крупные города. Вот если у вас был опыт, или вы сейчас его переживаете, когда вам по работе пришлось переехать, как это все прошло, откуда, куда переехали, как ваш вторая половина, собственно, отнеслась к этому. А если вам предстоит это или предлагают уже, как вы думаете поступить? Согласитесь или нет, и почему?
1: Mm-hmm.
0: Вот сейчас мы свой опрос проведем.
1: Давайте.
0: Потому что, в общем, речь идет, наверное, все-таки о больших крупных госкомпаниях.
2: Ну вот ты знаешь, у меня, ну, какое-то время назад супруга, например, звали, да, в несколько стран других, то есть надо было менять не только город, но и страну проживания для того, чтобы работать, но мы выбрали остаться в Москве.
0: Ну, страну менять — это вообще кардинально. Хотя я не знаю, может быть, разницы и нет, поменять город, ну, вот, молодежи, например.
2: Ну, вот повторюсь, если ты один, да, у тебя нет семьи, это все много проще.
1: Слушай, ну если вот
2: ты просто берешь и
1: если
2: едешь.
1: Если нас перебросят там на Фиджи, я, конечно, перееду.
2: И семья тоже вряд ли будет против.
1: И семья вряд ли будет против.
0: Интересно ли будет слушателям нашего радио, Александр, слушать твои истории, как ты завтракаешь свежим манго на Фиджи? Ты же сам говорил. Твои поездки в метро, вот жизнь, которая здесь тебя окружает.
1: Я говорю, под землю переедьте, я за вами.
0: Молодец.
1: Я
0: молодец.
1: Про это сейчас говорю, что я здесь молодец, прибит гвоздями.
0: Вот это преданность бренду. Ждем ваши истории, ваше мнение. Пожалуйста, пишите.
4: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 47 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Я родом из Санкт-Петербурга. В 2000-м переехал в Финляндию. Сначала большой город, потом в город поменьше. А сейчас живу в деревушке 12 тысяч населения. Ну ничего себе деревушка. Переезды все были по работе. Сначала играл, потом тренировал команды. Везде был счастлив, только благодаря семье, которая была со мной и поддерживала меня. Один бы не справился. О переезде не жалею, счастлив.
2: Круто.
4: Работаю удаленно. Живу в Одинцово. С появлением детей хотели уехать в область. Но пока собирались, дети в школе, родители рядом. Муж не готов ездить на работу далеко или искать новую. Сама родилась и выросла на севере. Понимаю, в маленьких городах, когда люди заняты каким-то глобальным делом, заводы или шахты, это совсем другая жизнь.
2: Другая.
3: Переехал из провинции Мариэл в Москву. Квартиру купили в ипотеку в Лобне. Работаем все в Москве. Было тяжело, особенно в начале. Тут уже 15 лет. Еще один переезд не вытянем, но и возраст не позволяет легко менять работу. Вопрос очень непростой, и все, наверное, очень индивидуально. Зависит от многих деталей.
4: 4 раза меняла города в России. Хабаровск, Сургут, Екатеринбург, Санкт-Петербург. Мой ребенок и мама ездят за мной всегда.
2: Ну, хорошо же.
3: Мне 53. 50 лет жил и работал в Нижнем Новгороде. Недвижимость, авто, друзья, родственники, все в Нижнем Новгороде. 5 лет назад компания предложила возглавить филиал в Минске. Переехал, супруга со мной. Все отлично, все нравится, ни о чем не жалею.
2: А как вам 53, 50 лет вы жили в Нижнем Новгороде,
3: родился.
2: А
3: 5
2: лет назад, ну а как получается, а 5 лет назад переехали? Ну, с математикой немножко, извините, я так домотался.
4: Подушню, да. Был в командировке в Крыму, встретил любовь своей жизни и переехал. Теперь живу в Крыму с любимой женой и очень счастлив.
3: Ну, в целом тут все от возраста зависит, судя по сообщениям.
2: Детям и старикам. Хорошо переезжать в другие города или...
4: Что-то менять кардинально.
2: Да.
3: А старикам-то зачем?
2: Ну, в смысле, ну, что, им проще.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.
7: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
8: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочных русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
10: Фестиваль не только джаз на пруду. Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys. Харизматичные Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев.
11: Какая нежная любовь!
10: Не только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadyba-dano.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале ВМАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что в Воронежской области является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в Воронежской области Олегом Масоловым. Основной темой обсуждения стали реализация социальных проектов, инициированных Алексеем Гордеевым и направленных на поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, проект «Умскул», направленный на подготовку 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике в 2025-26 учебном году, получил дальнейшее развитие, расширившись на выпускников 9 классов. В рамках образовательного проекта «Кибербезопасность. Учимся защищаться» для семиклассников в Воронежской области обучение прошли более 15 тысяч школьников. К проекту присоединились почти 99% школ региона. Также Алексей Гордеев и Олег Масолов обсудили итоги социального проекта по коррекции речевых нарушений у дошкольников и учеников начальных классов. Комиссии конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» определены 20 участников 2026 года, вошедшие в региональный перечень по итогам интернет-голосования и набравших наибольшее количество голосов в расчете на 1000 человек населения соответствующего муниципального района. В период с 9 июня по 2 июля конкурсная комиссия проведет изучение и проверку представленных на конкурс материалов. По результатам проведенной работы будут отобраны 7 участников, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями. Окончательные итоги конкурса «Самое красивое село в Воронежской области» будут подведены до 1 августа. Предусмотрено выделение грантов победителю в размере 2 миллионов рублей и призерам по 300 тысяч рублей каждому. Напомним, в текущем году в конкурсе принял участие 71 сельский населенный пункт Воронежской области. Единый день приема пройдет 10 июня с 11 до 19.00. Все желающие смогут лично задать вопросы, посетив приемные органы госвласти в Воронежской области. Главная цель – помочь людям получить ответы на волнующие вопросы напрямую от тех, кто принимает решения. Мероприятие приурочили ко Дню образования региона. В правительстве Воронежской области на площади Ленина 1 мероприятие пройдет в приемной губернатора. Попасть на встречу можно только по предварительной записи. Также специалисты смогут организовать общение по видеосвязи или телефону с представителями других ведомств, которые тоже могут помочь с решением вопросов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 9 минут в столице.
3: Ну что, давайте погадаем. Сегодня вторник, наше книжное гадание. Гадалки не ходи. Кстати, обещают до конца недели жаркую погоду, как сегодня. Посмотрим. Ну а пока, Ян, по какой книге?
4: Сегодня будем гадать по Дарье Донцовой.
3: Необычно. Вчера Носов у нас был, сегодня Дарья Донцова. Ну что, давайте попробуем. Напишите нам, что вас беспокоит, какие есть вопросы, проблемы. Выберем самую интересную, выведем автора в эфир. Вы назовете номер страницы, номер строчки, мы прочитаем и вместе решим, что бы это значило. А большинству из вас гадаем в экспресс-режиме. У ребенка ужасный почерк, хотя учится уже в 9 классе. Как это победить, хотя и у папы, и у меня почерк тоже так себе?
2: Что-то вы на пустом месте какой-то сейчас. Извините, это может быть мое непрофессиональное мнение.
3: А сейчас, мне кажется, все меньше и меньше людей пишет от руки.
2: Вы еще, знаете, скажите, что мой ребенок как-то не так смотрит на людей. Он как смотрит, так смотрит.
3: Ну, наверное, есть какие-то курсы по...
4: Каллиграфии?
3: Каллиграфии, да.
2: Есть, Игорян. Такие люди даже очень ценятся.
3: Я помню, к нам в эфир приходил специалист и рассказывал, как красиво оставлять подпись, роспись делать. Как правильно, подпись или роспись? Подпись, наверное.
4: Подпись
2: ставить.
3: Да. Подпись ставить, да. И ты говоришь там свою фамилию, и тебе предлагают 20 вариантов, как красиво можно написать, и потом учат тебя повторять так же.
2: На зоне есть специальные люди, которые письма пишут. К ним обращаются с каллиграфическим почерком.
4: У нас очень строгий преподаватель, вот у младшего сына в классе. Как она воюет со всеми за почерк? И она, я помню, как в первом случае или во втором классе она сказала, что она вот все, вот со следующего года я снижаю за почерк оценки.
2: Да, так это имеет смысл, а в 9 классе не имеет уже смысла.
3: У меня у папы и мамы очень красивый почерк, а у меня просто, вот как говорила учительница, я думаю, многим, как курица лапой, вот это про меня. Я сейчас очень редко пишу где-то от руки и стараюсь вообще печатным,
2: вообще курицам досталось,
3: печатными буквами писать. И вот у меня у дочки тоже мелко-мелко она пишет. Я говорю, дочь, как вот вообще учительница разбирает, что ты пишешь? Говорит, разбирает, все нормально.
2: У меня на этот случай всегда 2 почерка. Быстрый и красивый.
3: А красивые для каких?
2: Я один раз, ты знаешь, написал сочинение, диктант был на... Это было еще в школе, мне поставили 2, хотя там не было ни одной ошибки, потому что сказали, что писал не я. Она сказала, что она знает мой почерк. И меня заставили на школьной комиссии писать вот так же, я писал, и учительница удивилась. Она говорит, этого не может быть.
3: Не так переживайте. В 9 классе уже точно не стоит переживать из-за этого.
2: Ну да, если вы, как бы, вам это, собственно говоря... Хочется... Тем более, если вы будете врачом.
3: Я помню, как в школе, когда ты писал диктант или что-то по диктовку, что потом проверяла учительница по русскому языку, я специально, ну, пытался там, когда не знал, как правильно слово написать так, чтобы было непонятно, что это за буква, чтобы можно потом было оспорить. Были такие, вы знаете, сочетания букв, которые можно было неоднозначно написать. И, вроде и так, и так.
4: Круто, когда человек пишет красиво. Еще лучше, когда он пишет грамотно. Но все-таки, согласитесь, красота, если мы говорим про почерк, это, наверное, все-таки не самое главное в жизни.
3: Ну, говорят, что это развивает очень какой-то из полушарий.
2: Ой, слушай, ну, ты знаешь, все
4: бесспорно, это очень, это круто.
2: Может вообще потом тренирует оказаться, мозг, что в этом полушарии ничего и нет. Все работало на химическом уровне.
3: Ну и плюс ты сейчас все-таки в основном пишешь не от руки, а там...
4: Я часто пишу от руки.
2: А что ты пишешь от руки? Записки,
4: ну, я не знаю, детям, постоянно что-то надо писать.
2: Можно не прийти
3: что
2: в школу?
3: Что последнее ты от руки писал? Давай так.
2: Что вот последнее?
4: Ну, я подписываю открытки, я подписываю регулярно.
2: Пишу
4: письма.
2: Это не пишу.
4: Какие письма? Письма?
3: Кому?
4: Ну, кому? Мужу я иногда пишу письма.
2: Господи, чем вы там занимаетесь, Лукьянова? Это Гарда слышала?
4: Записки.
3: Фотографии не отправляет, поэтому она...
2: Я надеюсь, он нас слышит. Слушай, прекращайте.
4: Слушай, ну ладно, ну что-то я не знаю, что ты такой вот душнишь. Нет, ну просто я могу маме что-нибудь написать, могу открытку подписать, могу отправить, вот если я уезжаю в другой город. В этом есть какая-то определенная. Я тебе не говорю про какие-то там, как я провела лето. Не про сочинения, безусловно.
2: Ой, есть такой прекрасный мем, как я провел лето. Мы поехали к бабушке, и она нам не открыла.
3: Это смешно. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
6: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Блять, это смотри. 9.18 в Москве. Доброе утро. Добрый день. Старшей дочке скоро будет 10 лет. Такое чувство, как будто у нее начался подростковый период. Сначала невыносимое невозможно стало. Потом спорит, огрызается. Все не так. Что не предложи. Это возраст?
3: Конечно, возраст. Просто рановато 10 лет. Я вот помню, в подростковом возрасте был просто невыносимо. Я не знаю, как меня родители терпели. Я грубил всем. Это был какой-то ужас. Почему меня вообще от меня не отказались, я не знаю.
4: Любили, Сашка.
2: Дочь невероятный эгоцентрик.
4: Эгоцентрик.
2: Да. Это можно изменить? Понятно, что, говорят, мама с папой поработали. Ей 27 лет. Пытаться помочь или оставить все как есть? Большая же уже. Или... точечно пытаться рассказать о другой реальности. Погадайте, пожалуйста.
4: А как-то, мне кажется, уже мама с папой точно вряд ли смогут что-то с этим сделать. Это уже только мир и окружающие люди 27 изменят. А-а-а.
2: Супруга уволилась месяц назад и сейчас не работает. Очень переживает по этому поводу. Моей зарплаты нам вполне хватает, но она все равно переживает. Как донести до жены, что она может спокойно не работать и заниматься собой, а финансовые вопросы оставить мужу? Ну, возможно, вопрос даже не в финансовых вопросах. Иногда человеку важно чувствовать себя полезным и нужным не только в семье, но и за пределами. Это для нее, возможно, важно. И она за это переживает, а не за то, что вы не вывезете семейный бюджет. Ну, это одно из предположений. Да. Вот с этой стороны посмотрите, не про деньги. Много лет пытаюсь бороться с храпом. Уже было несколько довольно дорогих процедур, пока без результатов. Вот предстоит исследование в Питере. Удастся ли победить эту проблему?
4: Ну, пусть получится.
3: Ну да, я не знаю, это, правда, что там делают вообще с этим храпом. Храп это же болезнь, да, считается?
2: Ну, конечно.
3: Это большая проблема, поэтому как бы можно над этим шутить, смеяться там и так далее.
2: А попробуйте, ну, вы, наверное, уже раз давно этим занимаетесь в курсе, но вдруг вы не слышали CPAP, такой аппарат, в котором люди спят.
3: Недешевый аппарат.
2: Недешевый аппарат, но...
3: Там 1200 с чем-то стоит, наверное.
2: Вот все мои знакомые, кто пробовал, или да, сначала маска. Неудобно с ним спать, но потом говорят, что совершенно другое качество жизни у тебя.
4: Ну, надо пробовать в любом случае, конечно, все возможные варианты.
3: Да, там ну, можно маску подобрать и так далее.
2: Занимаюсь изделиями из керамогранита. Появился заказ из кварцевого агломерата. Взялся. Сейчас нужно перевести лист 3,2 на 1,6. Получится или не браться?
3: Ну, вам, наверное, видней. А мы тут как-то вот далеки от этого. Вряд ли вам можем что-то посоветовать.
2: Завтра лечу в Варшаву на музыкальный фестиваль рокового направления. Мне 54 года. Фестиваль 2 дня. Последний раз был у вас на «Молодых ветрах». Какой будет контраст у вас?
4: Ну, вы молодец.
3: Мы за вас рады, честно говоря.
2: Есть дилемма. У меня жена стоматолог. Имеет свой кабинет для приема пациентов. У нее есть брат, тоже стоматолог. Живет в Сиднее. Все звал нас, и вот спустя полгода нам дали визы, съездили. Он предложил приехать туда и с сестрой открыть совместную клинику. Мы, конечно, задумались, нам там очень понравилось, но у нас 2 детей. Старший в этом году в школу. Как теперь быть? Ведь другой язык, культура, да и бабушки, и дедушки против категорически. Далеко но же.
3: Пока дети маленькие, с языком, в общем, самое время ехать, чтобы они там все впитывали. И потом
2: знакомая
3: уже в совершенстве владели.
2: Уехала в 18-м, по-моему, году. Мужу предложили там работу. Он занимается строительством. И...
3: в Сингапуре?
2: Нет, в Австралии. В небольшой городок. Аделаида, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. И там ну, есть местная школа, есть русская школа. И ребенок ходит и туда, и туда. Чтобы... знал.
4: Вообще дети очень быстро адаптируются.
2: Да. Более, если самое...
4: Даже если они уже школьники, даже самое... если вот не в первый класс, а в середине, да. Детям очень легко, взрослым сложнее.
3: Тут вопрос в вас, а не... Вы сейчас говорите, как же так, дети в школе. Дело же не в школе, не в детях, а дело в вас.
4: Да, сможете ли вы эти школы оплачивать, потому что чаще всего это же платная история. Вот, ну, вот, вот эти вот надо моменты просчитывать. А с точки зрения именно адаптации, оно как бы у детей все очень быстро проходит.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
1: Да все без...
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Ноября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания. Помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 33 минуты в столице. Давайте гадать. Гадаем сегодня по Дарье Донцовой.
8: Есть дилемма. У меня жена стоматолог. Имеет свой кабинет для приема пациентов. У нее есть брат, тоже стоматолог, живет в Сиднее. Все звал нас, и вот спустя полгода нам дали визы, съездили. Он предложил переехать туда и с сестрой открыть совместную клинику. Мы, конечно, задумались. Нам там очень понравилось, но у нас двое детей. Старший в этом году в школу. Как теперь быть? Ведь другой язык, культура, да и бабушки, дедушки против категорически. Далеко же. Валерий нам написал. Валерий, доброе утро.
9: Доброе утро.
8: Привет, Валерий, всем здравствуйте. А где вы живете?
9: Город Ставрополь.
8: Угу. Ну, давайте разбираться. Детям старшая, значит, в школу, то есть 7 приблизительно, да? Или 7?
9: Ну, в августе будет 7 лет.
8: 7 лет.
9: А младший год было 5.
8: 5 лет. Ну, как будто бы для детей это вообще...
10: Самое приключение.
8: Время. Да, приключения и особо... Незаметен будет этот переезд. А вот для родителей стресс. А вам сколько? И супруги?
9: Мне 36, супруге 35.
7: А какой-то грустный. Скажите, а что у вас здесь? Вот вы кем работаете? Что вам здесь терять?
9: Я в сфере IT работаю.
7: Угу.
9: Инженер-программист, поэтому мне только ноутбук и интернет нужен. Я могу удаленно работать.
7: Угу. Да.
9: А жена стоматолог, у нее вот тут свой кабинет. Mm. Причем не в аренду, это свой купленный кабинет.
7: Mm-hmm. Поэтому... Но у вас тут вот все хорошо, кроме я сейчас вот, ну, вообще, в принципе, в бытовом смысле комфортно вам? Все устраивает?
9: Да, все хорошо.

0: хорошо. Меня смущает переезд только в том случае, вернее, как сказать, только из-за детей, что культура другая. Ведь сюда-то не наездишь-то особо, в Россию, а хотелось бы, чтобы знали они все тут, как растут, как в России все. Понятно, можно им рассказывать, там фильмы показывать, но хотелось бы, чтобы они вот как бы этот антураж уличный весь наблюдали именно здесь, вот, а не там. А жене как бы ей, да, все равно, как бы она прям загорелась очень сильно.
1: А в деньгах будет ли хватать ее заработка для комфортной жизни там?
0: Ой, да, потому что вот у брата, Володя, у него прям очень все хорошо идет. Он себе уже купил двухкомнатную квартиру там вот за 4 года. Один, причем заработал сам. Поэтому вроде как все хорошо там. Ну и если мы здесь все продадим, мы сможем тоже там купить. Вот. Но я тоже против этого, чтобы здесь все продавать.
2: Хочется, нет, чтобы осталось, конечно, на всякий
1: надо,
2: случай.
1: Чтобы, если вдруг там не понравится, помимо, и не пойдет, они могли вернуться.
3: Помимо антуража, чтобы еще и жилье было.
1: А бабушки, дедушки что говорят?
0: Ой, они просто там в ужасе, в шоке. Они ведь очень часто видятся с детьми, постоянно практически. Сидят с ними, для них это прям удар очень сильный.
2: Конечно, они будут скучать.
1: Брата-то вашей жены отпустили, ее родители?
0: Ну, у него ни семьи нет пока, ничего. А что ему? Он один, свободен, уехал.
2: Скучать только по нему самому, да?
0: Ну, он раза два в год приезжает вроде как, или раз в год где-то так. Ну, раз в год точно вот его здесь видели.
3: Чтобы антураж не забыть, я извиняюсь.
2: А дети сами хотят?
0: Ну, мы их не брали, мы без них туда ездили. 5 дней, поэтому я не знаю.
2: Они не знают еще, что ждать.
1: Они маленькие еще, мне кажется.
2: Мне кажется, что дети...
3: Они ничего еще не знают.
2: Ну, понятно, просто вообще интересно.
1: Вот есть такое мнение, Валерий. Со стороны бабушек и дедушек это эгоизм. А вот заводить с родственниками бизнес — сомнительное удовольствие. Есть такое мнение. У жены с братом какие отношения? Многие говорят, что...
0: Не, у них очень хорошие отношения. А брат... Они же не будут как бы вот вместе, вдвоем. Просто как бы два различных кабинета и вот так. Но он просто будет помогать, потому что он там уже как обосновался полностью. Вот.
1: А он старший или младший брат?
0: Старший, ему 39 или 40 лет. Вот так.
1: Ну, не сильно старше.
3: Если не сильно старый брат.
1: Не сильно старый брат. Давайте номер страницы, номер строчки. Пусть книга решает вашу судьбу.
0: 10-я страница, 10-я строчка сверху.
1: Есть дилемма. У меня жена стоматолог, имеет свой кабинет для приема пациентов. У нее есть брат, тоже стоматолог, живет в Сиднее. Все, звал нас. И вот спустя полгода нам дали визы, съездили. Он предложил переехать туда и с сестрой открыть совместную клинику. Мы, конечно, задумались, нам там очень понравилось, но у нас двое детей. Старший в этом году в школу. Как теперь быть? Ведь другой язык, культура. Да и бабушки, дедушки против категорически. Далеко же.
3: А мать настояла на том, чтобы в доме было два языка. Пояснила Жаклин.
0: Вот так это вот. Да.
1: Ну, два языка тут...
3: Потом надо
1: однозначный, надо. Да.
3: Да, надо ехать, а там, если что, все равно все оставите.
1: Вернуться. Да, вернуться всегда можно.
3: Сюда можно.
1: Ну, это так больше, книга сказала.
3: Да.
2: Но вам верного решения, оно должно быть, конечно, именно вашим.
3: Ну, конечно, надо ехать, ну, во всяком случае, попробовать-то можно.
1: Молодые.
3: Конечно.
1: Бабушки и дедушки будут рады,
3: да,
1: когда вы будете приезжать.
3: И они к вам будут рады приезжать, если вы их будете туда возить.
1: 9:39 в Москве. Доброе утро.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:09:47 в столице.
2: Юрист рассказал, а можно ли уйти с работы в жару? Если температура в офисе превышает 28 градусов, можно уйти с работы. Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы. Для офисных сотрудников с преимущественно сидячей и малоподвижной работой максимальная допустимая температура летом 28 градусов. То есть для всех тех, кто активно работает на улице, да, для этих профессий, ничего страшного. А если человек сидит в офисе и 28 градусов, то уже проблема. Более высокая температура в помещении может навредить здоровью. В связи с этим россияне вправе приостановить работу, письменно уведомив об этом начальника. При этом работнику не стоит самостоятельно покидать рабочее место до получения ответа от работодателя. Самовольный уход без оформления простой может быть расценен как прогул.
1: Ты говоришь, россияне, может быть, на улице работают не россияне? А тут же ты говоришь про россиян.
2: Я уверен, что среди профессий, работающих на улице, очень много россиян, работающих, Саша, на улице. А не то, о чем подумал ты.
1: Я не... О чем мне думать? Я вижу. Зачем я думаю? Я сегодня видел не россиян, работающих на дорогах. Рано утром, поэтому пробки такие. Ну, а в офисе у нас 22. Ну, вот сейчас, я думаю, 23. Даже благоприятная погода здесь.
2: Вот пишут, в Астрахани плюс 40, плюс 60 норма. Я прям представляю, как вы приходите к начальнику с заявлением, так, в офисе
1: да температура даже не 29
2: градусов, я
3: летом на работу не приду.
2: Уйти с работы.
1: Нет, я думаю, все-таки под уличные нормы это не попадает, там же офис написано. Я понимаю, что у многих офис это их вот место человек, на
2: а
1: улице.
2: А если я кочегар, температура у котла 70+, можно уйти с работы? А тут Алексей нам написал, пишут, что для офисных работников, у кого сидячая работа, вы, наверное, все-таки активно трудитесь там у котла. И да, вашу работу сидячая.
3: Едва ли человеку
2: нельзя.
3: От этого становится прохладнее.
1: В горячем цеху сейчас очень жарко. Вот где-нибудь в ресторане.
3: Да.
1: Вот, очень жарко.
2: А если человек за рулем
1: градусов
2: работает какого-то спецтранспорта и кондиционер не работает? Тоже работа сидячая? И как быть?
1: Нет, ну тут работодатель должен обеспечить тебя прохладой. Вот, Лукьянова, тебя работодатель обеспечивает прохладой.
3: Да, я сижу прям под кондиционером.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 26 градусов тепла. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Магнитная буря.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. «Не только джаз на пруду». 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадану.ру.
4: Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

завис, очнулся. Завыл, залаял, замчал.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство направит порядка 4,5 миллиардов рублей на компенсацию трат на жилье жителям Белгородской и Курской области, которые покинули свои дома из-за обстрелов. Соответствующее распоряжение подписано, сообщили в пресс-службе Кабмина. В сообщении приводятся слова премьер-министра Михаила Мишустина, которая напомнила, что ранее правительство направляло средства, чтобы пострадавшие семьи могли арендовать жилье, приобрести квартиру или построить дом. Теперь Курская область получит на это дополнительное финансирование. Белгородской области из резервного фонда правительства будет выделено почти 2 миллиарда рублей. В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль. BMW X3 взорвался сразу после включения двигателя и начала движения. Водитель получил множественные ранения и скончался на месте происшествия, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело. МВД предложило сократить число самокатов в Москве из-за роста аварий, в том числе с участием несовершеннолетних. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что ответственность за это нельзя полностью перекладывать на бизнес.
3: Перекладывать ответственность на бизнес за поведение, которое нарушает закон и административное право, нельзя. Здесь роль родителей довольно велика. А мы знаем на 100%, что те дети, которые являются водителями, по крайней мере, прокатных СИМов, они это делают с разрешения либо родителей, либо каких-то более старших своих товарищей и родственников. Потому что иначе обойти идентификацию через МОС-ID просто невозможно.
2: Как сообщает РБК, число аварий с электросамокатами с начала года в Москве выросло до 306, более чем в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 26% случаев водители СИМ были младше 18 лет. У 300 с лишним тысяч психологов в России нет профильного образования. Большинство таких специалистов окончили лишь краткосрочные курсы по психологии продолжительностью около 2 недель. Многие из этих психологов ранее занимались эзотерикой или народным целительством, заявил вице-президент Всемирного совета по психотерапии Виктор Макаров. Как пишет «Известия», неквалифицированные психологи могут нанести серьезный вред клиентам. При этом специальной ответственности за оказание психологической помощи без профильного образования сейчас не предусмотрено. Режиссер Клим Шипенко не исключил создание 4-й части «Холопа». Об этом он рассказал в интервью ТАСС. По словам режиссера, он охотно вернулся бы к съемкам «Холопа». Эта работа для него праздник и приносит огромное удовольствие. Добавлю, фильм «Холоп 3» выйдет в кинопрокат накануне Дня России. В центре сюжета семейная пара, которая находится на грани развода. Желая спасти брак родителей, дети обращаются за помощью к команде, которая перевоспитывает взрослых, отправив их во времена Петра I. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Ульянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 9 июня, сегодня вторник. До 30 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. И, в общем, дожди будут со следующей недели, я тут посмотрел.
2: Давайте, во-первых...
3: Да, говорят, на целую неделю заряд.
2: Поздравим всех мотоциклистов. Сегодня Всемирный день мотоциклиста.
3: С праздником, друзья!
1: Поздравляем, да.
2: Международный день друзей, Международный день архивов, Всемирный день аккредитации. Все это поводы на сегодняшний день. Александр?
1: Вчера был день океанов. Поэтому тема океана у нас.
2: Океаны.
1: Океаны — это наши легкие.
2: А давайте...
1: Наше сердце, душа.
2: Про лес говорили так, ну ладно. Давайте мы сыграем с теми, кто был уже в этом году на океане. Против тех, кто не был и не планирует.
3: Может быть, в тех, кто году? Был в принципе в когда-нибудь. Ну, хорошо, хоть давай, когда-нибудь
2: в принципе,
3: был.
2: Давайте в принципе. Но если в этом году были...
1: Вообще,
2: уже,
1: люди, вот, которые были на океане, они как бы на озера не ездят больше.
3: Поэтому я езжу на озера.
1: И на моря.
2: Разыгрываем экскурсию на наше радио. Да. Пожалуйста, присылайте имя, контактный телефон и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пара домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру. Ограничение 6+.
6: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова Архангельского выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Не только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова, Архангельская. Подробности на сайте усадьбадефиснадану.ру. Без возрастных ограничений. 2026 год.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение. В мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов. В мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть. Сегодня у нас нечетное число, поэтому преимущество у первого игрока.
3: С нами играет Мария. Она была на всех океанах.
4: Мария.
3: Доброе утро.
5: Да, да.
3: Привет, так, привет. Ну давайте вводите нас в состояние зависти.
5: А с какого океана начинаем?
2: Да, с любого,
3: давайте. С любимого.
4: Ну, может, вы кто вообще, что вы были по работе, может быть, отдыхали?
5: Я скорее с командой Яны, я бегаю, и у меня забеги были по, ну, в тех местах, которые выходят на океан. Была в Териберке, Владивосток, была на двух океанах в ЮАР, вот опять собираюсь.
3: Ой, красота.
5: Там два океана, да.
3: Ну,
5: вот,
3: здорово.
5: Так вот я и побывала на всех пяти.
2: А север...
3: Прекрасно.
2: Северный ледовитый.
3: Ну, Териберка.
2: А, в Териберке.
3: Да.
2: Ну, там это сложно сказать, что-то прям север. Там же через море он проходит.
5: Ну, Баренцево, да, но все-таки...
2: Не-не-не-не-не-не.
3: Да, близко.
2: Не, да, близко, согласен. Ну, давайте не будем.
4: Давайте отвечать на вопрос.
5: Ну, кто был ближе, окей, я готов познакомиться.
2: Хорошо. Какой океан является самым соленым? Атлантический, Тихий или Индийский?
5: Атлантический.
2: Да. Атлантика самая соленая. Кстати, Сашка ее пробовал на вкус.
3: По доброй воле, Саша.
2: Мне северная, да, мне очень понравилось. Очень. Откуда берет корни название океан? В переводе с латинского это большая вода. От фамилии ученого или по имени древнегреческого бога?
5: Мне кажется, большая вода.
2: От имени древнегреческого бога. В Атлантическом океане есть море. Прям в нем, как оно называется? Тасманово, Саргассово или Карибское?
5: Так, ну, с географией у меня плохо. Пускай будет Саргассово.
2: Саргассово море находится в северной части Атлантического океана. Его граница очерчивает течение. Берегов нет. Гольфстрим, Североатлантическое, Канарское, Северное, Пассатное. Название моря получило изобилие плавающих бурых водорослей рода Саргассум. У вас сколько? Раз, два. Два правильных ответа, да? Да, два правильных
3: вы
2: ответа.
3: Вы молодец, это очень хороший
2: вашему
3: результат.
2: Вашему сопернику нужно ответить на три вопроса, чтобы победить вас.
4: Те из вас,
2: это
4: кто не был никогда на океане, ваша очередь.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте играть дальше.
3: Кто с нами играет на Алексей, мечтает побывать на океане, но за свои 50 с лишним лет пока ни разу не был. Алексей, доброе утро.
4: Доброе утро всем.
2: Алексей, так мечтаете, время, возраст такой, когда пора делать уже. Вы чего? Не успеете?
4: Ну, пока, к сожалению, только моря.
3: Алексей, я тоже ни разу не видела океан.
4: Сочувствую тоже.
3: Давайте стремиться, да, я тоже буду стремиться.
2: Сейчас время ехать.
3: Да.
2: Можно не успеть.
4: Ну, правда, я 4 моря посетил, одно смешное стрель понюхать, как удалось.
5: Это как?
4: Да-да-да, слушаю.
5: Я говорю, это как вам?
2: Это как? Что за история?
5: Что за история? Расскажите. Понюхать удалось.
4: Смотрите, был в командировке, настраивали оборудование рядом с Азовским морем. Прямо ветер чувствовался с моря, и местные сказали, что отвезем, хотя там нечего смотреть, с их слов. Но, к сожалению, мы очень долго настраивали оборудование, нужно было возвращаться, уже время было позднее, не успели посетить.
5: Ну, понюхали.
2: Очень красиво, да. Мы были на Азове, да. Там на берегу очень, может быть, мы были в таком красивом месте, оно не глубокое, и там были рестораны крутые, и, в общем, мы сидели прямо на террасе, за нами было море, перед нами, вернее. Игорек ел рапанов. Как я сейчас помню.
5: Вообще непонятно, с чего вдруг.
2: Он ел их, как, знаете, как голубцы просто. Один за одним.
4: Не ценят просто, скорее всего. Они привыкли уже.
2: В каком океане находится Бермудский треугольник, друг мой? Тихий, Атлантический или Индийский?
4: Если правильно помню, в Тихом.
2: Бермудский треугольник. Напоминаю, вам нужно ответить на 3 вопроса. Вы уверены, что в Тихом?
4: Ну, насколько помню, да.
2: Вы окончательно уверены?
5: Александр.
3: Ну, давай уже, Саш.
4: Ну, хватит меня сбивать.
2: Ну, так...
4: Тихий, давайте, пускай. Ну, проиграй, ничего страшного.
2: Находится в Атлантическом океане. Я хотел вам продлить, так сказать, и для всех. Да.
4: Ну,
2: как еще называют коралловые рифы? Морские тропические леса, океанические тропики или морская тайга?
4: Пускай будет морская тайга.
2: Это смешно. Морская тайга. Морские тропические леса. Это из-за высокого биоразнообразия и особой чувствительности к теплу и закислению. Видите, я бы вас все равно не вытащил бы.
4: Давайте, забивайте окончательно.
2: Какой из этих газов в океане играет ключевую роль в формировании системы, регулирующей pH воды и напрямую связан с проблемой зачисления... С проблемой зачисления океана. Азот, метан или углекислый газ?
5: Загрязнение, может?
2: Загрязнение, да.
5: Ну, метан. Я так логично думаю просто.
2: Что?
5: Метан.
4: Метан.
2: Углекислый газ, растворяясь в морской воде, формирует угольную кислоту и влияет на pH океана, делая его более кислым. А, закисление океана, извините.
5: Закисление.
2: Что особенно опасно для кораллов и моллюсков. Ну, ничего страшного, зато вы с нами были. Вы...
3: Да, Алексей, зато у нас...
2: Вы первый человек, которого я знаю, который нюхал море. Ну, остальные там плавали.
3: Алексей, главное, что у нас с вами есть мечта.
5: По поводу нюхал море, помните, в каком-то году появились вот эти баночки и бутылочки с запахом моря, которые начали продавать туристам?
2: С воздухом, да.
5: Ну, с воздухом, да.
2: Да-да, это не только на море.
5: Морской воздух.
2: Еще да. Воздух Рима продается там, всего что угодно. Воздух Москвы, я думаю, тоже продается.
5: Мы можем набрать сейчас здесь воздух.
3: Мне знакомая, которая коллекционирует воду из разных водоемов.
5: Она не тухнет?
3: На которых... Я не знаю, но она замурована вот в такие маленькие-малюсенькие колбочки.
2: Слушай,
3: такие
2: а может
3: вот
2: быть
3: микро...
2: нам продавать воздух и нашего вот... радио? А, Гард?
5: Такая программа есть у нас. Нерегулярно выходит, но есть.
2: Ну вот, прям вот этот воздух оттуда, прям с артистом.
5: Как-то звучит очень сейчас, Александр.
3: Воздух-артист!
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 37 минут в столице.
3: Новость для Александра Бона.
2: Ну, давайте осторожно только.
3: Состоятельные россияне стали чаще путешествовать в Африку. Туроператоры рассказали, что в последнее время VIP-туристы стали отказываться от демонстрации богатства и больше интересуются экскурсиями и новыми эмоциями. Если раньше они ездили в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар, то сейчас предпочитают Африку и Юго-Восточную Азию. Но, слушайте, из-за последних событий ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар резко стали непопулярными, что бы там ни говорили. Хотя все равно люди летают. Это, ну, так прямо вот заявить, что перестали вообще летать.
4: Я бы в Кению хотела очень. Сафари-парк.
3: Туристы стали более открыты к длительным перелетам ради уникальных впечатлений. Ну, тут просто их туристами называют. На этом фоне отдых на Сейшельских островах вошел в топ самых популярных. Ой, мне вчера наша авиакомпания прислала сообщение, пуш-уведомление, радостная новость. Сейшелы стали ближе. Только непонятно для кого. Прямые рейсы, по-моему, там с, вот сегодня, со вчерашнего дня запустили.
2: Слушай, с Сейшелами есть такой момент, там очень важна сезонность. Вот есть страны, где сезонность, как бы, ну, ты ее можешь пережить. Вот, допустим, Доминикана такая страна. Там эти дожди, вот мы летали, я уж не помню, в сезон, не в сезон, в сентябре. Это было очень круто, хотя говорили, что там будут дожди, там еще туда-сюда, в другой континент, там, А вот с Сейшелами там все очень жестко. Ну, так я так, такое читал. Кто был на Сейшелах, даже не знаю, есть такие люди среди наших.
3: А мне кажется, сейчас куда ни полети, даже внутри страны, будет...
2: Везде Сейшелы.
3: Будет недешево. Я не говорю про праздничные дни. В принципе, там билет на поезд, на самолет. Вот когда нам люди пишут, купил там за 3 копейки куда-то билет. Мне интересно, вот за... Какое время вы получаете, ну, покупаете эти билеты? Я пробовал все полезные советы из интернета, в какое время покупать билеты. Я использовал все и инструменты.
4: Получалось в 2 раза дороже, да, чем планировал?
3: Ну, это так же часто бывает. Ты думаешь, ладно, сейчас подожду, станет дешевле, поймаю да. Там в ночь со вторника на среду или там еще в какой-то день. А потом покупаешь...
2: Я
3: дороже.
2: Так, талончик к врачу ловил. Сказали, в 7:30 можно записаться.
4: Ты видишь, это Сашкин и Сейшел.
3: Я уверен, что есть специалисты, кто часто летает, профессиональные там путешественники, которые знают, когда покупать, где покупать, как покупать. И у них, может быть, получается.
2: Я не знаю, я сейчас готовлюсь к большому для себя путешествию. Это на своем велосипеде. Вот, я про... Что?
3: Нет, ничего, как мы от Сейшел
4: к велосипеду. И обратно,
3: к велосипедному путешествию-то скатились.
2: Слушай, так, ну, и что за путешествие? Ну, во-первых, у меня короткий отпуск, поэтому я просто... Я не сторонник лететь ради там, 5 дней, 12 часов. Это точно не мое. Или сутки, тем более вот с сегодняшней ситуацией. Нет, минимум 3 недели. А мне не отпускают, потому что, ну работа. А... Велосипед, и я проработал себе маршрут там в 50 километров.
3: По лесным, 50 километров?
2: По лесным,
3: за раз?
2: Да, по лесным массивам. Mm-hmm. Ну, я надеюсь, за день.
3: За день, Сашка. Ну,
2: как понять, за раз. Я должен еще вернуться в этот день.
3: Ну, то есть 100 километров.
2: Или 50, не,
4: все вместе.
2: 25 туда, 25 обратно. Я все-таки реально рассчитываю свои силы, потому что я не хочу идти пешком.
3: Ну, а если не доедешь, будешь в лесу ночевать?
2: Почему не доеду?
3: Ну, силы тебя покинут.
2: Да не покинут меня силы, что ты несешь.
3: Собаки, Саш, которых ты боишься.
2: Да какие собаки? Это леса, какие там собаки?
3: 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро. Сегодня вторник, 9 июня. Сашку мы отпустили на минуту пораньше. Пошел готовиться к своему велопутешествию. Спасибо всем, кто написал, что нужно все-таки готовиться перед тем, как 50 километров. Потому что Саша пока больше километра не проезжал на своем велосипеде.
2: Да, вот видишь, люди пишут, что 6-8 часов ходовых это занимает. Причем люди с февраля разминаются, а Сашка решил без подготовки. Но мы верим в него.
1: Но ему не скажем. Да. Пусть для него это будет сюрприз. Не предупреждайте его. Он не успел прочитать ваше сообщение, убежал.
2: Но пусть верит в хорошее.
1: Он с понедельника у нас в отпуске. Как вернется, обязательно расскажет.
2: Кстати, да.
1: Ну, а мы хотели бы вам напомнить, что сегодня обещают жаркий день до 27 градусов. Вторник сегодня.
2: Хотя так не выглядит, кстати говоря. Да. Солнышко спряталось и достаточно облачно в настоящий момент в Москве.
1: А неделя короткая. Пятница, выходной день. Что не может не радовать. До завтра. Берегите себя.
2: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущена.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов трехбалтовки, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в Воронежской области Олегом Масаловым. Основной темой обсуждения стали реализация социальных проектов, инициированных Алексеем Гордеевым и направленных на поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, проект «Умскул», направленный на подготовку 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике в 2025-26 учебном году, получил дальнейшее развитие, расширившись на выпускников девятых классов. А в рамках образовательного проекта «Кибербезопасность. Учимся защищаться» для семиклассников в Воронежской области обучение прошли более 15 тысяч школьников. К проекту присоединились почти 99% школ региона. Также Алексей Гордеев и Олег Масалов обсудили итоги социального проекта по коррекции речевых нарушений у дошкольников и учеников начальных классов. И еще заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости», которую проводит партия «Единая Россия». На площадке штаба общественной поддержки в Воронеже он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах, больницах и хосписах. По словам Алексея Гордеева, акция объединяет тысячи людей по всей стране ради важной цели – поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо передать в пункты сбора новые игрушки, книги, раскраски, канцелярские принадлежности, настольные игры и наборы для творчества в заводской упаковке. На короткой рабочей неделе в столице Черноземья ожидается жаркая погода. Как сообщили в Воронежском гидрометцентре, уже сегодня воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Эта рабочая неделя будет короткой в связи с празднованием Дня России 12 июня. Кстати, в пятницу, в праздничный день, воздух, по прогнозам синоптиков, тоже может прогреться до плюс 30. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу «Радиокафе Маяковский».
5: СМИ сообщают, что на смену тарологам пришли астроботы. Это аккаунты в соцсетях, которые делают расклады, прогнозы на будущее. И, что интересно, россиянки ежемесячно тратят на подобное развлечение десятки миллионов рублей. Ну что ж, значит, дело прибыльное, поэтому я на правах астробота, астробот Баринова, в прямом эфире устрою беспрецедентное шоу. Прямо сейчас я сделаю предсказание на ближайшие секунды. И что же я вижу? Начинается шоу «Радиокафе Маяковский». Всем привет.
6: Всем привет.

0: Реклама на 107 FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир, когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
1: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: День такой.
1: День такой.
2: Я что-то под песню, вот, которую только что
3: держи
2: играла.
3: Держи меня за руки, мы за ноги, за голову.
2: За волосы, в конце концов. Мы уж ее и пели, и играли, понимаете, на невидимых инструментах, и подтанцовывали под нее. Как-то раскочегарились неистово. Уже как будто и рубрика «Что делать?» нельзя сегодня совершенно ни к чему, потому что по ощущениям можно все.
3: Да, это правда. Кстати, на самом деле можно реально все. Главное, не мести веником полы сегодня.
2: А вот если я зайду сейчас в магазин, который у нас здесь неподалеку, далеко от студии, и откушу прям торт на витрине. Прям вот до самой середины
3: лицом. Сегодня, между прочим, чтобы вы понимали, день откусывания тортов с витрины.
2: Да.
3: И пусть кто-нибудь проверит, есть такой день или нет.
2: Нет, скажу, мне Ленка сказала, можно все, кроме того, чтобы мести. И меня оттуда поганой метлой, конечно.
3: Ладно, ты не домовой. Это на самом деле все делалось не мели, чтобы не вымести домового из дома.
2: Все-все.
3: В старинные года. А сейчас что? Можно мести языком.
2: Мы сейчас верим в другое.
3: Чем угодно.
2: В астрологию, например, что приблизительно так же научно. Чудненько, чудненько. Еще какие-то есть запреты? Давать деньги в долг?
3: Там
2: ну ладно, мы и не хотели.
3: Там что-то как-то все лояльно сегодня.
2: Вот смотри, про деньги и про долг. Я увидела, что, оказывается, сегодня Международный день друзей, да? Угу. А мы уже люди мудрые, люди взрослые, совершенно не какие-то там зумеры.
3: Понимаем, что друзей у нас нет и не будет.
2: Не-не-не, что друзьям деньги в долг лучше не давать.
3: А, вон да. Как он.
2: Ну, конечно, сколько уже человека вот на
3: иначе
2: этом заранил,
3: точно споткнулось. Не будет.
2: Да, да. Потом, пожалуйста, вот, мне бы хотелось свои 250 рублей вернуть. Звонишь подруге, она говорит, ну, я сейчас не могу.
3: Какой нехороший человек.
2: Свои 250 рублей. 250, я готова занимать. Вот 200 занять, пожалуйста, хоть завтра. 250,
3: даже 500.
2: Ну, извините,
3: нет, 250
2: простите.
3: Уже нет.
2: Да, все. Это только если вас зовут мама. Шутки, шутки. Но интересная же вещь, день друзей. Вот во взрослом возрасте как определить, кто твой настоящий друг?
3: Тот, кто займет тебе 250 рублей. Ответ логичный вообще.
2: Если,
3: исходя из твоей речуги.
2: Это такая задачка. У нас есть условия. Нужно определить, кто твой лучший друг при учете приметы, что сегодня занимать деньги никому нельзя. Ну, давать в долг. Вот и получается. Допустим, какое-то количество лет назад, ну, там, ну, 15. Мой друг был кто? У кого я ночевал чаще всего?
3: Так.
2: Ну, и кто ночевал у меня?
3: Так, с кем можно было проговорить до самой поздней, до самого раннего утра, я бы сказала.
2: Ну,
3: вот
2: ты просто дрыхнуть на одном диване.
3: Или вот. Даже ни о чем не разговаривать
2: без
3: спокойно.
2: Без всяких там шурум-бурум, понимаете? Mm-hmm. Ну, женщины, я имею в виду сейчас.
3: Подожди, еще раньше другом был тот, кто списывать давал.
2: О, ну это просто отличник, это ботан.
3: Нет, отличники зачастую не давали списывать, а списывать давали только друзья. У меня была лучшая моя подружка, которая такая аккуратная была, в отличие от меня, и она все лекции там записывала, ну все, и у нее еще был набор из этих ручек, красная, синяя, там зеленая, вот ну какие-то разноцветные.
2: Это же отдельная категория людей.
3: И она подчеркивала все, вот это вот прям, и у нее берешь лекцию, а там красота неписанная, и сразу тебе все понятно. Зачем мне там что-то шкарябать?
2: Вот это перпендикулярно тетради, где ни одну букву не разберешься. Я тоже обожала таких людей.
3: Очень хорошо. И как-то вот очень удобно было. На самом деле, нет, мы с ней дружим и по сейчас. Редко, правда, уже, конечно, созваниваемся. Списывать уже нечего.
2: Лекции никакие как бы не нужны.
3: Лекции нет. А так, как всегда, все недосуг да недосуг. Поэтому в день друзей надо позвонить вообще своим друзьям.
2: Недосуг, но да друг.
3: Да.
1: Радио кафе Маяковский.

0: Кафе «Маяковский».
1: Какая-то преждевременная вторничная истерика за эфиром
2: случилась. Неожиданно.
1: Ой, да, ладно, хотелось быть атаманшей, и хотелось. Все уже прошло. Да, с кем не бывает.
2: Ну, кстати, что, с Джонни Деппом вы бы сработались, мне кажется. Сегодня день рождения Джонни Деппа, и мы вот так вот его отмечаем, вспоминая, какие роли мы могли бы сыграть, но не сыграли почему-то, по каким-то причинам. Вот, кстати, Джонни Депп мог стать рок-музыкантом. У него в 16 лет была своя группа.
1: Для этого есть все, как будто бы, и образ жизни.
2: Да. Но, зараза, стал актером.
1: Не, Лен, это лучше. Я бы вот рок-музыкант, но его бы не знала.
2: У него есть своя группа, и по сейчас он даже ездит с концертами,
1: вот,
2: на самом деле.
1: Видишь, я ее и не
2: рокерская
1: знаю.
2: Рокерская в нем присутствует все-таки.
1: Актерская? Мама дорогая. Ну, он хороший.
2: Ну что?
1: Ну,
2: какой?
1: Как? Ну, он
2: «Пираты Карибского моря» самый известный, конечно. Все семь или сколько там их частей.
1: Но «Пираты Карибского моря»
2: я в «Туристе»,
1: да,
2: больше всего
1: собой
2: люблю.
1: «Турист».
2: Да,
1: хорошо.
2: Этой, ее,
1: потом,
2: господи,
1: сейчас мне бы фильм.
2: Как ее?
1: С Джоли.
2: Джоли,
1: или
2: точно.
1: Джоли там кому,
2: да,
1: как
2: с Анджелиной
1: нравится.
2: Ой, хороший турист. Я тебе сейчас фильмы перечислю. Ой, ну, конечно же, прекрасно. Везде, где он у Тима Бертона снимался, они прям нашли друг друга. Да, там, начиная от Эдварда «Руки-ножницы», «Сонной лощины», «Чарли шоколадная фабрика». Ну,
1: хороший.
2: Прекрасно.
1: Подожди,
2: да.
1: «Шоколад», с ним же фильм,
2: да,
1: имеется.
2: Да, да. А, «Шоколад»?
1: Да.
2: «Чарли,
1: нет,
2: шоколадная фабрика». Это, вот где он,
1: это,
2: главный,
1: да,
2: по фабрике,
1: это, да,
2: возит,
1: главный
2: детей
1: по фабрике. Еще, по-моему, есть «Шоколад». Но я, на, да, самом деле, очень много смотрела. Один из моих любимых, по-моему, «Аризонская мечта», если такое существует.
2: А,
1: он,
2: нет,
1: такой чуть-чуть с налетом неадекватности, но какого-то легкого артхауса.
2: Что свойственно, в общем, Джонни Деппу.
1: Ну да-да-да. Этот серьезный, я бы сказала, совершенно не смешной фильм. Он там молод и невероятно хорош. Ну и фильм такой.
2: Такой. Ну, «Алиса в стране чудес». Он, шляпник, там просто настолько яркий персонаж, настолько интересный. Еще мне нравится этот мультик «Труп невесты» бертоновский. Ну, там он озвучивает, нам это было недоступно, но образ все равно очень такой Джонни Депповский на самом деле.
1: Но он же секс-символ.
2: Вот как, да? Страшен-то, господи.
1: Как? Не в твоем вкусе?
2: Ну, я люблю таких чумовых людей.
1: Чумаков,
2: но скорее,
1: правильно говорить.
2: Но скорее не в качестве секс-символов, а в качестве вот каких-то друзей вот таких вот, возвращаясь.
1: Серьезно? То есть внешний типаж тебе его не близок?
2: Не мой.
1: Это как разные у нас сильные вкусы.
2: Как нам повезло, что у нас с тобой разные вкусы.
1: Да, это правда круто. Не, ну он хороший. Ладно, подожди. Подожди,
2: да,
1: а кто? Давай, ты так вот мне не ответил на вопрос. Кто для тебя красавчик?
2: Мой муж. Вот так буду скучной и душнилой.
1: Подлиза. Ладно.
2: Он все равно не слышит. Ладно.
1: Джонни Депп с днем рождения. Ленку, получается, с праздником находчивости. Мы на рекламу.
0: Радио Кафе «Маяковский». Наша реклама. Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие, на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши.

экологического лидерства и экологической безопасности, а также развитие сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройства территорий. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале ВМАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Воронежской области Олегом Масаловым. Основной темой обсуждения стали реализация социальных проектов, инициированных Алексеем Гордеевым и направленных на поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, проект «Умскул», направленный на подготовку 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике в 2025-26 учебном году, получил дальнейшее развитие, расширившись на выпускников девятых классов. А в рамках образовательного проекта «Кибербезопасность. Учимся защищаться» для семиклассников в Воронежской области обучение прошли более 15 тысяч школьников. К проекту присоединились почти 99% школ региона. Также Алексей Гордеев и Олег Масалов обсудили итоги социального проекта по коррекции речевых нарушений у дошкольников и учеников начальных классов. В комиссии конкурса «Самое красивое село» в Воронежской области определены 20 участников 2026 года, вошедших в региональный перечень по итогам интернет-голосования и набравших наибольшее количество голосов в расчете на 1000 человек населения соответствующего муниципального района. В период с 9 июня по 2 июля конкурсная комиссия проведет изучение и проверку представленных на конкурс материалов. По результатам проведенной работы будут отобраны 7 участников, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями. Окончательные итоги конкурса «Самое красивое село» в Воронежской области будут подведены до 1 августа. Предусмотрено выделение грантов победителю в размере 2 миллионов рублей, призерам по 300 тысяч рублей каждому. Напомним, в текущем году в конкурсе принял участие 71 сельский населенный пункт Воронежской области. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Чувствуете, чувствуете, чем-то пахнет, не помню, то ли пепперони, может быть, это то ли какие-то 4 сыра, маргариты, я не знаю. Пиццей пахнет, пиццей, отгадали?
2: Нам это не наш... пахнет, ну что ты?
1: Ну почему? Ну,
2: нас я... не ждет пицца, потому что мы все для людей, все для наших слушателей. Ладно,
1: у нас пиццей не пахнет, только в призах, в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Хотите ее получить, рассуждайте вместе с нами, пишите комментарии. Какие? Сейчас Ленка расскажет.
2: Да, потому что, короче говоря, пицца просто так не достается, ее надо все-таки заработать.
1: Заслужить.
2: Да, немножечко. Хотя бы поделиться выдрать с нами воспоминаниями.
1: Из чьих-то ручек.
2: Цепких лапок.
1: Цепких. Может, даже противных.
2: Вообще, нет, ладно.
1: Ручки конкурентов всегда противные ручонки.
2: Ой, так, ладно, друзья, к теме сегодняшнего дня. Хотели порассуждать о том, что вот обязательно же наш род деятельности, наше занятие, наша профессия накладывает на нас какой-то такой отпечаток и в повседневной жизни. Угу. И зачастую все перемешивается. Работа с неработой, все перетекает одно в другое. И всякие комичные ситуации бывают, когда вот ты там еще вроде как уже, точнее, не на работе, а головой еще там.
1: Ну вот, например, ты продавец на рынке, да, и дома тебе кто-то говорит: «Мам, жена, дай огурцы». Ты говоришь: «Сколько грамм?
2: Да-да-да.
1: Пакет нужен». Вот так, да?
2: Типа того. Однажды, когда я еще работала училкой, моя коллега, зайдя в автобус, а там, ну, такой-то тепличный, надо понимать, там есть две остановки, ну, сейчас уже их больше, раньше было две. Одна – это такие девятиэтажные дома, другая – пятиэтажные. Вот первые шли пятиэтажки. Вот, соответственно, она села, зашла в автобус на этих пятиэтажках, а на девятиэтажках заходят дети и говорят ей: «Здрасте, Лариса Васильевна». Она им: «Здравствуйте, садитесь». Вот на автомате.
1: Нормально.
2: Дети сказали: «Здравствуйте, Лариса Васильевна, здравствуйте, садитесь». Все, все вот так.
1: Такая вот некая профдеформация, да?
2: Да, это как раз называется профдеформация, и получается, что вот всякие разные ситуации случаются. И мы у вас хотели спросить, как у вас сказывается профессия в обычной такой будничной повседневной жизни? Ну, может быть, она вообще никак, конечно, не сказывается.
1: А может быть, прям накладывает отпечаток, да, серьезный.
2: Закрыли, угу, закрыли дверь за собой на работе, и все, и забыли там про нее до следующего утра.
1: А может быть, вот вы работаете в такси, да, а потом садитесь ехать на дачу, к вам садятся ваши друзья и семья, вы их везете на картошку, и все равно говорите, что у вас это для души, а бизнес какой-то имеется. Как знать.
2: Стандартная мантра.
1: Стандартная мантра. В общем, заходите, пишите в сообществе нашего радио Воронеж ВК. Сегодня пицца на кону. Приз пицца, получается, объединила слова.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Значит, каждый год, один раз в год в Госдуме... Интересная штучка.
2: Только один раз в год. Один раз в год цветут сады.
1: Нет, там оно как бы повсеместно, да, какие-то законы придумываются, хорошие, плохие.
2: Ну, интересные, нечисто.
1: Забавненькие. Но каждый раз с сезоном есть некие повторения, которые, как правило, ни до чего не доходят и никогда не сбываются, но тем не менее, а чего?
2: Будоражит общественность.
1: Будоражит общественность, да, и как бы за предложение-то, как за спрос денег не берут, так и за предложение, в принципе, тоже.
2: Почему бы и нет?
1: Так вот, в общем, там... предлагают сократить рабочий день в жару. Как тебе такое? То есть, говорят, там, если...
2: На улице вдруг... плюс 35,
1: да.
2: У вас нет кондиционера в помещении, то вы не можете работать в полный рабочий день все там 8, или, прости господи, целых 12 часов.
1: Уходите, да,
2: да,
1: пораньше.
2: Можете уйти пораньше.
1: Насколько пораньше, как непонятно.
2: Либо пусть вообще обеспечат кондиционированное помещение, и тогда требуют, чтобы вот полный рабочий день
1: был. Ну, кондиционеры тоже под ним, понимаешь, может продуть.
2: Тоже логично, вот. Да, согласна. Вот опять же, пожалуйста. Как всегда, одним холодно, другим жарко, на всех не угодишь.
1: Вопрос, у меня вопрос. А что делать тем людям, которым не жарко от погоды, а просто душно от коллег? Ну вот ежегодно, вне зависимости от сезона.
2: Уважаемая Государственная Дума, надо этот вопрос тоже рассмотреть, потому что коллеги, они порой бывают хуже, чем жаркая погода.
1: Конечно.
2: Душнилы те еще.
1: Мы с Ленкой хотим выдвинуть... что
2: инициативу.
1: Как это называется? Свою инициативу, в общем... тоже
2: что-то на час пораньше уходить. Но с сохранением заработной платы.
1: Заработной платы, пожалуйста.
2: Обратите внимание.
1: Да. У нас все четко, все выверено. Минусов в этом предложении никаких.
2: Нет. Абсолютно. Вот. Все будут за.
1: Да, так что что там?
2: За народ это, поддержит.
1: За это нужно голосовать? Голосуйте за наши идеи.
2: Голосуйте за радиокафе «Маяковский».
1: Оно, конечно, в каком-то бюллетене нас не найдешь.
2: Да.
1: Хотя бы мысленно.
2: Но тут мы есть.
1: Да, и вам хорошо, и нам тоже приятно. Все, хватит болтать, мы уходим. Ненадолго, скоро вернемся.
2: Уходим.
1: Да, мы, кстати, на рекламу.
0: Вы слушаете

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
7: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
7: 6+.
11: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
7: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Возгорание двух частных домов из-за падения обломков БПЛА произошло в поселке Джуб в Краснодарском крае. Как сообщает оперштаб региона, на месте работают пожарные, оперативные и специальные службы. В Севастополе было отражено 8 воздушных атак. Есть сообщения о повреждениях домов и автомобилей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. А в Белгороде и селе Беловское в Белгородской области после произошедшей накануне детонации, как сообщил оперштаб региона, повреждены более 250 квартир и домов, а также десятки социальных и коммерческих объектов. В Брянской области свыше 34 тысяч человек остались без света после атаки ВСУ. Минтруд предложил использовать мат-капитал в первую очередь на покупку жилья. Такое предложение министерство отправило на согласование в правительство, сообщает издание «Московская перспектива». Из документа Минтруда следует, что мат-капитал гражданами в большинстве своем тратится на текущие расходы. Хотя эти средства могли бы использоваться в качестве первоначального взноса для ипотеки. Например, по итогам 4 месяцев этого года только в 18% случаев граждане направляли мат-капитал на покупку жилья. Президент США Дональд Трамп заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Ираном по меньшей мере 37 раз. Об этом сообщает CNN. Телеканал подсчитал, что Трамп почти 4 десятка раз в соцсетях, публичных выступлениях и в телефонных беседах со СМИ прямо заявлял о близком соглашении, либо утверждал, что Тегеран отчаянно стремится его заключить. В последний раз глава Белого дома озвучил мысли о сделке накануне. СМИ отмечают, что Трамп продолжает об этом говорить, либо потому, что пребывает в заблуждении, либо пытается успокоить финансовые рынки, либо считает, что сможет воплотить это в жизнь. У 300 с лишним тысяч психологов в России нет профильного образования. Большинство таких специалистов окончили лишь краткосрочные курсы по психологии. Психотерапевт Александр Колмановский рассказал на СН, что психологи и особенно неквалифицированные могут нанести серьезный вред клиентам.
2: Психолог – это профессия, к сожалению, в значительной степени статусная, а не экспертная. И человеку с проблемами, там какие-то проблемы в отношении с ребенком или какая-то раздражительность, неустойчивость, что профессиональный психолог, что какой-то знакомые могут сказать, в общем, одну и ту же вещь. Но когда это говорит психолог, это становится чем-то очень значимым, раз психолог говорит, значит, знает. А вот такие люди, которые не имеют образования, очень часто настаивают на своей значимости и резкости. И люди с проблемами, люди, которые растеряны, этому невольно верят и слушают, и могут очень сильно свои проблемы усугубить. Кто-то из-за таких подсказок может принять неосторожное решение, скажем, о разводе, о том, чтобы забрать ребенка из школы или чтобы отдать его в какой-то институт, куда ребенок не хочет.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
4: Резкий подъем к будильнику может закончиться печально, потому что это сильный стресс для организма, который может привести к серьезным последствиям, в том числе к головокружению, даже инсультам и инфарктам у людей с предрасположенностью к этому. Так что, с одной стороны, сосед, который дрель включает раньше, чем включился у вас будильник, делает доброе дело. Ну, а мы, радиокафе «Маяковский», дневное шоу, поэтому нам с вами хорошо, надеемся, и вам с
5: нами. Вы к нам уже пробужденный приходите, да. Без всяких рисков.
4: Стрессов.
5: Приветики.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
2: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: Ковский.
1: Так-так-так.
2: Случаются ли у вас профессиональные заскоки? Вот такая вот у нас сегодня тема дня, да, когда раз, и чего-нибудь там из работы неожиданно вдруг вылилось в обычную жизнь.
1: Профдеформация, когда ваши трудовые будни накладывают отпечаток на вас,
2: да, на обычную личную жизнь. Что нам пишут? Вот Светлана рассказывает, единственная работа, которая меня как-то интересует, это работа ЖКТ. Мысль не моя, но я с ней полностью согласна.
1: Все нормально. Да, я как бы поддерживаю.
2: А все поддерживают, я думаю. Работа ЖКТ вообще интересует всех всегда. Время, тем более, обеденное приближается. Уже прям ЖКТ подсказывает, что дело что движется к 13 поработать. Часам. Да, пора, что-нибудь сделать для него хорошее.
1: Екатерин пишет. На старой работе общалась с иностранцами и могла дома на какой-нибудь вопрос на немецком ответить. Муж пугался. Надо думать.
2: Ты там что-то спрашиваешь, и тебе в ответ «Зенс рутишкайтен».
1: Да-да-да. «Да Катя», он и говорит, она же Екатерина. «Кать, сколько яиц тебе сварить? Цвай!»
2: Такой маленький Рамштайн дома. Вообще домашний. У нас есть свой Рамштайн.
1: Всегда где-то играла на заднем фоне что-то такое. Забавно.
2: Раз так. Ну а что, ну если человек реально общался с иностранцами, он уже мыслил на этом языке, и все вперемешке. Как вот дети билингвисты, да, когда живут, но в семьях, когда там папа на одном языке говорит, мама на другом, и они могут условно общаться на обоих языках, и они же смешивают это все в одной
1: речи.
2: Это
1: дети билингвисты. А как вот эти вот люди, которые на 2-3 недели за границу съездили? Ты меня встречал таких?
2: Которые сразу становятся билингвистами.
1: Ну, с прибабахом, да. Кто-то называет это билингвисты, я называю их с прибабахом, которые сидят с тобой. Ну, 3 недели человека. 2, какие 3? Кто ездит у нас на 3 недели? Никто. 2 недели отсутствовал, пожалуйста. Ты ему что-то говоришь, ну что, пойдем? Он говорит, go. Что? Я, говорит, вчера go. Ну, настолько забыл. Ну, не поверю.
2: Слушай, я возвращаюсь, когда из всяких таких, ну, стран нашего ближнего, скажем так, зарубежья, бывших наших братских республик, почему-то все время приезжала и с акцентом говорила, свойственным, вот они же, ну, многие по-русски говорят, соответственно, но все равно с акцентом.
1: Ну, говор какой-то, да?
2: Да, вот даже. Ты в Баку там сидишь, и, соответственно, у тебя вот этот акцент, он присутствует. И я начинала говорить с этим акцентом все время. Я не знаю, почему вот ты как бы, ну, вот в эту языковую среду погружаешься, и вот такая фигня с тобой происходит.
1: Случайно,
2: тоже
1: да?
2: своего рода профдеформация.
1: Ну, я бы над тобой похихикивала. Без злого, конечно, умысла, наверное, но все же. У вас, если есть что написать, вы напишите. Конечно.
2: Да.
1: А если нечего написать, то, получается, не пишите. Но имейте в виду, что и пицца тоже вам не достанется. Куда писать? Да в сообщество нашего радио Воронеж ВК. Я просто не мой вопрос услышала, он мне из космоса от них передался. Вот, видите, я на него ответила.
2: Вообще, астробот, реально.

0: Ковский.
1: Профдеформацию мы сегодня обсуждаем, и как ваша работа влияет на вас в повседневной жизни. Ты знаешь, Лен, я вспомнила какую-то вот актерскую театральную тусовку, да, в которой бывала раньше. И там же, ну, профдеформация действительно...
2: Там она просто из всех щелей сквозит, я так думаю.
1: Да-да-да. Ну, во-первых, в любую секунду посиделки нет-нет, да и в тебя как из базуки, из гранатомета могут просто стихами выстрелить. Ты бы просто сказал, небо, какое ну, это ладно. А во-вторых, вот этот прикол, я не знаю, обращал ты или нет, что все актеры говорят на большинстве своем сокращенное имя и фамилию. Ну, то есть вот если бы я хотела про тебя рассказать как про актрису, я бы не сказала Елена Плеханова кому-то, я бы сказала, ну, Леночка Плеханова.
2: А почему сокращенная?
1: Вот, Леночка Плеханова, ну, не Елена. Саша Петров, не Сергей, там, не знаю, какой-нибудь Залихватский. Сережа Брунов. Ну, то есть, как вот будто бы, как будто, когда ты говоришь Сережа, уже ты и не должен добавлять, что ли, Брунов. В общем, почему-то они все время так друг друга называют. Это очень занятно. Ну, и, конечно...
2: Это как принадлежность к одному роду деятельности, наверное. Как будто ты можешь его знать, не знать в обычной жизни, но вроде как вы с ним, так сказать, на одной карьерской...
1: Одной карьерской... Ну, тут Тёма, не знаю, там Тёма Леонов. Ну, почему не Артём?
2: Слушай, прикольно, никогда не замечала.
1: Призабавно, призабавно.
2: Да. Так, в общем, какая у вас профдеформация? Пишите в комментариях в нашей группе ВКонтакте, наше радио Воронеж, ВК. А мой адрес не дома, не улица, мой адрес ВК называется.
1: Это она уже от себя сочинила. Это она, у нее сейчас профдеформация от поэтических кругов.
2: Арина рассказывает. Привет, наша подруга работает бухгалтером. Иногда в рандомные моменты она начинает непроизвольно складывать или умножать в уме цифры на автомобильных номерах или чеках.
1: Ужас.
2: Со стороны ее выражение лица выглядит странно и немного смешно. Но у меня подруга математик. Угу. Однажды она сражалась с продавцом за...
1: Проценты?
2: Нет, за граммы какие-то.
1: Понимаю.
2: Там, что ей неправильно взвесили. Покупали, как сейчас помню, зимой какую-то рыбу или мороженую. Эта рыба, там, ну, еще на ней же какие-то кусочки льда. В общем, это нет, тут у вас льда больше, чем рыбы. Перевешивайте. Тетка уже там побила эту рыбу, чтобы там этот лед, все. Значит, она там высчитывала по весам, ну, как математик, все там высчитала, все гири проверила, все. Вот, договорились они на каком-то там этом самом, та ей дает сдачу, дает рыбу, она берет рыбу и уходит. Сдачу нет. Понимаешь? Ага. Она так сражалась за эти несчастные,
1: ей
2: там
1: просто
2: умножала,
1: нужно было доказать
2: вычитала
1: свою правоту.
2: Я да, чего-то там вообще заставляла переделывать. Сдача, большая сумма, осталась лежать на этих там рядом с этими весами.
1: Я теперь поняла. Вот все, кто передо мной в кассе стоят и, значит, выясняют о 10 копеек, которые не сошлись по акции без нее, я раньше думала, что их зовут плохими людьми.
2: А теперь ты знаешь, что они математики.
1: А теперь я знаю, что они математики.
0: Радио Кафе. Маяковский. Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 40.

Модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства и экологической безопасности, а также развитие сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройства территорий. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале «ВМАКС» поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в Воронежской области Олегом Масаловым. Основной темой обсуждения стали реализация социальных проектов, инициированных Алексеем Гордеевым и направленных на поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, проект «Умскул», направленный на подготовку 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике в 2025-26 учебном году, получил дальнейшее развитие, расширившись на выпускников девятых классов. А в рамках образовательного проекта «Кибербезопасность. Учимся защищаться» для семиклассников в Воронежской области обучение прошли более 15 тысяч школьников. К проекту присоединились почти 99% школ региона. Также Алексей Гордеев и Олег Масалов обсудили итоги социального проекта по коррекции речевых нарушений у дошкольников и учеников начальных классов. Комиссии конкурса «Самое красивое село» в Воронежской области определены 20 участников 2026 года, вошедших в региональный перечень по итогам интернет-голосования и набравших наибольшее количество голосов в расчете на 1000 человек населения соответствующего муниципального района. В период с 9 июня по 2 июля конкурсная комиссия проведет изучение и проверку представленных на конкурс материалов. По результатам проведенной работы будут отобраны 7 участников, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями. Окончательные итоги конкурса «Самое красивое село» в Воронежской области будут подведены до 1 августа. Предусмотрено выделение грантов победителю в размере 2 миллионов рублей, призерам по 300 тысяч рублей каждому. Напомним, в текущем году в конкурсе принял участие 71 сельский населенный пункт Воронежской области. Это были новости региона.

0: кафе «Маяковский».
1: Все-таки у наших людей потрясающая вообще скорость реакции на какие-то...
2: На солнце.
1: Да, реакции на солнце. На какие-то события, на действия, их противодействия. Объясняю, рассказываю, что я хочу рассказать. Буквально дня, наверное, 3, ну, максимум 4 назад появился этот видеоролик, где как будто бы в Москве ездят такие а-ля роботы-доставщики, только они синенькие, и на них написано «Это пухосос». Ну, вот как по... Это электробус, вот такие же надписи и у нас. У нас даже как бы были в городе такие, точно так же вот такие же маленькие роботы, пухосос. Ну, а-ля доставщики, только они синенькие, с такими забавными глазками, и вот это пухосос. Ну, они едут типа по улицам и засасывают, как пылесосы, засасывают пух. В общем, не сразу, да, понятно, что это искусственный интеллект сделал.
2: Его происки, да?
1: Да, сгенерированной нейронкой, но, тем не менее, москвичам так понравилась эта идея, все решили, что реально, ну, уже удивляться-то нечему. Может быть, и действительно уже изобрели вот такие вот пухососы, кто их знает, и они уже куролесят там по Москве.
3: Слово вообще интересное.
1: Да, да.
3: Помнишь, его признали в городе родном, и все его шпыняют ночью и днем. Нет, ты не смотрел такой мультфильм?
1: Нет.
3: Пожалуйста, как это? Не стоит огорчаться, не стоит робеть, а лучше эту песенку вместе пропеть. Пухосос, пухосос, единственный теперь малыш пухосос. Котопес был такой мультфильм.
1: Да, да. Все, поняла. Короче, народ уже посчитал, сколько бы реально стоило сделать такого робота-пухососа. 12 миллионов рублей стоил бы такой один штук.
3: Это дороговато для 1 июня.
1: Ну, да, для Москвы это, наверное, ничего. У них там плитку 500 раз перекладывают. Mm-hmm. В общем, 50 таких роботов для Москвы обошлось бы в 700 миллионов рублей. Это уже посчитали, сколько стоит. Дальше. Быстро очень сняли уже мультфильм «Пухосос. Адский апокалипсис».
3: Ужас.
1: Там они очень забавные. В общем, мем перерос уже в мультик. И на этом дело не остановилось. Вслед за мультиком про пухососов вышла игра. То есть, где он у тебя ползает по, как это сказать, по экрану фактически, по рабочему столу, и там разбросан пух, и он, как
3: его
1: бы, ты
3: собирает.
1: Должен его запылесосить.
3: Они что-то вот эти вот выдумочки зарабатывают на этом? Интересно.
1: Мне кажется, они забавы ради. Развлечения для.
3: Понятно.
1: Как-то вот так.
3: Ну, молодцы.
1: Но при этом как бы все уже экологи сообщили на вопрос, что же, когда же вообще вот у нас закончится это пуховое нашествие, говорят, что не раньше 20-25 июня.
3: Я вот так не пойму, вы все про него говорите, а я что-то как-то разминулась.
1: У нас прекрасный прошел ливень, который позбил вообще все-все-все. Вот весь этот... все эти грозди пуха с тополей. Сейчас уже остатки долетают. Угу. А в Москве прям реально там много лежит на улице.
3: Не, ну ничего, не столица, за это нужно как-то расплачиваться.
1: У них там пухососы.
3: Да.

0: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочных русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте, без возрастных ограничений.
4: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
5: Ограничение 6+.
6: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский». Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале ВМАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в Воронежской области Олегом Масаловым. Основной темой обсуждения стали реализация социальных проектов, инициированных Алексеем Гордеевым и направленных на поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, проект «Умскул», направленный на подготовку 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике в 2025-26 учебном году, получил дальнейшее развитие, расширившись на выпускников девятых классов. А в рамках образовательного проекта «Кибербезопасность. Учимся защищаться» для семиклассников в Воронежской области обучение прошли более 15 тысяч школьников. К проекту присоединились почти 99% школ региона. Также Алексей Гордеев и Олег Масалов обсудили итоги социального проекта по коррекции речевых нарушений у дошкольников и учеников начальных классов. И еще заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев принял участие во всероссийской акции «Коробка храбрости», которую проводит партия «Единая Россия». На площадке штаба общественной поддержки в Воронеже он передал подарки для детей, проходящих длительное лечение в онкологических центрах, больницах и хосписах. По словам Алексея Гордеева, акция объединяет тысячи людей по всей стране ради важной цели – поддержать ребят, которым ежедневно приходится преодолевать серьезные испытания. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо передать в пункты сбора новые игрушки, книги, раскраски, канцелярские принадлежности, настольные игры и наборы для творчества в заводской упаковке. На короткой рабочей неделе в столице Черноземья ожидается жаркая погода. Как сообщили в Воронежском гидрометцентре, уже сегодня воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Эта рабочая неделя будет короткой в связи с празднованием Дня России 12 июня. Кстати, в пятницу, в праздничный день, воздух, по прогнозам синоптиков, тоже может прогреться до плюс 30. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу «Радиокафе Маяковский».
2: Поговаривают, что до конца лета в Воронеже запустят роботов-доставщиков. Будут они работать в четырех районах. И Коминтерский, и Центральный, и Ленинский, и Советский. Подготовка вовсю идет. Сейчас, оказывается...
3: Не поверишь, я сегодня утром встретила одного из них.
2: Это был робот-картограф. Он исследует местность. Пожалуйста.
3: Вот так.
2: У меня к ним такой ответ. Ха-ха-ха, железяки, как будете бороться с конкурентами? Ответьте, пожалуйста, потому что мы уже в начале лета недурно доставляем ваши приемники тоже меню. Но меню от радиокафе «Маяковский». Всем привет.
3: Всем привет.
4: За столом сидели

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 47.

0: кафе «Маяковский».
1: Песни про профессию.
2: Про профессию.
1: Да, и мы тут
2: все
1: тоже
2: профессии
1: про профессию.
2: Нужны, все профессии важны. Точнее, мы сегодня говорим про отпечаток, который она на вас накладывает.
1: Да,
2: на
1: и вашу как в обычной жизни, да, проявляется. Угу. Пишите нам ВКонтакте, попросили мы. И вы откликнулись, за что вам большое спасибо. Вот Наталья рассказывает. Когда работала в школе, то могла дома что-то объяснять, на что старшая дочь говорила: «Мама, а можно не так пафосно?» А потом сама при объяснении скатывалась до моего уровня. Вообще, да, учитель вот эта вот история реально сильно накладывает. Ты начинаешь учить и в обычной жизни. За что недолюбливают как бы учителей, ну, тех, кто работает учителями, их там друзья, родственники.
2: Получайте лучше ваших получат.
1: Типа того. Ну, вот а интересно еще, знаешь, когда так или иначе все мы работали мамами маленьких детишек, да, и объясняли им там что-то, порой ты реально уже со взрослыми детьми разговариваешь, ой, со взрослыми людьми разговариваешь как с детьми. Это Гуля, она делает там ква, не знаю что.
2: Я так и с ребенком никогда не разговаривала.
1: Ну, совсем-совсем маленьким, когда он, ну, там, не знаю, два годика
2: какая
1: был.
2: Какая Гуля? Голубь! Ну, делает он курлы, курлы.
1: Не ква вовсе.
2: Вот это куб-куб, гав-гав, хрю-хрю, как-то... Можно же нормально отыграть. Это свинья, она делает... Вот это я понимаю подход.
1: Потом интересуется, почему мне ребенок как-то такой вот маленький дед. Угадай с трех раз, почему.
2: Не знаю.
1: Даже не догадываюсь.
2: Ничего не знаю.
1: Курлык, курлык.
2: Ольга пишет. Я тогда работала учителем. Приехав к маме в гости, всегда возмущалась. Ну, такая умная женщина. Мама, читаешь такую дрянь? Бульварный роман? Зачем? Почему? Мама оправдывалась. Когда открываешь подобную книгу, то забываешь о своих проблемах, потому что мозг отключается. И как-то, пишет нам Ольга, я решила попробовать отключить мозг и взяла в руки мамину очередную книгу. Очнулась с красной ручкой в руках примерно на 7-й странице. Читала, исправляла ошибки и выносила их на поля. Мама потом горевала: дочь, но даже на плохих книгах писать нехорошо.
1: О, это да, учительская, ну, кстати, не только учительская привычка. Я когда...
2: С красной ручкой
1: на поля. Я карандашом обычно, да, выделяю какие-то места, когда читаю, ну, такую не совсем попсовую литературу, вот а-ля Ольга-то ошибки, видимо, какие-нибудь не орфографические, а, скорее всего, в сочетании, в предложении, что-нибудь.
2: В некоторых
1: вот там
2: книгах есть
1: и орфографические.
2: И вот, может быть, на каждой странице.
1: Существуют.
2: Ну, корректоры существуют. Корректоры корректировали, да не вы корректировали.
1: Почему-то мне на слове корректоры вспомнилась вот эта вот белая фигня, которая замазывает цены в магазинах.
2: Штрих замазка.
1: Штрих, да. Так и здесь, ну, корректоры существует. Зачем красной ручкой? Да, замазал беленьким, написал сверху. Или там по нему потом, точнее,
2: в общем,
1: правильную букву.
2: Ты тоже нет-нет, да и...
1: Нет, я подчеркивала карандашом. Это, ну, еще вот эта студенческая привычка выделять какие-то главные места. И в художественной литературе это, ну, так это прикольно, в общем-то, когда ты выделяешь. Я выделяла какие-то интересные выражения, может быть, интересное сочетание слов. И открываешь свои... Сейчас-то уже нет. Да, все, это навык утрачен.
2: А то я больше не буду тебе писать сообщения.
1: Вот, ну, открываешь какую-нибудь старую-старую книжку, а там прям все, мои вот эти подчеркушки, я чувствую себя Пушкиным, знаешь, который на полях рисовал, там что-то писал, так и я.
2: А, ну не, на полях я рисовала.
1: Неплоха была в юности.
2: Пожалуй,
1: на этом сходство с Пушкиным заканчивается.
2: Не, прикольно, прикольно. Анатолий пишет: я забываю имена. Работал в розничной торговле. Покупатель, стажер, текучка кадров. Куча людей, которых видишь первый и последний раз. Через 5 минут забуду твое имя. Че, Диман со мной в цехе работал несколько лет. Фамилию его так и не запомнил. А в целом у меня память, как у индийского слона.
1: Ух ты, я заинтересовалась, какая же память у индийского слона.
2: У индийского слона тоже интересно.
1: Я знаю только чай, три слона индийский.
2: Память у тебя, как у слона. Нет, такого вроде, как у рыбки. Есть. Ну ладно, мы, наверное, пока будем расследование проводить по поводу до индийских слонов,
1: да, доложим результаты.
2: Прервемся на песню.

0: Маяковский.
1: Я подумала, что хорошо посредством этой песни представляться Анатолию, который говорит, что он плохо запоминает имена. Ну, то есть очень много раз «я любовь», «я любовь».
2: Да, эта женщина все-таки должна быть «я любовь».
1: Да, «любовь», «я любовь». Он говорит, нет, нет, на имена у меня плохая память. Мы, кстати, с Леной провели расследование. Мы знаем теперь, что память, как у индийского слона, это очень хорошая память.
2: Да, причем это подтверждено зоологами. Пишут, что все благодаря крупному гиппокампу.
1: Гиппокампу.
2: Как интересно, да, у слона. А благодаря гиппокампу что-то вот похожее на гиппопотамку.
1: Да, да.
2: Вообще не рядом.
1: Только что хотела сказать, вот обратите внимание, мы образовательное радиошоу в том числе. Гиппокамп похож на гиппопотам.
2: Ну а что, похож, двумя «п» в середине.
1: Вот, короче говоря, приколы.
2: Этот гиппокамп помогает этим животным, то есть индийским слонам, годами помнить маршруты миграции, источника воды, сородичей, различать человеческие языки, и они способны помнить обиды десятилетиями. Интересно, как зоологи поняли, что они помнят обиды десятилетиями.
1: Видимо,
2: обижали
1: Лена...
2: Обижали много слонов.
1: Какие-то были прецеденты. Даже не хочу себе представлять.
2: Ну, слона-то обидеть каждый может.
1: О, да, не каждого он может простить.
2: Да.
1: Татьяна нам пишет. Муж много лет отработал кладовщиком на складе фирмы, торговала кондитеркой, кофе и чаем. Ходить с ним за продуктами – это ад адский. Мы обязательно остановимся у стеллажа с подобным товаром. И понеслось. Ага, штрих-код какой-то, производитель такой-то, поставка оттуда-то. И так почти по всем упаковкам этого... Что? И так почти по всем упаковкам этого чая и кофе. Да пошли уже, мы за хлебом пришли. Оттаскиваю и очень стараюсь обходными путями добраться до кассы.
2: Вот так. Вот чистая профдеформация, скажи. Вот прям вообще чистейший образец этого явления.
1: От этого никуда не деться, не скрыться. Я вот в театр хожу, похоже на то. Но иногда...
2: Ты смотришь, как они играют?
1: Я вообще всячески стараюсь не смотреть. Я прям отключаюсь просто с удовольствием. Но потом, если... Понимаешь, что-то идет не так гладко, как я запланировала, это выбивает, и уже от этого отвлечься очень сложно. Стараюсь потом не высказываться, особенно в перерывах, чтобы других не заражать вот тем, что вижу я.
2: Пессимизмом или оптимизмом.
1: После уже, если кто-то спросит, Карин, ну а как тебе такая? Ну, здрасте.
2: Слушай, Карин, а мне знаешь, что интересно? Ну, опять, у меня много друзей среди актеров, которые работают там в разных наших воронежских театрах. У тебя, соответственно, еще больше, чем у меня. Каково это видеть своих знакомых в какой-то роли? Вот мне очень сложно всегда абстрагироваться, потому что я все равно вижу человека, которого я знаю. А тебе вот с условно-профессиональной точки зрения ты можешь прям вот отделить?
1: Как будто вообще, да, абсолютно.
2: То есть он в этой роли, он именно там, не знаю, Настасья Петровна, она.
1: Да он, именно он, Настасья Петровна. Нет, нет, нет, нормально смотрю, ну, как на человека в образе. То есть я же и так допускаю, что каждый из них не сошел с ума и не полностью перевоплотился, они просто нам что-то играют, неважно, знаю я их или нет, ну, и также с моими знакомыми. То есть вот здесь вот проблем нет. Другой вопрос, если это вдруг какой-то вот, ну, твой, например, там, жених, а у него любовная сцена. Вот здесь уже чуть-чуть посложнее. Но, с другой стороны, у меня память не как у индийского слона.
2: Какой такой жених?
1: Я уже не помню. Ну, нет, это я для связки слов.
2: А, хорошо.
1: Нет, представляете,
2: я бдю.
1: Я говорю, а что такое? Ну, у меня есть муж и жених.
2: В этом смысле ты знаешь...
1: Господи. Ужас, я шучу, шучу.
2: Да, все это шутки. В этом смысле мне прикольнее ходить в кукольный театр, где актеры либо, ну, что-то на них надето, когда они, соответственно, темненькое такое, чулок, чтобы они не отсвечивали, и все внимание было на кукол. И вот там почему-то, наоборот, вот эти куклы для меня удивительным образом становятся прям такими реальными персонажами. Что в голове намешано?
1: Ну, нет, просто у каждого свое восприятие, и в рамках этого мы и существуем. Это абсолютно нормально. Что мы, на песню отправляемся?
2: Да,
1: ну,
2: давай.
1: Пойдем.

0: Наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым работает сегодня в Москве на форуме «Единой России. Есть результат» Центрального федерального округа. В нем примут участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, вице-премьер Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы регионов ЦФО, ветераны специальной военной операции, предприниматели и общественники. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАКС. Ключевыми темами форума станут поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции, развитие молодежной политики и образования, модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства и экологической безопасности, а также развитие сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройства территорий. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства в Воронежской области Олегом Масаловым. Основной темой обсуждения стали реализация социальных проектов, инициированных Алексеем Гордеевым и направленных на поддержку детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Так, проект «Умскул», направленный на подготовку 11-классников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике в 2025-2026 учебном году, получил дальнейшее развитие.

Итогом интернет-голосования и набравших наибольшее количество голосов в расчете на 1000 человек населения соответствующего муниципального района. В период с 9 июня по 2 июля конкурсная комиссия проведет изучение и проверку представленных на конкурс материалов. По результатам проведенной работы будут отобраны 7 участников, набравших наибольшее количество баллов в соответствии с установленными критериями. Окончательные итоги конкурса «Самое красивое село Воронежской области» будут подведены до 1 августа. Предусмотрено выделение грантов победителю в размере 2 миллионов рублей, призерам по 300 тысяч рублей каждому. Напомним, в текущем году в конкурсе принял участие 71 сельский населенный пункт Воронежской области. Это были новости региона.

0: Кафе «Маяковский».
1: Профдеформация. Как ваша работа влияет на вас в обычной жизни? Мы сегодня хотим узнать. Лен, а подожди, твоя работа как влияет на тебя в обычной жизни? Ну вот работа радиоведущей, не все, что там было до...
2: Да никак. Никак. Это мое обычное жизненное состояние.
1: Обычное состояние.
2: Болтать. Угу. Хотя многие говорят, что вот... Помнишь, у нас кто-то приходил, даже, по-моему, у обеих спрашивал, что вы...
1: Молчите дома.
2: Да, дома вы точно так же разговариваете. Или просто молчите. Нет, ну, не знаю, я разговариваю дома. Я люблю поговорить.
1: Ну, у меня...

0: Бывает совершенно по-разному, это не зависит от того, там был сегодня эфир или
1: хотя
0: нет.
1: Да.
0: Но в компаниях я, кстати, замечала, что какая-то радиоволна включается. То есть есть некое ощущение, что почему-то ты немножечко обязан. Ну вот, нападать вот этого жару.
1: Вот мне всегда комиков в этом смысле жалко, стендаперов, вот всех-всех. Все же ожидают от них на каждом, при каждой встрече, на каждом, там, не знаю, дне рождения, да, еще чего-то, что они сейчас будут тут искрометно, понимаешь, вести.
0: Комики грустные.
1: Всех за собой.
0: В большинстве своем.
1: А, да,
0: это мы,
1: большей
0: это
1: части...
0: мы веселые, а комики грустные. Это вот здесь, вот, понимаете, чувство юмора. Вот здесь вот колыбель всего того зарождающегося смешного. Ну, по крайней мере, на территории Российской Федерации.
1: Да, Наталья вот, кстати, очень смешной комментарий прислала, но на мой взгляд. Я постоянно ловлю себя на том, пишет она, что когда смотрю на часы и хочу узнать, который час, у меня в голове сразу происходит щелчок и связь с нашим внутренним телефонным справочником. Дело в том, что все внутренние номера на моей работе четырехзначные. И я, когда смотрю и вижу 13-15, у меня сразу ассоциация с моим начальником. Когда вижу 13-32, это заместитель начальника. И так все номера с 10 до 24. Ты представляешь, время человеку невозможно посмотреть.
0: Честно говоря, это какой-то кошмар.
1: И оно же реально, вот, да, там эти какие-то две точки, ты понимаешь, что это внутренний номер там этого, внутренний номер этого.
0: Это как у Замятина мы, все люди. Называется своим числовым кодом.
1: И вот что интересно, даже в декрете эта ассоциация не пропала, пишет Наталья. Некоторые номера просто подстерлись в памяти. А так, пожалуй, весь справочник наизусть, да еще и по часам.
0: Занятно, занятно.
1: Прекрасно.
0: А пока ты читала комментарий Натальи, я вспомнила, что раньше, когда у нас были домашние телефоны, сейчас я спрашивала у нашего зумера за стеклом, если он нас слышит, знает ли он о том, что на домашних можно было набрать 00, и тебе поговорили время.
1: Сколько времени?
0: Да. Не знает. Вот, ну, пожалуйста.
1: Да. Не было у него никогда вот этого телефона, который надо было крутить пальцем вот эту круглую штучку, попадая, застревая пальцем в дырке.
0: Да, да, прикольно. Так, Алексей нам пишет. Ну, у меня есть такой заскок. Когда я долго хожу в какой-нибудь ростовой кукле, то потом мне сложно отойти от образа. И руки сами тянутся кого-то обнять. И я едва сдерживаюсь, чтобы этого не сделать, понимая, что я уже не на работе.
1: И руки сами тянутся кого-то обнять. Я поняла, что если малознакомый мужчина меня обнимает, это все дело в том, что он долго ходил в ростовой кукле.
0: Лен, я бы на всякий случай отошла подальше, но не факт, что это Алексей. Не факт, что буквально недавно он был зеброй. Может быть, это просто, ну, как сказать, интересного времяпрепровождения, ребят. А еще, Алексей, вы должны вот так вот во все помещения входить, знаете, давая себе запас по диаметру и останавливаться, фотографироваться. Прикольно, прикольно, да, правдеформация.
1: Потому что, ой, какие смешные вот люди, которые периодически ходят в этих ростовых куклах. Особенно почему-то мне запомнились два персонажа, не помню уже какие, ну какие-то детские,
0: ну,
1: вот эти вот персонажи.
0: А, ну не Петр Первый с Екатериной?
1: Нет, нет, ладно. Детские, ну типа вот там из Мадагаскара кто-то, условная там та же, не знаю, зебра.
0: Зебра.
1: Да, еще кто-то, пингвин там какой-нибудь. Когда у них тело еще в теле, а голова, знаешь, так рядом на руке, и голова уже человеческая.
0: Время проветривания.
1: Потому что, да, время проветривания или перекур. И вот у тебя, когда это зебра с головой в руке, и при этом еще немножечко поддымливает.
0: Мама, зебра курит. Если, кстати, если что, без всякого, кстати, курения, это очень плохо. Вредит вашему здоровью?
1: Вот. Ой, вредит, вот. Даже здоровью зебры.
0: Так, на песню прервемся, вижу. Вы же хочешь сильно. Ладно, ладно, пусть будет так.

0: Кондратий.
1: К нам всем вернется Кондратий.
2: Не хотелось бы.
3: Честно признаться, не хотелось бы. И так вот сидим неплохо, все достаточно приемлемо.
1: Зачем нам Кондратий?
3: Обсуждаем вашу профдеформацию, когда в обычной жизни она вас настигает, и в какие моменты.
1: Пицца у нас сегодня на кону.
3: О, да.
1: Пицца.
3: О, да. Съедобная, присъедобная. Вкусная,
1: Александр рассказывает, привет, Наша. Карина вчера была права, вторник вонючка.
3: А я вам говорю, я вот, понимаете, плохого не скажу. Вонючий вторник.
1: Вторник вонючка. А я агроном. И нет, да с работы принесу... Я вообще не поняла, как связано вторник вонючка и агроном.
3: А я агроном. Ну, это просто Алексей высказался, Александр, на тему того, что за день сегодня.
1: А я агроном. И нет, да с работы принесу горсть кукурузы сладкой. Около дома, да у тещи посею. Или семечку кондитерскую. Мелочь, а приятно. Вот у кого всегда можно стрельнуть семечек. У Александра.
3: Кондитерскую семечку? Что такое?
1: Не знаю, что такое кондитерская семечка. Там, наверное, внутри большая семечка, чем обычно.
3: Александр, как агроном, скажите, почему у меня кости авокадо не прорастают?
1: Я думала, у тебя кости авокадо. Господи,
3: кость авокадо в бедре у меня. Такая маленькая особенность.
1: У меня кости, как у авокадо.
3: Ладно, нет.
1: Хороший вопрос.
3: Нельзя, говорят, пользоваться служебным положением.
1: Молчит Александр. Ну, может быть, потом что-то завтра пришлет. Так же, как и про вторник вонючку.
3: Так вот, Арсенал пишет сам Арсенал. Говорит, не работаю, но профессиональные навыки имеются. Могу 4 часа искать вакансии, 3 часа читать отзывы работодателей и к вечеру прийти к выводу, что работать вообще вредно для здоровья. Ну?
1: Не бесполезный навык. Конечно, не бесполезный.
3: Мудрый Арсенал.
1: С трофейным чем-нибудь начиненный. Так, Кирилл рассказывает. У меня профдеформация пока только в мечтах. Видимо, нет профессии у человека, поэтому и профдеформация только в мечтах. Всегда готов работать радиоведущим вместо Карины Бариновой.
3: Чего?
1: Говорить в эфир, ставить любимые треки и объявлять победителей. Казалось бы, какая прекрасная работа, да? Осталось только потренироваться выигрывать пиццу бесплатно. Считаю, это обязательный навык для будущего радиоведущего. Кирилл, откроем вам страшную тайну. Радиоведущие не получают пиццы. Они
3: Кстати,
1: их только
3: да.
1: разыгрывают.
3: Так что вот сегодня и потренируйтесь.
1: Не получать пиццы.
3: Будете самым настоящим, пренастоящим радиоведущим. Я ж чего захотел. Но мое местечко насиженное. Не бывает такого, не бывает. Так, Игорь пишет. Являюсь управляющим в стоматологии. Часто общаюсь с пациентами. И это настолько засело в речь, что у меня все клиенты любых организаций теперь пациенты. Захожу к друзьям в барбершоп и спрашиваю, много на сегодня пациентов. И так везде пациенты.
1: Прекрасно.
3: Хорошо, что вы управляющий в стоматологии, у вас ассоциации с пациентами, ну, чуть-чуть другие, чем вот, например, у управляющего в местах, так сказать, с погрешностями восприятия жизненного.
1: Да, а мне почему-то еще кажется, что стоматологи, они очень часто говорят всем, закройте рот.
3: Закрой рот.
1: Нет, они прям так спокойно. Закройте ротик, отдохните. Ты нам бы сейчас тоже сказали, закройте ротик, отдохните.
3: Ну, мы будем отдыхать, но если только прям совсем чуть-чуть.
1: Да нет уже, давай не будем
3: давай
1: отдыхать.
3: Давай так выбирать в прямом эфире.
1: Ой, выбирать, это сложное
3: я
1: явление.
3: Поэтому тебе
1: предлагаю кинуть жребий.
3: Жребий? Из кого на куда?
1: Ставь песню.
3: Дело это непростое.
1: Про Кондратия слушали, что у нас там еще из Коровского есть?
3: Что-то есть сейчас
1: включу. Про усы, как у бати, уже можно послушать. Длинная.
3: Поздно.
4: Я уже не нахожу места. Я совсем из другой сказки. Мне в твоей голове тесно. Мне в твоей голове тесно. Я вот-вот да найду выход. Мне поможет твой Смит Вессон. На столе сделай это тихо. Моя маленькая Герда, нам пора начать разговор. Это кончится все плохо. Я совсем из другой

0: Маяковский.
1: Нет больше времени на раздумья.
2: Мы делили
1: нужно
2: апельсин,
1: выбирать.
2: Много нас, а он один. Мы делили пиццу, много хороших комментариев, и мы не знаем вообще, как. Уже подбрасывали монетку, и ничего только не поделаешь. Короче, решили человеку в ростовом
1: костюме. Да. Отдать ее.
2: Потому что профессия сложная, дети прилипучие, в нем жарко. Там вот же есть такие костюмы, когда в голову вот эту большую вставляются такой маленький вентилятор,
1: Лена,
2: чтобы чуть получше было.
1: Я работала, когда жила в Москве, не единожды. После веселых вот
2: ужас
1: этих вот
2: какой.
1: Молодых ночей я молила об одном, только бы не костюм из поролона. И чаще всего не совпадало. В общем, Алексей, пицца вам, как забрать ее, мы напишем.
2: За ваши обнимашки.
1: Да, на сегодня, получается, прощаемся.
2: Да, всем пока-пока, услышимся завтра.
1: Покасики.
0: Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: знают.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Точная дата приезда Стива Уиткоф и Джареда Кушнера в Россию пока нет, но Москва будет рада им в любой момент. Об этом сказал Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, США пока не доводили до России детали состоявшегося разговора спецпредставителя Трампа и его зятя с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговорщики США оперативно проинформируют Россию о содержании этого разговора, если там были новации, требующие передачи в Москве, отметил Песков. Он добавил, что посредничество США по конфликту на Украине стоит на паузе, но американцы продолжают контакты с обеими сторонами. Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Севастополь. У него множественные осколочные ранения, он в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Житель Севастополя пострадал в результате попадания БПЛА в частный дом в районе Монастырского шоссе, из-за чего там произошел пожар. Спасатели нашли тела еще двух погибших при атаке БПЛА в Азовском море. Это граждане Азербайджана, сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа. Тела еще двух граждан республики были найдены ранее. Инцидент произошел в ночь на пятницу в районе Таганрогского залива Азовского моря. Беспилотники ударили по судам, следовавшим из Турции в порт Ростова-на-Дону. Суда не принадлежали Азербайджану. В МИД России сообщили, что дроны были украинскими. Погибли 4 азербайджанских гражданина и 1 россиянин. Пострадали еще 4. В Казани в своей квартире скончался 46-летний Евгений Чекулаев, который ранее официально носил имя Иисус Христос. Об этом сообщил его адвокат. По его словам, в последнее время мужчина испытывал проблемы со здоровьем и летом прошлого года передвигался с тростью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отвечая на вопросы журналистов о мазуте на побережье, заявил, что появление мазута – это привычное явление, которое наблюдалось и в его, и в вашем детстве. По словам главы региона, главный вопрос заключается лишь в том, кто сколько его видит. Директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал на сцене, что на официальных пляжах Анапы сейчас безопасно.
4: На официальных пляжах, где уже завершена отсыпка новым карьерным песком, даже если какие-то фрагменты и остались, на центральном пляже, на этом пляже в районе села Витязева, Жемчужный, река Анапка, 3,5 километра, где уже работы завершены, и Роспотребнадзор дал свое запрещение на открытие пляжей. Там мазут сейчас встретить практически невозможно. Что касается ТОПСа, противоречивые данные поступают. Планируют посетить и Новороссийск, и Анапу, и Тамань. В Анапе в первую очередь меня интересуют пляжи в районе села Большой Утриш, села Суко. Это южная часть Анапы, галечные пляжи.
3: По словам эколога, сегодня он отправляется в Краснодарский край, чтобы детально обследовать проблемные пляжи. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: В этом часе будет много полезной и важной информации, а также в этом часе разыграем два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе «Калинов мост», который вы буквально только что слышали в нашем эфире,
2: да.
1: А также «Пелагея», «Любэ», и у вас есть возможность посетить, точнее, у вас будет возможность, если вы попадете на этот фестиваль, посетить множество мастер-классов и других семейных развлечений. Вот такой у нас сегодня приз, так что, пожалуйста, следите за эфиром, об условиях мы расскажем вам
2: попозже. Конечно, чуть-чуть позже. Да давай уже будем честны, мы сыграем в словарный запас.
1: Да, мы стабильны.
2: Вот, да, мы в этом плане стабильны.
1: Признак мастерства.
2: Конечно, конечно. Поэтому вы уже сразу понимаете, кто сможет с нами сыграть в эфире в прямом, это значит, нужно будет прислать заявку, либо тот, кто будет играть у нас в резерве. Это тоже есть особая категория наших слушателей, у которых, в принципе, есть шанс выиграть, если не выиграет тот, кто будет в эфире. Ибо вопросы ведущих неисповедимы, мозг их не ясен до конца. Да. И вообще, это ведущие дневного шоу Вокс и Ленский.
1: Так что от них можно ожидать чего угодно.
2: Да.
0: Реклама на 107 FM.
3: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте 14+.
2: Здравствуйте! В эфире новый выпуск специальной рубрики «Один из БАС». В этой программе, дорогие слушатели, мы отправимся туда, где каждую минуту кипит невидимая глазу жизнь. Туда, где ветер осторожно касается молодых побегов, где влажная земля хранит тепло весеннего солнца. На бескрайние сельскохозяйственные просторы нашей страны. На первый взгляд может показаться, что поле неподвижно. Но это лишь иллюзия. Здесь постоянно идет борьба за влагу, за питательные вещества, за будущий урожай. И именно здесь в последние годы у человека появился новый, надежный и крайне эффективный помощник. Прислушайтесь, над посевами появляется ИД-100А, один из крупнейших и самых выносливых представителей семейства агродронов. Его максимальная взлетная масса достигает 640 килограммов, а полезная нагрузка – 200. И все же движется он над полем с удивительной легкостью, словно крупная степная птица, прекрасно знающая каждый мельчайший уголок своей территории. Сегодня у нашего героя важная задача. После недавних дождей тяжелая техника не может выйти в поле. Почва слишком мягкая. Любой трактор здесь рискует повредить молодые растения, оставляя за собой глубокие колеи. А вот для сельскохозяйственного дрона таких препятствий не существует. Он не касается земли вовсе. Его стихия – воздух. Особенно интересно наблюдать за тем, как точно этот вид работает с растениями. С высоты всего 7 метров агродрон равномерно распыляет мельчайшие капли удобрений полосой шириной 20 метров. Благодаря технологии мелкодисперсного внесения каждая капля словно сама находит нужный лист. Такая точность позволяет существенно снизить расход гербицидов и инсектицидов иногда на десятки процентов. Но главное, дрон никогда не вытаптывает посевы. Там, где наземная техника неизбежно повреждает часть растений, воздушный помощник бережно проходит над самым полем. Именно поэтому применение агродронов помогает заметно повысить урожайность. Кстати, этот вид прекрасно приспособлен к продолжительной работе. Всего 5 минут требуется ему на новую заправку агрохимикатами. А за одну смену дрон способен обработать до 600 гектаров – территорию, сопоставимую с площадью небольшого города. И вот что еще любопытно. Многие представители животного мира наиболее активны ночью. Вот и наш агродрон тоже не прекращает работу с наступлением темноты. Когда дневная жара спадает, а ветер стихает, он продолжает свое патрулирование в заботе о посевах. Однако современные агродроны умеют не только защищать урожай. Они внимательно следят за состоянием почвы, помогают находить очаги болезни растений, анализируют состояние посевов и даже участвуют в планировании перевозок. Благодаря таким технологиям сельское хозяйство становится не только эффективнее, но и экологичнее. Создатель нашего дрона разрабатывает тяжелые беспилотные авиационные системы с 2015 года. И сегодня такие машины все активнее работают по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», помогая человеку заботиться о будущем урожае. Вот такой он, удивительный мир современных дронов. Мир, где высокие технологии и живая природа – учатся существовать в гармонии друг с другом.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, ну что, друзья, теперь же точно присылайте, пожалуйста, заявки через наших ботов в ваших мессенджерах. Если вы готовы в эфир пойти и с нами сразиться в словарный запас, пишите слово «эфир».
2: Да, если вы не готовы идти в эфир, но готовы...
1: А когда фестиваль?
2: Сейчас все скажу. Но готовы рискнуть и испытать свою удачу, и побороться, в общем, за два билета, не выходя в эфир, отсиживаясь в тылу, то можете писать резерв. Это в таком случае, если тот человек, который вышел в эфир, проиграет, билеты автоматом отправятся.
1: Ну, не выиграет, скажем так. У нас никто не проигрывает.
2: У нас проигравших нет.
1: Есть только дорогие сердцу участники. И этот шаг небольшой, это всего лишь часть по пути к вашему счастью. Слушайте, я уже могу свадьбу вести.
2: Два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке Москино 20 и 21 июня. В программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любэ». А также у вас будет возможность посетить множество мастер-классов и других семейных развлечений.
1: В прошлом году мы там были с Алисой Михайловной, гуляли и... Скажем правду.
2: Один музыкант попросил, чтобы я не появлялась в пределах его.
1: Ну, это ладно. Дело в том, что там у нас было две сцены, большая и малая сцена. И за малой сценой много декораций было перекрыто. Ну, чтобы не ходили там, да, все прочее. Да.
2: Вот, вездеход и наглость.
1: Вот, скорее второе, что вездеход у меня лежал в гримерке всегда, и мы мотались и просто посмотрели, как же там красиво. И, кстати, в Москино проходят экскурсии, и там можно их взять и пойти всей семьей. Там есть что перекусить, там есть где, собственно, отдохнуть, там прям реально круто. Вот. Это прям вот хорошее такое место, куда можно поехать на выходные вместе с детьми.
2: Да.
1: Плюс, на секундочку, мы же забыли, там и отель был, да, по-моему? Ну, там же отель есть, там тоже можно...
2: Конечно,
1: с ночевочкой. Это вроде как и недалеко от города, прям вот буквально в городе. Вот. И в то же время очень круто получится. А тут еще и фестиваль, между прочим. Короче, билеты на фестиваль разыгрываем, ждем заявок. Я устал говорить. Давайте будем сейчас с вами общаться.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим про обновление от краснознаменной дивизии имени моей бабушки и обсудим альбом ремиксов с Найком Борзовым. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки вернулась с новостями и свежим синглом. Группа представила обновленный состав и выпустила песню «Место» о поиске своего места. За вокал в команде теперь отвечает Саша Филиппова, а за барабаны — Грант Минасян, знакомый вам по группе «Золото». О новом релизе команды рассказывает лидер коллектива Иван Смирнов.
2: Много думаю о местах, в которых мы живем и которые покидаем. Кто-то всю жизнь на одном месте, он с ним сросся и не может связь эту разорвать. Кто-то ненавидит место, в котором родился с детства, мечтает вырваться. Кто-то не может найти свое место и мечется из одного в другое. Я недавно переехал из дома в квартиру впервые в жизни. Наша вокалистка Саша переехала из Нижнего Новгорода в Москву. Опыт разный, песня получилась одна.

0: Послушать «Место» от группы «Краснознаменная дивизия» имени моей бабушки уже можно в сети. Найк Борзов выпустил первую часть альбома ремиксов «Артишок». В пластинку вошли как переосмысленные версии хорошо известных песен, так и новые треки. Среди них совсем свежая песня «Хорошего дня» и композиции, которые были созданы уже давно, но записаны только сейчас. С подробностями Найк Борзов.
1: Ну, так повелось, что когда я уезжаю в отпуск в начале года, я, в принципе, зарекаюсь что-либо делать, каким-то образом что-то писать или, не знаю, записывать. Или... Вот, это такое, скажем так, условие мое личное, такая аскеза, скажем так. И в этом году я взял с собой компьютер и, в принципе, не смог удержаться. И как-то так пошло-поехало. В Таиланде я начал записывать этот альбом. Познакомился с одним французом и ездил к нему. Я живу обычно на острове Панган в Таиланде. И ездил к нему на пароме на студию на остров Самуи, где мы записывали голосовые партии мои. Вот. И какую часть я записал в Таиланде голосов. И уже когда вернулся в Москву, продолжил этим заниматься и закончил альбом уже в Москве. В альбом входят 4 совершенно новые композиции, 3 из которых написаны мной, наверное, где-то в 86-87 годах прошлого тысячелетия. И они были исполнены единственный раз на концерте. Мне кажется, это был Дом культуры совхоза имени Ленина в Московской области.

0: Почти все вокальные партии для альбома ремиксов Nike перепел заново. Кроме того, в треках звучит необычный женский вокал, созданный при помощи искусственного интеллекта. Послушать, что получилось, уже можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Подожди секундочку. Сейчас
2: я
1: будет
2: жду,
1: красиво.
2: Ладно, жду.
0: Словарный запас.
1: Па-дам, красота.
2: Словарный запас.
1: Да. Итак, я знакомлю тебя с Евгением. Жень, добрый день, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
2: Евгений.
1: Вот, Евгений решился с нами сыграть. Он как будто вообще прям... Я бы назвал это такой беспрецедентной смелостью на грани с наглостью. Вот. Потому что у нас же очень сложно выиграть, Жень, вы же понимаете, да?
2: Отвага.
1: Да.
2: Ум и отвага.
1: Слабоумие и отвага. Это подходит лучше.
2: Нет, слабоумие тут не прокатит, потому что играем мы в словарные запасы. Это, конечно, высокоинтеллектуальная игра, ведь у нас с тобой информационно-аналитическая передача.
1: Конечно.
2: Душнило шоу.
1: Да.
2: Евгений,
1: Итак, Евгений. Евгений, внимание, правильный вопрос. Евгений, давайте.
2: Подожди. Прежде чем я озвучу вопрос, я хочу озвучить, собственно говоря, за что у нас Евгений борется, потому что, может, вы уже забыли. А Евгений у нас борется за два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе будет группа «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также у Евгения будет возможность посетить множество мастер-классов и других семейных развлечений. Это если Евгений выиграет. Евгений будет стараться.
1: А если не выиграет, то 14:27 Нина, резерв, город Одинцово.
2: Угу. Земляки, да?
1: Ну да, вы мне выбрали, я просто с радостью согласился.
2: На самом деле, да, это я выбрала резервистку Нину.
1: Так, ну что, давайте.
2: Так, Евгений, если вы готовы, то я вам задаю вопрос, а потом по команде Ленского. Ленский скажет, время начинается сейчас, нажмет кнопку, там начнется.
1: Да все поймет уже, да, давайте, у меня кот смотрит нагло на меня.
2: Кот? Ладно,
1: да, денег такой.
2: Вот у меня, да, есть. Давай. Евгений, вы готовы?
1: Женя? Алло? Алло, Жень, вы где?
3: Слышно вообще.
1: Слышно. Женя, короче говоря, готовы теперь, что мы вам будем задавать вопросы?
3: Да.
1: Готово, все, давайте, ура. Вопрос первый. Я просто Женю выключил почему-то. Женя, простите, пожалуйста, мы на вашей стороне. Но мы вас напугали, рассказали, где вы будете, что там с вами будет. Если вы продуете, то ваши билеты не достанутся. Давайте, вопрос первый.
2: Да, вопрос номер первый. Назовите 5 степеней родства внутри семьи. Приведу пример. То есть брат, например, да? Сестра. Ну, вот еще
1: и 5. Еще, да, можно использовать эти в конце. Давайте, время начинается сейчас. Погнали.
3: Брат, сестра, мать, отец, внук.
1: Внук.
2: Внук, 5.
1: Все, влезло, 5.
3: Дочь.
1: Жена еще тоже степень родства, оказывается, есть.
2: Жена, дети, внуки, правнуки,
1: Женя, она сейчас тебя услышит, скажет, ты что вообще, не будет тебе супа сегодня вермишелевого? Ну ты что вообще?
2: И отберет билеты.
1: Ага. Давайте, вопрос номер два.
2: Да. Вопрос номер два. Чем можно заняться с детьми на фестивале «Традиция»?
1: Итак, готовы, Жень?
3: Да.
1: Время начинается сейчас. Погнали.
3: Играть, бегать, прыгать, скакать, танцевать, петь.
2: Великолепно.
1: Все, отличный папка. Отличный папка. Жену не вспомнил, но зато с детьми знает, чем заниматься. Это ли неправильное решение?
2: Погрозил
1: Ленский. Вопрос номер три. Назовите, пожалуйста... вы хотите, пожалуйста?
2: Не-не-не, мне интересно, давайте. Подожди.
1: Назовите, пожалуйста, 5 атмосферных явлений. Любых совершенно. Вот мы решили.
2: А что угодно? Погодных. Давай так. Погодных. Не путай ты человека.
1: Погодных.
2: У природы нет плохой погоды, так что Евгений,
1: дерзайте. Ее, пожалуйста, назовите.
2: Состояние.
1: Хорошо? Да. Итак, готовы?
3: Да.
1: Погнали. Время начинается сейчас.
3: Дождь, гроза, буря, ветер, ураган.
2: Великолепно.
1: Все. Спасибо.
2: Ваши.
1: Умница. Умница.
2: Мы вас поздравляем.
1: И ставим вам песню, и билеты вам сейчас прилетят.
0: Наше радио.

0: Шоу дня на нашем радио.
1: Наша реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.
5: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
6: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
5: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
7: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 21 июня в фирменных магазинах Агроэко ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от Агроэко надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
9: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
12: 6+.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым работает сегодня в Москве на форуме «Единой России. Есть результат» Центрального федерального округа. В нем примут участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, вице-премьер Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы регионов ЦФО, ветераны специальной военной операции, предприниматели и общественники. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАКС. Ключевыми темами форума станут поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции, развитие молодежной политики и образования, модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства и экологической безопасности, а также развитие сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройства территорий. И еще губернатор Александр Гусев отметил, что воронежцы активно вносят свои предложения в народную программу «Единой России». Они уже обсуждались на региональном форуме «Есть результат». Теперь эти наказы прозвучат на федеральном уровне. Глава региона напомнил о том, что сбор идей на народную программу продолжается. Каждый житель Воронежской области может внести свой вклад, оставив предложение на сайте «Есть результат.рф». Уже поступило 2 миллиона идей от жителей страны. Уверен, что голос нашего региона будет услышан, а совместная работу позволит принять решения, которые сделают жизнь людей в Воронежской области еще лучше, подчеркнул Александр Гусев. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: А в этом часе, вот вы не поверите, вообще никогда такого не было. И вот опять. Мы разыграем еще два билета. Мы разыграем еще два билета на фестиваль «Традиция», который пройдет 20-21 июня в кинопарке «Москино».
2: Так.
1: Выступать будут, значит, «Пелагея», «Калинов мост». Третью группу я забыла, потому что я сейчас на память вам это вещаю. Да, Любе, как я могла забыть. А также у вас будет возможность посетить множество мастер-классов и других семейных развлечений. Так что если вдруг вы дерзали в прошлом часе, а мы вас не выбрали, то вы можете дерзнуть еще раз.
2: Да почему нет? Конечно, но нужно заново, поскольку дату и время я вижу, когда это приходит дело.
1: Да.
2: А я в этом плане человек педантичный, мне важно, чтобы все работало как тютелька в тютельку, понимаете? Чтобы как болтик в гаечку.
1: Так давай не надо свои аллюзии, пожалуйста, дорогие друзья. Если вы хотите и можете
2: посетить...
1: А чем
2: вам аллюзия не нравится, а?
1: Если вы хотите и можете посетить фестиваль «Традиция» в кинопарке «Москино», который находится в Подмосковье 20-21 июня, пожалуйста,
2: прямо
1: пишите эфир,
2: аллюзия.
1: Особенно если вы можете сейчас в ближайший час ответить на наш
2: средненькая
1: звонок,
2: такая обычная, классная,
1: который произойдет
2: аллюзия
1: в любой момент, этот звонок, и ответить на наши каверзные вопросы. А если вы готовы пойти на фестиваль, рискнуть, дерзнуть и испытать свою судьбу, но при этом не готовы идти в эфир по какой-то неизвестной
2: нормально
1: нам причине...
2: Нормально, сейчас смотрю на свою аллюзию, ничего так. Так, простите, что?
1: То, пожалуйста, пишите резерв. Спасибо.
2: А что такое аллюзия, кстати?
0: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Николай к нам присоединяется. Здравствуйте.
2: Николай, добрый день.
1: Здравствуйте, Николай.
3: Здравствуйте.
2: Николай очень волнуется, у него это впервые.
1: Напрасно, да. Николай.
2: Не бойтесь, Коля, мы вас живым отпустим.
3: Я очень далека просто-напросто, я не ожидал этого.
2: А, ничего страшного.
1: В смысле? Сам написал эфир, ага, и сам...
2: И не ожидал.
1: Вот она, мужская логика. Вот она во всей красе.
2: Вот она, женская неожиданность и мужская солидарность звонят вам. Понимаете?
1: Да.
2: Так случайно вышло.
1: Да. Напомню, вы боретесь у нас за 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня. В программе фестиваля «Калинов мост», «Пелагея», «Любе». А также у вас, Николай, будет возможность посетить множество мастер-классов и других семейных развлечений.
3: Как же я хотел бы туда попасть.
1: Старайтесь. Хорошо. А мы постараемся вам задавать максимально каверзные вопросы, чтобы борьба была честной.
2: Коль, ну вы же понимаете, да, вот что у нас номер телефона еще есть резервный.
1: Резервный. Да, резервный, он заканчивается на 8737.
2: Все, 8737. Все, никакого давления, Коля, абсолютно. Все нормально.
3: Если я даже выиграю, я не смогу приехать. Я просто с Бурятии, из Байкала.
2: Отдадите племяннику.
3: Хорошо, красиво. Да, отдам племяннику.
2: Слушайте, вот сейчас Байкал вообще прекрасен, да?
3: Очень.
2: И вы
3: полностью.
2: Полностью уже. А вы советуете, вот чтобы первый раз посмотреть, вот как вы нас первый раз находитесь в эфире, так и я, собственно, первый раз буду ехать на Балкал. Байкал.
1: На Балкал
2: хочу, да. А лучше зимой или летом, весной, когда лучше ехать, Коль?
3: Круглый год.
2: А комары?
3: Комары — это летом только.
2: Только летом, да? Значит, только зимой. Ага, я понял, хорошо. Так, ну что, Михайловна, давайте.
1: Я готова задавать вопрос. Первый вопрос будет очень-очень сложный. Вам, как жителю Байкала, просто будет очень максимально сложно на него ответить. Готовы? Задаю вопрос. Назовите 5 островов острова Байкал. Озеро Байкал. 5 островов озера Байкал.
2: А как вы вообще сможете?
3: Голый.
2: Огонь!
1: Подождите.
2: Коля, во-первых, мы понятия не имеем, какие там острова. На секундочку.
1: Я открыла список, я буду...
2: Сейчас она список закроет. У нас на нашем ЕГЭ не списывают, понимаете, поэтому списки ваши закройте. Ну что, готовы, Николай?
1: Вам Ленский даст старт, и после этого 5 островов называете, а мы делаем вид, что мы поверили.
2: Да, давайте, время начинается сейчас. Врите уверенно, погнали.
3: Остров Голый, остров Лохматый, Ушканье острова, Малые Ушканье острова, ну и Ольхон.
1: Так, смотрите, как минимум Ушканье острова — это 4 острова.
2: Так, уже 4, да. Нормально. Так.
1: Так, Мохнатый, что-то там я видела.
2: И Голый.
1: Голый.
2: Голый, Мохнатый, нормально все вообще. Все, короче, засчитывается.
3: Не Мохнатый, а Лохматый.
2: А Лохматый, а я так и сказал.
3: Да.
2: Ну, это просто аллюзия, понимаете, странная вышла, поэтому...
1: Да.
2: В то, что время закончилось, никого не волнует, у нас, извините, лохматые острова, и что там еще, 4 штуки...
1: Тут нам пишут, что у тебя аллюзия лохматая.
2: Нормально, как хочу, так и хочу.
1: Николай, допустим, давайте следующий вопрос, он будет максимально еще сложнее в 10 тысяч раз. Значит, звучит следующий вопрос так. 5 форм имени Николай.
2: О, давай, готов?
3: Готов.
2: Да, вот, по-моему, готов. Просто. Жена, как тебя называет? Если любит, и если не любит. Ты прям все подходит, если честно. Слово «козел» является синонимом любому имени мужскому.
1: Так, давай,
2: погнали.
1: Без этого.
2: Время началось сейчас.
1: Погнали.
3: Коля, Микола, Николаюшка, Николюшка. Ну и просто-напросто Коля.
1: Почти уложился в 5 секунд, просто-напросто, Коля.
2: Ну, время что-то тут как-то тут вот немножко глючит, время немножко глючит. Вот. Третий вопрос.
1: Давай контрольный вопрос.
2: Потому что он как раз сейчас будет таким проверочным. Итак, Николай.
1: Он будет максимально сложный, просто
2: назовите,
1: на максималку.
2: Пожалуйста, 5 пацанячих детских игрушек. Готовы?
3: Да.
2: Да. Время начинается сейчас. Погнали.
3: Робот, уточка, юла, Лопатка.
2: А танчик, а солдатики? Нет,
1: я конечно, слышала,
2: что у мужчин... А коробок спичек, а палка, а веревка, а
1: желудь. Каштан.
2: Железная дорога, блин.
1: Я слышала, что у мужчин... Подожди, я слышала, что у мужчин другие сантиметры. Это я слышала.
2: Это я первый раз такой, не надо переводить все.
1: Но что у мужчин другие секунды... Ну, я вот. Слышу первый раз.
2: Коля, прости, пожалуйста. Все, конечно, я все прекрасно понимаю, да, но вот у нас такая ситуация, что, ну, по чесноку будем. Да, номер телефона заканчивается на 8737. Николя, спасибо тебе большое. Вот тебе удачи меньшего размера комаров тебе на Байкале. Они там здоровые, говорят, летают.
1: И секунды идут быстрее.
2: Да, секунды идут быстрее.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Любить.
1: Наша реклама.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, в Америке вот один из художников, который занимается граффити, подал иск против организаторов чемпионата мира по футболу американского. Чемпионата мира, как я понимаю, или нет, может быть...
2: Его отфутболили? Вопрос оформления?
1: Нет, пока что нет. 25 миллионов запросил он, а также от владельца здания и управляющей компании после уничтожения его знаменитого мурала в центре Далласа. Было здание, уличный художник ему, я не знаю, там заплатили, не заплатили, он нарисовал, в общем, китов в натуральную величину. Да.
2: Неплохо.
1: Этот мурал был создан примерно 30 лет тому назад, на секундочку, когда, в общем-то, граффити было еще, скажем так, мейнстримом, и 30 лет назад, как мне кажется, еще этот, как его забыл, чувак, вот этот вот девочка Бэнкси. С шаром. Бэнкси еще, да, еще, ну, уже, конечно, топал под ноги, под стол пешком, но, в общем, еще был мелким, еще не думал рисовать. Так вот, в прошлом месяце, угу. да, просто портил стены у мамки, а потом пришел и стал суперизвестным художником. Короче говоря, стены здания решили покрасить перед чемпионатом мира. Естественно, картина мешала. Что там рыбины плавают какие-то, хотя там, в общем-то, млекопитающие.
2: Это не рыбины, да,
1: да, спасибо. И зарисовали все это дело красной красочкой. Вот. И вся, короче, общественность дико возмутилась, поскольку этот рисунок уже считался, в принципе, ну, как бы проявлением искусства данного города, Далласа. Угу. Вот. Ну и дальше пишут, что это, безусловно... Что это история о, в общем, Давиде Голиафе, сказал Уэйланд, именно так зовут художника. Вот, они многомиллиардная компания, а я всего лишь один уличный художник с небольшим фондом. Но я вам скажу, они выбрали не того художника и не то произведение. Я не собираюсь сидеть сложа руки и позволять им уйти от ответственности, сказал он, защищая свое творение.
2: Мстя моя страшна.
1: Я не знаю, как он там будет мстить, но думаю, в общем, букву закона он будет шерстить очень и очень хорошо. Я считаю, что это в принципе правильно.
2: А меня вот очень бесит, что на третьем транспортном кольце замазывают на маленькой трансформаторной будке напротив банного комплекса «Жар птица» на трансформаторной будке замазывают краской зеркальную эту вот инсталляцию. Там такой круг красивый, спираль такая зеркальная.
1: Ну, можно же покрасить зеленой краской. Ну, ты шо
2: вообще?
1: Они
2: просто закрашивают, да, зеркала, да, закрашивают.
1: Да, понимаю. Это нормальный ремонт у нас, что ты думаешь?
2: Зеркало.
1: Да, и плитку у нас также, и изразцы у нас также закрашивали. А что, зеленая краска есть, мы ее закупили. Девать куда-то надо, вот мы красим.
2: Давайте зеркало покрасим.
0: Да. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и дневной эфир тоже плавно, медленно, но верно подходит к концу. И пока нас не выкинули из наших кресел, наши добрые, любимые вечерние коллеги.
2: Не начали нам показывать свои иллюзии.
1: Я хочу напомнить, что уже в ближайшую пятницу, 12-го, или это не пятница, подожди, нет, это пятница, все правильно, 12 июня у меня будет джазовый концерт в Санкт-Петербурге, клуб Игоря Бутмана, осталось всего 25 билетов.
2: Так, пока. Подожди, а я теперь... Да, все, всем пока, все.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачная температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый переменный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка возмущенная.

0: игрушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
4: Ограничение 6+.
5: Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Термейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru.
6: Без возрастных ограничений. 2026 год.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может быть оперативно согласован, но пока на повестке дня его нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, посреднический процесс со стороны США по украинскому урегулированию сейчас стоит на паузе. Американская сторона пока не довела до Москвы информацию об итогах разговора спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, сказал Песков. Он также уточнил, что дата их визита в Россию пока не ясна, но Уиткоффа и Кушнера будут рады видеть в любой момент, уточнил представитель Кремля. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Евросоюз хочет ограничить импорт автозапчастей в Россию в рамках 21-го пакета санкций. Кроме того, под запрет могут попасть руда ряда драгоценных металлов и химикатов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Также она объявила, что ЕС намерен ввести ограничения в отношении компаний в Китае, Турции, Киргизии, Казахстане, Арабских Эмиратах и Индии. Новые положения будут включать новые меры экспортного контроля в отношении 50 компаний, сказала она. Госдума приняла закон об уголовной ответственности за продажу табачной продукции без лицензии. Речь идет о розничной продаже в крупном и особо крупном размерах в случаях, когда лицензия обязательна. Принятые изменения призваны усилить контроль государства за оборотом табачной и никотиносодержащей продукции и пресечь попадание нелегального товара на рынок. Сейчас уголовной ответственности за розничную продажу такой продукции без лицензии в России нет. Новый закон распространяет эту ответственность с 1 марта 2027 года. Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на некоторых избирательных участках. Уточняется, что от доверенных лиц и кандидатов партии «Процветающая Армения» и «Крылья Единства», а также от блока «Армения», было получено 30 заявлений по данному вопросу. В Центризбиркоме указали на то, что данный процесс будет транслироваться в прямом эфире. Россияне стали чаще пользоваться нейросетями для создания музыки. С начала года трафик на такие сервисы вырос более чем на 20%, а время, которое пользователи проводят в них, увеличилось на 45%. Относительно мая прошлого года этот показатель вырос почти на четверть, подсчитали аналитики Йота на основе обезличенных данных абонентов. Основная аудитория музыкальных нейросетей – это россияне в возрасте от 26 до 45 лет. Лидером по объему трафика оказалась Москва. На втором месте Новосибирск, на третьем – Санкт-Петербург. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Надо, конечно, сегодня наше шоу было начинать с песни о том, что по дороге ясным днем шли, обнявшись под дождем, ослик, суслик, паукан и мокренькая кисонька.
2: Мокренькая кисонька, ребята, это я.
1: Андрей Германович, мокрый мотоциклист сегодня у нас.
2: Вот, я умудрился ровно за 5 минут промокнуть, как мокрые...
1: Да, до трусов, до трусов.
2: До трусов, да. Еще градом мне побило пальцы.
1: Ну, это еще ладно, это можно пережить.
2: Можно, да.
1: Надеемся, все у вас хорошо, ребят, надеемся... Вас нигде град не застал, и ливень вам не страшен. Благодарим наших коллег из дневного шоу, и Дмитрия Сергеевича, и Алису Михайловну, и до встречи завтра.
2: Мы же
1: начнем традиционно наше вечернее послеобеденное общение с проверки, на одних ли мы с вами музыкальных букварях взросшены.
2: Да
1: сегодня
2: них,
1: Андрей Германович взялся...
2: Вы знаете, да, я почему-то подумал, что есть некое упущение. Мне кажется, все наши эту песню должны знать. Я приведу вам одно четверостишь.
1: Нет. Только выразительно читай прям с интонацией.
2: Правильно. Ну, подожди, тогда это надо диафрагму расправить.
1: Давай.
2: Нет ни братьев, ни сестер. Он один на весь простор. Все.
1: И все.
2: Ты хочешь продолжить?
1: Нет ни братьев, ни сестер, он один на
2: он
1: весь
2: простор. Он пылает от свободы.
1: Ну ты это не пой это уже.
2: И все.
1: Ребят, если догадались, какую песню продекламировал Андрей Германович, фрагмент из которой, то можете прям вот взять свой гаджет и прислать либо
2: название песни,
1: либо название исполнителя.
2: Да, либо просто продолжить.
1: Либо продолжить, да. Либо вообще о чем идет в песне речь. А мы на 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76. ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, как и следовало предполагать, все догадались, о какой песне идет речь, кроме человека, который решил, что эта песня про то, что я начал жить в трущобах городских.
2: Нет. Это не она.
1: Это не она.
2: Это совсем другая песня.
1: Да.
2: Не, ну правда, вот Серега из Пушкина тоже сказал: «Волна одна, но я что-то не угадываю».
1: Да ладно.
2: Угу.

0: знать могли.
1: Ну вы чего, ну
2: да
1: это
2: конечно, группа, ну, конечно, «Чёрный кофе»,
1: это 80 какой год?
2: 87-й год.
1: 87-й
2: год. Напарник, тебе было 10.
1: 11.
2: 11 уже.
1: 11 уже. Я уже вполне осознанно считал себя металлистом в 11 лет.
2: Ну, тогда, мне кажется, с 7 уже многие становились такими жесткими
1: металлюгами. А кто-то из 6 в панке уходил. Ну что, ребят, спасибо большое за все угадные сообщения. Начнем общение.
2: Давай, конечно.
1: Есть о чем-то?
2: Ты знаешь, есть. Дело все в том, что сейчас как раз... А, друзья, давайте сначала поздравим друг друга с Всемирным днем мотоциклиста. Все-таки раз в год мы отмечаем этот праздник, он международный, его отмечают везде.
1: Ты отмечаешь?
2: Ну, теперь, поскольку мне сегодня сказали, что сегодня такой праздник, думаю, что отмечу, да.
1: Понятно.
2: Ну, так, знаешь, без фанатизма. Mm-hmm. Вот, поэтому поздравляем всех, кто на двух колесах передвигается, путешествует или просто мечтает о них. Давайте поговорим все-таки о чем-нибудь более простом и не настолько связанном с техникой. Дело все в том, что примерно уже в это время окончательно заканчивалась учеба, были сданы все хвосты, и педагоги разъезжались в свои отпуска, а мы уходили на свои замечательные летние каникулы. И, как правило, в это время, ну, я не знаю, как тебя, меня так точно уже отправляли к бабушке во Внуково, типа, давай отдыхай там, набирайся mm-hmm. сил. И, ну, вот был такой период, наверное, в детстве, это как раз первые классы школы, там, вторые, ну, скорее даже начальная школа, чем средняя. Когда собиралась обязательно какая-то большая компания, и вдруг находился в ней кто-то один, который говорит, давайте отправимся в поход. И я вот честно могу сказать, я помню два похода в своей жизни. То есть нужно понимать, что это дети, совсем дети. Это не поход, как вот напарник ходит там по лесам или там маршрут выбирает на 30 километров. Это, ну, по меркам взрослого человека, это походик. Mm-hmm. Но, тем не менее, например, у меня был очень серьезный поход. Это по исследованию местного оврага. Mm-hmm. Но у него протяженность, ну, наверное, там около километра общей сложности, а может и меньше. Но это был поход на целый день с едой, бутербродами. И второй поход был вылазка, ну, честно говоря, это было против, точнее, родители просто об этом не знали. Мы взяли велосипеды, сели в электричку и уехали кататься на велосипедах в Москву. Это мы тоже почему-то считали походом.
1: Так все походом было.
2: Гулял ли ты в начальной школе в какие-нибудь такие далекие дали?
1: Андрей, я родился и вырос в Смоленске.
2: Это недалекая даль. Смоленск это вполне себе цивилизованное место.
1: Это 400 километров от МКАДа, где, собственно...
2: Не вот, все измеряется километрами от МКАДа.
1: Нет, брат, вот я помню каникулы после первого класса, когда сказали, ну, собственно, ты давай, мы будем к 5. И ушли.
2: И?
1: Летние каникулы.
2: Так.
1: И я давал. То есть речка Говнянка текла, вот там, она же Ясенная, крепостная стена.
2: Так.
1: Лес... Рядовка. Ну, гуляй не хочу, походствуй. Я излазил весь город, мне кажется, еще мне не было 10, я уже знал, где что.
2: Ребят, сегодня предлагаю вспомнить, вернуться в те самые замечательные годы, когда мы были абсолютно юными созданиями и отправлялись в какой-то свой первый абсолютно детский поход. Потому что, ну, когда, как не летом, когда начинаются каникулы, куда-то отправляться. Рассказывайте, куда ходили, с какими приключениями, а мы с удовольствием почитаем ваши рассказы в эфире.
1: Пишите через сайт наш.ру и через наших ботов в мессенджерах.
3: Новое на нашем. Диана Арбенина, The Punisher.

боли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон карателя. Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаешь, Андрей Геннадьевич, я сейчас подумал, очень часто вот эти вот первые детские походы, они имели какую-то цель. Они напоминали какие-то завоевательные походы.
2: Абсолютно,
1: Чингисхана,
2: конечно.
1: Или крестовые походы с целью отбить у мавров Иерусалим.
2: И отбивали.
1: Чаще всего отбивали себе коленки и захватывали, как бы это сказать, узурпировали, тырили что-нибудь. Я вот помню, первые походы у нас были на Лампик. На Лампике, значит, было, ну, ламповый завод, старое производство. Там были глазки. Такие штуки, ну, вот, на счетчике. Ну, вот, короче, красная, синяя, белая стекляшка, которая прикрывалась дырочка, где внутри лампочка. Ну, то есть, соответственно, и этих глазков там было. Ну, не кондицию вываливали прямо, ну, ее на переплавку отправляли. Но мы ходили ее тырить. И там же еще был цех по изготовлению люминесцентных ламп. Мы их почему-то называли лампы ртутные.
2: Ртутные, но они так и назывались.
1: Вот, и их было прикольно бабахать.
2: Они не бабахали, а у нас был завод, во-первых, опытный завод, он так и назывался. Он делал вибромельницы, и там были подшипники самого разного размера. Ох. Почти, ну, с детский кулачок были некоторые шарики. Вот, и, конечно, было очень интересно. Еще был завод рядом с «Сатурн», который делал блесна. Вот, и не кондицию, естественно, тоже вываливали куда-нибудь. А они же все яркие, красивые. Там. А, ребят, но на самом деле, мы хотим сделать, наверное, этот час еще и плодово-выгодным.
1: Будем? Да, озвучь, пожалуйста.
2: У нас есть просто два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня в программе «Калинов Мост», «Пелагея Любе», а также у вас будет возможность посетить множество мастер-классов и других всевозможных семейных развлечений. Поэтому мы готовы кому-то в конце этого часа вручить, ну, естественно, за какую-то интересную историю, которая с вами была в юном возрасте.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про походы сегодня.
2: Ведь так на самом деле человечество и расселилось. Кто-то пошел в поход на небольшое расстояние, посмотрел, а там интересно, пойдемте и с остальными, покажу. И так человечество распространялось на всю планету. Ну, не так, конечно, но неважно.
1: Попробую эту мысль сформулировать, записать. Может быть, можно и на Нобелевку...
2: Хорошо
1: претендоваться. Подумал.
2: 91-й год папа купил дачу в Костромском. Про Нобелевку. Это хорошо. Сейчас была с оттяжечкой шутка такая. 91-й год папа купил дачу в Костромской области.

0: Принес сталкер.
1: Привет, десятибальный ведущий. В детстве жил в Кронштадте. Зимой, когда замерзал финский, ходил 1,5 километра по льду в форт Александр I 19 века постройки. Там когда-то располагались противочумные лаборатории, пишет Павел.
0: Добрый вечер, Наша. В детстве я очень много гуляла пешком. Однажды мы с подругой пошли в город хлеба купить от поселка до города, по дороге 6 километров. И вот мы доходим до указателя город Невьянск. Останавливается машина, из нее выходит мама подруги. Нам тогда попало за то, что мы ушли пешком. А подростками лет 12 мы ходили в поход с ночевкой, с палатками. Правда, уходили километров на 5 от поселка.
1: Привет, Наши. Первый детский поход на городскую свалку бахать дихлофосные баллончики, пишет нам Дмитрий.
0: А ты скажи, у тебя был в жизни период, когда вы с друзьями ездили на городскую свалку?
1: Ну, конечно, у всех, мне кажется. Ну, честно сказать, я был один раз.
0: И что,
1: не мне впечатлил? Не понравилось, мне жутко не понравился запах этой городской свалки.
0: Запах, ладно, но какие там можно было найти сокровища, если копнуть поглубже.
2: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сейчас я, наверное, назову еще одну причину, по которой многие дети срывались с насиженных мест и отправлялись в поход. Свежий хлеб.
2: Да!
1: Хлебзавод.
2: Да!
1: Или какой-нибудь ларек, который распространял свежие хлебобулочные изделия.
2: И причем этот ларек должен быть не вот обычный какой-то булочный, да, как была рядом с домом где-то.
1: Нет, это при заводе.
2: Это при каком-нибудь заводе или какой-то особый магазин, где какой-то вот определенный был хлеб.
1: Я помню, вот у нас появился лаваш, ну вот не такой вот, не листовой, да, не армянский, а грузинский его начали. И он продавался в городе, по-моему, в двух точках.
2: Ну, лепешки.
1: Лепешки. Угу. И с утра мы ходили там с друзьями, чтобы за рубль купить эту лепешку, по дороге обратно сожрать.
2: Да, понятное это очень дело. Вкусно было, да.
1: Но...
2: Ну да, это еще школьные годы. Это школьные, совершенно, да. Я помню, как они появились.
1: Наша привет. Я в третьем классе шла из школы, училась во вторую смену, выпал снег по колено, и это в Крыму. Но теперь так, правда, каждый год бывает. Так вот, дошла только в сумерках, а телефона в конце 90-х еще не было. Бабушка изнервничалась тогда. Но это у вас поход был по неволе.
2: Да, это точно. А мы в Златоусте, Челябинской области, в школьные годы ходили в капровый цех ЗМЗ, ЗМЗ, между прочим, за трубками из нержавейки, чтобы плеваться рябиной, ну и делать всякие другие вещи. А на обратном пути в горячих цехах набирали бесплатную газировку из автоматов, пишет нам Сергей из Мытищи.
1: Да, забраться, да, Сережа, на какую-нибудь... На самом деле...

0: просто ради газировки.
1: Заводки, да.
2: Просто потому что там халявная вода.
0: Причем без сиропа.
2: Да, поход про первые симпатии, пробу алкоголя и сигареты, песни про гитару. Это конец 11 класса, май. Подруга позвала отмечать с одноклассницами конец учебного года. Это была чистая романтика на берегу пруда. Играла на гитаре только я. Если есть на свете рай, то он остался там.
0: Конечно. Здравствуйте, драгоценная. Эту рыбалку с другом моего бати я уж наверняка, про нее писал. Первая рыбалка с ночевкой. Тушенка, хлеб буханками с хрустящей корочкой, сыр, колбаса, у бати 3 флакона сока.
2: Конечно.
0: В одно широкое лицо. А утром мандариновый джем, пол батона. До сих пор помню вкус рыбы, правда, не поймали.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, Андрей Германович?
2: Да, самое время выдать два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня.
1: Называй число.
2: Пусть будет 36 сверху.
1: Привет, напарники. Ходил к бабушке в деревню 5 километров пешком в 7 лет. Ничего себе.
2: 5 километров.
1: Ну, для... Это вы часа 2-3 шли.
2: Для 7-летнего-то это, ну, наверное, часа 2 так точно.
1: Да. Зато увлекательно было.
2: Да ну, одна,
1: спасибо,
2: это,
1: ребята.
2: Одна и та же дорога.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
5: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло?
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым работает сегодня в Москве на форуме «Единой России. Есть результат» Центрального федерального округа. В нем примут участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, вице-премьер Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы регионов ЦФО, ветераны специальной военной операции, предприниматели и общественники. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАКС. Ключевыми темами форума станут поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции, развитие молодежной политики и образования, модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства и экологической безопасности, а также развитие сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройства территорий. И еще губернатор Александр Гусев отметил, что воронежцы активно вносят свои предложения в народную программу «Единой России». Они уже обсуждались на региональном форуме «Есть результат». Теперь эти наказы прозвучат на федеральном уровне. Глава региона напомнил о том, что сбор идей на народную программу продолжается. Каждый житель Воронежской области может внести свой вклад, оставив предложение на сайте естьрезультат.рф. Уже поступило 2 миллиона идей от жителей страны. Уверен, что голос нашего региона будет услышан, а совместная работу позволит принять решения, которые сделают жизнь людей в Воронежской области еще лучше, подчеркнул Александр Гусев. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в очередную вторую половину дня этой короткой рабочей недели.
2: Да, дочитываю я сообщения наших слушателей, которые присылали.
1: Что, походники?
2: Про походы, да. Ну, вообще, конечно, детство у нас было яркое, я тебе так скажу. Еще бы. Где только не побывали наши с тобой сверстники в те годы, и от свиномогильника вообще куда только не ходили.
1: Скотомогильники. Ну, так я тебе говорю, что просто так было, сходить это было неинтересно. Нужно было идти куда-то. За приключениями.
2: У тебя должна быть какая-то финальная точка.
1: Городская свалка, скотомогильник, да. Кладбище домашних животных. Причем, чем жутче место с точки зрения взрослого человека, тем интереснее было детям.
2: Да, особенно вот какие-то заброшенные какие-то склады бывшие,
1: катакомбы
2: куда-то обязательно
1: стрельбище.
2: Надо было лезть. Да, да.
1: Чем больше риска, тем интереснее приключения.
2: Это правда, но это было у нашего поколения, нынешнее поколение, к счастью, чуть-чуть менее активно в этом смысле.
1: Ну, они же это... Ладно, поговорим вечером об этом. В этом часе, ребят, будем разыгрывать титул «Умника дня». К нему еще присовокупим плодово-выгодное предложение. Дождитесь, в скором времени пригласим вас поиграть.
0: Реклама на 107 FM.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
5: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, у нас будет плодово-выгодное предложение к вам. И помимо приза, который, ну, вернее, помимо титула «Умника дня», будет еще и приз. Это два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет в кинопарке «Москино» 20-21 июня. В программе будет «Калинов мост», «Пелагея», «Любе». И у вас будет возможность посетить множество мастер-классов и других семейных развлечений. Поэтому к титулу мы добавим вот эти два билета.
2: Итак, готовы ли вы сразиться? Если готовы, ловите кодовую фразу «поход за хлебом».
1: Поход за хлебом.
2: Это уже само по себе было и приключением, потому что...
1: Ой, у меня ответ тебе уже сразу готов.
2: Можно было отправиться с утра в 9 утра за хлебом и вернуться часов в 9 вечера. Автор 10-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру и через наших ботов в мессенджерах.
3: Наш

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну что, начнем разыгрывать титул умника дня. В первом раунде будет принимать участие Евгения. Евгения, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, Евгения, давайте определимся. А, кстати, в походы-то ходили в детстве?
3: Конечно.
1: Да.
2: Безусловно. И какие были финальные точки у походов?
1: Скотомогильник или за хлебом?
3: За хлебом.
1: За хлебом. Хорошо, тогда выбирайте, Андрей Германович или Игорь Владимирович.
3: Игорь Владимирович.
1: Хорошо. Спасибо за доверие. Минута времени. Начинаем первый раунд. Поехали. Является ли философия естественной наукой?
3: Нет.
1: Правильно. Одним из персонажей какой повести является дворецкий Джон Берримор?
3: Шерлок.
1: Собака Баскервилей считаю как верный. Имеет ли княжество Монако выход к морю?
3: Нет.
1: Правильно. Что такое загнетка? Часть лодки, часть печки или часть книги?
3: Часть печки.
1: Правильно. В какой стране была основана автокомпания Packard?
3: Франция.
1: США. Кто родился раньше, Владимир Ленин или Индира Ганди?
3: Индира Ганди.
1: Владимир Ленин. Сколько слогов в слове «коромысло»?
3: 5.
1: 4. На каком из альбомов группы «Кино» вышел трек «Кукушка»?
3: Кукушка.
1: Не, черный альбом. В каком древнем государстве жил философ Сенека?
3: Греция.
1: Рим. Присуждается ли Нобелевская премия за достижения в области машиностроения?
3: Нет.
1: Правильно. Что-то где-то вы споткнулись. Евгения, сейчас посмотрю, где.
2: Объясните мне.
1: На Packard.
2: Объясните мне про Монако, пожалуйста.
1: Что?
2: Я всегда был уверен, что Монако имеет доступ к морю.
1: А у меня нет, да?
2: Нет.
1: Имеет, конечно.
2: Да мне то, что имеет. Оно, да просто,
1: там, оно просто на море.
2: Просто на море стоит.
1: Да, так
2: просто минус один тогда, потому что третий вопрос.
1: Четыре из десяти.
2: Да.
1: А я где-то напутался. Да, Монако, действительно, там музей-то океанографический шикарный был.
2: Это прямо вот...
1: Да, я знаю, я вспомню, Средиземное море...
2: Яхт-клуб вот Монако называется.
1: Ну что, Евгений, 4 из 10, спасибо.
2: Да хорошо сыграли, Женя.
1: Да,
2: очень
1: спасибо
2: сыграли.
1: Большое, хорошего продолжения дня. А мы в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и определим, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Андрей Германович, давай вторую кодовую фразу.
2: Ну, слушай, я воспользуюсь прекрасным анекдотом, который очень красиво описывает наши походы в магазин. Короткая фраза будет: «Деньги в бидоне».
1: Деньги в бидоне.
2: Я думаю, большинство знает этот анекдот.
1: Деньги в бидоне. Мама сказала: деньги в бидоне.
2: Мама сказала: деньги в бидоне.
1: Деньги в бидоне. Автор 10-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
8: И тогда заперёт нас в
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Да все без... нормально.
13: Что?
12: А что?
13: Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
15: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
17: Да.
2: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Мы продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». У нас на связи Андрей. Два Андрея – это сила.
2: Ну, не всегда такое же бывает, да.
1: А вот сейчас проверим. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
1: Итак, ваша соперница Евгения сыграла с результатом 4 из 10. У вас с Андреем будет минута времени. Вы готовы?
3: Да.
1: Поехали.
2: Присуждается ли Нобелевская премия за достижения в области юриспруденции?
3: Нет.
2: Правильно. В каком древнем государстве жил философ Солон?
3: Простите, еще раз.
2: Солон, философ такой был. Где он жил?
3: Греция.
2: Правильно. На каком из альбомов группы Кино вышел трек «Песни без слов»?
3: Черный альбом.
2: «Звезда по имени Солнце». Сколько слогов в слове «бечевка»?
3: Три.
2: Правильно. Кто родился раньше, Брежнев или Черчилль?
3: Черчилль.
2: Правильно. В какой стране была основана автокомпания Saab?
3: Швеция.
2: Правильно. Что такое кармазин? Кожаная жилетка, разновидность парафина или ткань красного цвета?
3: Парафин.
2: Ткань. Имеет ли княжество Лихтенштейн выход к морю?
3: Нет.
2: Правильно. Одним из персонажей какого романа является слуга Паспарту?
3: Дальше.
2: Вокруг света за 80 дней. Является ли геология гуманитарной наукой?
3: Да.
2: Нет.
1: Естественная наука. Наука о Земле.
2: Ну хорошо, 6.
1: 6 из 10 фиксируем. Хорошо, сыграли, таким образом, Андрей. У нас сегодня.
2: Два Андрея – это сила.
1: Два Андрея – это сила. А Андрей получает у нас. Да, и что у нас? Билеты получает.
2: Да, и билеты получает на семейный фестиваль «Традиция».
1: Да, ну а Евгению просто благодарим за принятое участие. Спасибо большое. Ну, вы сегодня зато продемонстрировали, что вы можете тоже. Я вот там чуть-чуть напортачил с Монако, но так что моя вина.
2: Почему напортачил?
1: Ну, вот
2: просто давно там не было.
0: Наша реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребята?
2: А что, уже ничего.
1: Рабочий день близится к завершению.
2: Конечно.
1: Вот что.
2: 10 минут осталось.
1: И все, и минус денечек, и выходные долгие.
2: А ты представляешь, всего 2 дня осталось до продолжительных выходных.
1: Да, 3 дня.
2: 3 дня выходных, да.
1: И потом бесконечно долгое лето.
2: Вот то самое. Если бы оно было бесконечно долгое, напарник.
1: Ну,
2: оно конечно.
1: В июне оно бесконечно долгое, ближе в август.
2: В июле уже не такое, а в августе оно, кажется, совсем коротенькое.
1: И сейчас, как закон подлости, 3 долгих выходных в Москве обещают.
2: И дожди.
1: А хотелось куда-то поехать с палаточкой, чтобы вот это вот шашлычок пожарить.
2: А вот не факт.
1: Да факт, а я думаю.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
7: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
8: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
9: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
12: 6+.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Возгорание на нефтебазе в Усть-Лабинске в Краснодарском крае ликвидировано. Об этом сообщает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Там отметили, что работы по тушению пожара завершены. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, возгорание на территории нефтебазы в Усть-Лабинске произошло в субботу после атаки БПЛА. Площадь пожара составила около 5000 квадратных метров. Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, в список входят более 170 позиций, которые касаются финансового сектора, энергетики и производства беспилотников. Помимо этого, список включает персональные санкции. Каллас добавила, что на следующей неделе Совет по иностранным делам будет отдельно обсуждать ограничения против так называемого «теневого флота России», а также российского военно-промышленного комплекса и пропаганды. Госдума разрешила водителям с правами категории Б, С и Д управлять внедорожниками категории А2. Сейчас водители с такими правами могут управлять только внедорожниками категории А1, а для категории А2 нужно получить удостоверение тракториста-машиниста. Речь идет об управлении самоходными машинами, то есть внедорожными автотранспортными средствами до 3,5 тонн и до 8 мест помимо водителя. К этой категории относятся, например, багги, вездеходы и снегоболотоходы. 74 человека скончались в результате вспышки холеры на северо-востоке Нигерии. Число зараженных в штате Борно приближается к 8 тысячам. Такие данные приводит международная гуманитарная организация «Врачи без границ». Уточняется, что первый предполагаемый случай холеры был зафиксирован там 1 мая. В конце мая Роспотребнадзор сообщал, что завозных случаев заболевания холерой в России зарегистрировано не было. Случаи холеры отмечены в 23 странах мира, в основном в Африке. Американский интернет-сервис Roblox предоставил гарантии соблюдения российского законодательства. Как говорится в сообщении Минцифры, Roblox обещает реализовать целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей. В министерстве отметили, что уже в июне компания запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам, а также подтвердила обязательства по борьбе с распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей. Ожидается, что ограничения на доступ к Roblox в России скоро будут сняты. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Ой, какой сегодня интересный будет. Просто закачайтесь. 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы, как всегда, в прямом эфире. И, естественно, как всегда, наша миссия сопроводить вас до дома интересными историями, полезными, поучительными, ну, разными, в общем, но приятными однозначно. Сегодня будет то же самое. Мы себе не изменяем. Ну и сегодня немножко, наверное, оторвемся от земли. Полетим чуть-чуть подальше. Насколько оторвемся километров?
5: На самом деле не очень много. Не километров очень... на 200.
4: Километров на 200, но этого достаточно для начала. Основатель научно-развлекательного астрономического проекта «Астробрн» Дмитрий Лавров сегодня в студии.
5: Всем привет.
4: Приветствую. Ну, в общем, давным-давно, еще, наверное, в конце апреля, У нас с тобой глаза зацепились за...
5: Темку одну, которую надо обсудить было.
4: Да, надо обсудить. Вот мы ее немножко оставили на потом, что ли. Да? Речь сегодня пойдет о космическом туризме, потому что 25 лет назад, в конце апреля, Байконур начал полет... Ну, запустил с Байконура, запустили первого космического туриста, получается так. И, в принципе, хотелось бы пофантазировать на эту тему, а, возможно, поговорить и о вещах серьезных, о вещах, так скажем, недалекого будущего. Это космический туризм. Сейчас эта штука, по всей видимости, очень дорогая. Ну, мы видим, как...
5: Она была, есть и будет дорогая. Тут от этого никуда нельзя уйти. Да. Вряд ли когда-нибудь, ну, я так думаю, вот в обозримом будущем будет такая, знаешь, ситуация, когда семья среднего достатка...
4: Будет думать,
5: может быть, Сочи, а может быть, на орбиту. А давай на орбиту в этом году. Вряд ли когда-то такое, конечно, произойдет. Но, конечно, хотелось бы верить.
4: Хотелось бы верить, да. И главное, чтобы Сочи тоже до масштабов орбиты в ценовом...
5: Конечно, да вообще уж, честно, да, если даже такое случится, наверное, лучше в Сочи. Потому что космический туризм, вопреки вот представлениям, как это будет классно, здорово, молодежно и современно, это никогда не будет сверхкомфортно. Ну, никогда этого не будет. Я думаю, дальше мы там поподробнее про это поговорим.
4: А я думаю, уже можно будет заканчивать. Ну, все, некомфортно, неинтересно.
5: Скорее всего, это будет всегда такой отдых идеологический. То есть вот туда, в этот космос, будут отправляться туристы, которые вот именно с целью вот побывать в космосе, стать там космонавтом, астронавтом, тайконавтом, в зависимости от государства. А вот так, чтобы получить впечатление, чтобы переключиться там от рабочих задач, ну, конечно, космический туризм такую задачу никогда не будет массово выполнять.
4: Ну, впечатления те еще. Да,
5: впечатления те еще, конечно, на всю жизнь.
4: Ну, да, наверное, эту тему мы сейчас разовьем. Единственное, вот чего бы хотел сосредоточиться в самом начале. Вот ты говоришь, никогда не будет комфортным. Но если мы возьмем, допустим, всех писателей-фантастов, да, которых мы читали, так или иначе, или смотрели какие-то фильмы, да, на основе их произведений, многое было предугадано. Да, многое было, может быть, даже придумано или вот запустило ту идею, которую в настоящем умы наш человеческий выполнил. Платили. И если говорить о мультипликации, да, как тоже искусстве, вот, допустим, там сериал, да, мультсериал «Футурама», да, какая-нибудь.
5: Да? Ну,
4: там
5: вот... вот как в «Футураме», да, хотелось бы, когда вот, по-моему, первая или вторая серия, собственно, «Футурама», когда там главный герой делает отчет полета на Луну, там, 10, 9, и на 8 они уже на Луне, он 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот так, конечно, классно было бы на Луну слетать, да. Вот это туризм уже полноценный. Ну, вряд ли мы, опять же, до такого дорастем.
4: Ну, вряд ли доживем, это точно, вот. А если говорить о самом начале... То есть тогда, 25 лет назад и сейчас, есть ли принципиальная разница?
5: Да, давай немножко начнем с того, что вот определимся, что такое вообще, вот, ну, как бы определимся с термином, да, как в любой дискуссии надо начать с определения терминов. Вот так же и здесь. Что называется космическим полетом? Есть два подхода к определению того, что такое вот слетать в космос. Есть общемировой подход и есть американский подход. Ну, в принципе, как и, наверное, много в чем. Так, такое есть разделение. В общем, границы космоса определена линия над поверхностью Земли в 100 километров. У американцев 80 километров, ну или там 50 миль их по их имперской системе. Ну так вот, получается, что любой человек, совершивший полет на каком-то аппарате выше этой линии, становится космонавтом, у американцев это астронавтом, или у европейцев вот в Азии тайконавт называется. Еще есть, кстати, отдельное название для космонавтов в Индии, я вот его забыл, там какое-то сложное. Можно будет, да, кому интересно, погуглите. В общем, в каждом государстве свое название. Так вот, если человек совершил такой полет, он становится вот космонавтом. А что нужно, чтобы стать туристом в космосе? А туристом в космосе нужно, может стать только, если человек совершил космический полет, но при этом не будучи специалистом космической отрасли. То есть он там не какой-то военный пилот, он не космонавт по своей профессии. Вот тот самый первый полет космического туриста, о котором ты уже сказал, в 2001 году произошел с космодрома Байконур, совершил его миллиардер. тут уже как бы понятно. Ну, да. Миллиардер Деннис Тита, и он не был, ну, не имел отношения никакой к космической отрасли, то есть он просто, грубо говоря, купил себе место на космическом корабле. На
4: потому Востоке. Что мог.
5: Да, потому что мог. Ну, и тем не менее, там на самом деле большие баталии шли вот перед его полетом. Он легко мог и не состояться. Это был... Ну вот на текущий момент и в 2001 году космический туризм, это скорее такая вот, это реклама, на самом деле. Роскосмосу тогда нужно было провести такую рекламу, что вот смотрите наши возможности. На тот момент Роскосмос был основным, и еще много лет после этого, был основным, так скажем, доставщиком всего людей в космос. Да, на Международную космическую станцию, естественно. И вот это была такая реклама для того, чтобы, ну, во-первых, деньги заработать. И это правильно, потому что космос — это штука дорогая, и заработать деньги — это правильно.
4: Да, ну а вот почему полет мог не состояться, и вообще, вот интересно, нужно ли столько же тренироваться как космонавту для того, чтобы совершить вот этот полет туристический, на секундочку, узнаем совсем скоро. Прямо сейчас у нас реклама, ну а в студии сегодня не космонавты и, кстати, не виомонавты. Виомонавты в Индии, да. А еще небесный человек, гагонавт. Вот, гагонавт. Ну, вот это даже поинтереснее, гагонавт. Дмитрий Лавров сегодня в студии, основатель научно-развлекательного астрономического проекта «Астро-ВРН». Мы о космическом туризме. Не переключайтесь.
0: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107FM. Фестиваль «Не только джаз на пруду». Грандиозное событие лета. В усадьбе Скорнякова-Архангельская выступят романтичные Beautiful Boys, харизматичный Миша Хорев, уникальный Олег Акуратов, а также Тер Мейтс и Антон Беляев. Только джаз на пруду. 20 июня. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте usadbadefisnadanu.ru. Без возрастных ограничений. 2026 год.
6: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически. Окрашивание, макияж, уход за лицом и телом. Ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
7: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
8: Давай, сразу. Ага.

0: России.
1: 18:16 в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз, я Никита Кочергов. Напротив меня основатель научно-развлекательного астрономического проекта «Астро-ВРН» Дмитрий Лавров. И когда Дмитрий у нас в студии, то мы тут, естественно, про космос. Сегодня говорим о космическом туризме и о том, что 25 лет назад, в конце апреля, состоялся как раз-таки эскадрома Байконур первый полет. В общем, все это ближе к рекламе и демонстрации возможностей было.
2: Да, ну и как бы привлечение, получается, клиентов вот, к Роскосмосу в первую очередь, это вот как раз к доставке человека в космос.
1: А почему так мог не состояться-то? В чем проблема? Деньги-то уплочены.
2: Как это вообще все происходило? Ну, во-первых, это первый турист происходил. И дело в том, что вот в космосе, когда мы говорим про, например, выполнение каких-то миссий, особенно про пилотируемые миссии или там отправку человека в космос, есть очень строгие протоколы безопасности. И они в том числе основываться могут на, собственно, ну, способностях и навыках экипажа. Их готовят людей, космонавтов, ну, очевидно, готовят выполнять разные задачи и готовят правильно действовать в определенных там нештатных ситуациях, которых было вот в истории космонавтики было ой как много.
1: Они буквально сейчас происходят.
2: Да, и прям буквально вот пока мы разговариваем, там тоже сейчас дырочку-то латают на космической станции. Ну так вот, а получается, что у нас есть человек, который не специалист, не обучен, не обладает какими-то навыками, не может правильно действовать в случае, там, например, разгерметизации кабины или там, когда требуется какой-то ремонт. Он не знает оборудования. Да, то есть, соответственно, протоколы безопасности, которые вот хорошо знают космонавты, они к нему не применимы. Сам этот миллиардер, Денис Тита, на момент полета он был 60-летним. То есть, понятное дело, что это не какой-то молодой человек, человек уже, ну не сказать старый, но уже в возрасте, намного старше вот, представителя экипажа, который вместе с ним летел. И он, конечно, готовился, Денис Тита, он прошел очень сложную подготовку, и, собственно, большая стоимость, которую он отдал за полет, это была стоимость, ну, он оплатил подготовку. Подготовка длилась аж 8 месяцев, он был очень интенсивный, он там похудел, набрал мышечной массы хорошо. Вот этот миллиардер, он тоже это как один из плюсов обрисовывал. И уже когда все было готово, когда уже утвердились планы, он должен был для института лететь с двумя нашими космонавтами, то есть вообще вот на корабле, на Союзе, там три места, и вот одно место было выдано туристу, а два это были космонавты. И стал против полета агентство космическое американское НАСА. Они уперлись, так сказать, рогом, что вот ни в коем случае не специалист на Международной космической станции не должен быть. То есть были вопросы, что он там вообще забыл, что будет, если он, например, что-то сломает на космической станции.
1: Кстати, жив-здоров, 85 лет.
2: Ну вот, это его наши специалисты, наши доктораты подготовили. Вот. В общем, в конечном итоге договорились о полете, я так понимаю, ну, потому что это был в том числе и политический вопрос, я думаю, там в кулуарах все это решили. Вот, как я сказал, он отдал 20 миллионов долларов за этот полет. На современные деньги это где-то там порядка 35-36 уже миллионов долларов. Вот, 8-месячный был курс подготовки. И сам полет у него стоялся чуть менее 8 суток. То есть он, за это время он находился вот на станции, мешал там всем, летал туда-сюда. В основном занимался тем, что фотографировал через иллюминатор Землю. И, вот, как он сам говорил, даже немножко помогал на кухне. Ну, наверное, из тюбиков выдавливать еду там в стаканчике. Ну, в общем, такой какой ценности он, конечно, не принес, но зато принес вот известность себе, Роскосмосу принес известность, ну и заплатил за это деньги.
1: Кислорода пожег только. Да, в принципе. Ну, то есть мало чего, так скажем, захватывающего, кроме, ну, сейчас скажут, ну, чего ты, там, самое же важное, это вот та самая натуральная, настоящая невесомость, увидеть да. Землю, безусловно. Но когда мы говорим турист, да, у нас мозг уже давным-давно рисует, ну, какие-нибудь там...
2: Человек, который не ограничен какими-то рамками, вот он получает удовольствие от нахождения там. И вот я поэтому и сказал в самом начале, что, скорее всего, вот этого, конечно, вряд ли произойдет. Любой туризм, он будет выглядеть таким, ну, в будущем, наверное, таким образом, я представляю, что вот есть у нас какой-то очень богатый богатый человек, который оплатил полет свой на орбиту, и есть еще человек, наверное, 100 специалистов, которые следят, чтобы все с ним было хорошо, чтобы туалет работал, чтобы там, я не знаю, какой-нибудь робот ему там поднес бутылочку воды, когда нужно. Mm-hmm. И все это в очень-очень стесненном пространстве, конечно, в котором не разогнуться, не столкнуться ни с чем, то есть, скорее всего, синяки у каждого туриста по возвращению mm-hmm. будут на всех конечностях.
1: То есть, никаких космоотелей, вот,
2: ну, суперсервисов? Вряд ли. Опять же, да, это не будет выглядеть так. Это вот, скорее, это будет выглядеть типа как в аэропортах. В аэропортах есть как капсульные отели, mm-hmm. да, вот ты вполз в свою капсулу, ну и лежишь, чилишь там через Starlink, звонишь своим друзьям и говоришь, вот смотрите, я на орбите. Mm-hmm. Вот что-то такое, скорее, это будет.
1: Mm-hmm. Хорошо, а неужели кроме фотографирования в будущем, допустим, нечем будет заняться в космосе?
2: Ну, опять же, не специалисту, да, скорее всего, больше нечем будет заняться. Максимум, вот, опять же, у американцев, у всеми нам известного миллиардера Илона Маска, у него программа была, вот, 2 года назад, по-моему, отправляли тоже не специалистов, то есть туристов в космос, ну, правда, на достаточно большую высоту в рамках миссии Polaris Dawn, и люди... не специалисты совершили выход в открытый космос. То есть это вот еще одна такая ачивка была вот американцами забрана, в плане того, что вот первые не специалисты вышли в открытый космос. Там, насколько помню, 2 астронавта совершили выход, немножко потусили за бортом, так сказать, и вернулись обратно. Вот. Это, может быть, вот еще одно развлечение, которое я могу вот на текущий момент придумать для туристов. Наверное, на этом все.
1: Да, ну, уже, да, в принципе, придумали. Хорошо. Ну, а все-таки, как в любом деле, существуют тенденции, ну, движения вперед. Да? Вот здесь, тем более, видишь, мы опять упоминаем, мы первого туриста отправили, американцы его выпустили в космос открытый. Да? Хотя, сколько, 20 лет, да, с ним большим прошло с тех пор. То есть какая-то гонка будет существовать, кто в нее включается и включается ли, и что будет в будущем?
2: Да, гонка однозначно существует, потому что, ну, опять же, как и все в космосе, как и в прошлом веке, везде хочется всем быть первым. И это очень важно, это очень сильное идеологическое подспорье. И в разных государствах, ведущих в космосе, это вот Россия, Соединенные Штаты и Китай, есть определенный подход к космическому туризму. Но он выражается по-своему. Вот начну с России, да, вот с нашей страны. У нас в планах построить такую, называется Российская орбитальная станция или станция РОС, сокращенно. Уже планируется там в 28-м году, по-моему, первый модуль запустить. То есть, ну, она будет модульная, как и любая другая космическая станция, как бы из кусочков, да, состоять, там у каждого кусочка своя цель. Один там энергетический модуль, другой там лаборатория, там и так далее. Вот, станция будет собираться из нескольких модулей, и вроде бы как туда закладывают возможность тоже вот отвозить туда туристов, ну, типа как Деннис Тита, то есть тоже привезти какого-нибудь богатого человека, который там что-нибудь потусит, полетает, пофотографирует, вот, ну, и заплатит за это деньги. Вот, тем самым окупив часть расходов. То есть вот у России подход такой, вот построить вот эту станцию, которая будет выполнять ряд научных задач, огромное количество, и вот в том числе на ней будет возможность пребывать не специалистам. У Китая другой подход. Нет, да, я даже так лучше начну, наверное, с Соединенных Штатов. У них другой подход. У них есть такая компания Джеффа Безоса, который основатель Амазона. У него есть компания, которая занимается космосом, она называется Blue Origin. И вот эта компания Blue Origin, у них уже, по-моему, 1.5 года перестала летать. Они построили такая маленькая ракетка, высотой, по-моему, всего 18 метров, называется New Shepard.
1: Пухлая
2: это, такая. Да, такая пухленькая ракетка маленькая. New Shepard — это название по имени первого американского астронавта Алана Шепарда. Вот эта ракетка представляет себе 18-метровая такая пухленькая труба, шириной, по-моему, там около 6, что ли, метров, ну, не буду врать, не помню. И у нее самые большие иллюминаторы среди всех космических аппаратов, которые даже занесены в Книгу рекордов Гиннесса. В общем, смысл ее в чем? Эта ракетка достаточно мощными двигателями совершает не то что полет, а прыжок на высоту где-то 50 километров. И дальше еще по инерции она летит еще там 50-60 километров, и тем самым получается, что люди, находящиеся внутри, там, по-моему, до 6 пассажиров, они оказываются в космосе, то есть за линией вот это 100 километров, линия Кармана называется, они преодолевают линию Кармана и потом совершают свободное падение вниз. То есть это не полет, это прыжок. И вон, там где-то 115-120 километров высота максимальная. То есть технически люди совершили выход в космос.
1: Но это аттракцион.
2: Это именно и есть аттракцион, правильное слово, да. Ну и, соответственно, люди за это заплатили. Китайцы на текущий момент скопировали этот подход. Да, кстати, вот про американцев важно сказать, что у них эта программа сейчас заморожена, потому что компания Джеффа Безоса выиграла тендер на разработку для миссии Артемида. Это вот американская миссия, которая про полеты на Луну современная. Mm-hmm. Они там готовят большое количество оборудования, в том числе там и корабль, и там, ну, ряд оборудования. Сейчас Безос... Вот,
1: для очередной миссии.
2: Все, да, все свои ресурсы на выполнение вот госзаказа отправил. Поэтому сейчас Шепарды не летают. Китайцы полностью скопировали Шепарда. У них там свое название, я его, к сожалению, не выговорю. Ракетки выглядит, она очень сильно похожа. Но фишка в том, что они поставили на этот прыгун другие двигатели. Вот если американцы летают на метане, он намного чище, но он подороже. А вот не на метане, извиняюсь, на водороде летают. Вот, он намного чище, он не загрязняет атмосферу, ну, потому что при сгорании водорода образуется вода. Взлетела ракета, прошел дождик, вот все, все загрязнение. А китайцы, они летают на керосине в смеси с кислородом. Это, ну, чуть более грязное топливо, хотя тоже достаточно чисто, но намного дешевле. И вот у китайцев фишка такая, что они тоже вот сейчас в 27-м году начнут совершать первые коммерческие прыжки в космос, и они будут стоить ровно в два раза дешевле, чем у Джеффа Безоса. Вот. То есть это вот их такой подход. То есть мы можем сделать все то же самое, что делаете вы, мы можем сделать это лучше, а главное дешевле. Но у китайцев есть очень серьезный подход к развитию. То есть у них тоже есть в планах и возить в космос на орбиту людей, то есть не просто прыжки совершать. У них есть ряд разработок тяжелых ракет, которые смогут вывозить модули. Даже есть, я читал программу, ну, мне кажется, это совсем фантастическая уж программа, выводить на орбиту модули, то есть как вот такой, типа вагончик такой, вот, буханочка такая вот с туристами, которые будут совершать несколько витков, а потом спускаться там плавно в атмосферу.
1: Да, ну вот мне кажется, когда мы с тобой начали говорить о будущем, и ты говоришь, ну как бы это никогда не будет настолько комфортным, да, или необычным. Я подумал вот о чем? О том, что ведь придумываем постоянно современные материалы, да, они облегчаются, они становятся, не знаю, их можно будет сложить, разложить даже в космическом пространстве, то есть строить уже на месте. Соответственно, все это легче, можно будет, ну, если фантазировать, да, запускать дешевле, там из этого строить какие-то модули, и вот тебе, пожалуйста, хоп, и микроотельчик появился. Вот, возможно, ведь и по такому пути развития пойдет.
2: Да, но тут нужно просто понимать, что это очень-очень длинный путь. Потому что любой сервис, мы же, ну, туризм, наверное, рассматриваем сейчас, да, как сервис, да, которым может воспользоваться там любой желающий, там, имеющий определенную сумму денег. Любой сервис подразумевает под собой развитую инфраструктуру. А инфраструктуры для космического туризма, ее нету даже в зачаточном положении. То есть, ну, где-то там под Воронежем или под Москвой нужно построить целый, получается, комплекс, который будет готовить, да, тренировочный комплекс. Там должны быть специалисты, кадры, которые будут за всем этим следить. Там должен быть космодром с полетом ракеты. Потому что на военный космодром ты так просто не заедешь.
1: Я поправить. Более скажу, это же целая индустрия должна развиться товаров, я не знаю, все от наволочек до...
2: До футболок с принтом.
1: Да. Ну да, то есть вот это же тоже интересно.
2: Да, это вот то, что ты говоришь, это реальный подход, но он будет требовать там десятилетия или, может быть, столетия, да, и скорее вот придумают, как выходить в космос без использования ракет, может быть, там какие-то космические лифты построят, причем есть даже проекты, концепции, точнее, космических лифтов. Вот это может быть, когда стоимость полета или там доставки груза, килограмма груза в космос упадет, ну, так раз в, там, в тысяч в 10, ну, тогда да, наверное, можно будет говорить о том, что можно будет уже вкладываться в эту отрасль, развивать инфраструктуру в космосе.
1: Ну да, допустим, наши космонавты и астронавты, те, которые уже выходят, так скажем, на заслуженный отдых, они могут стать специалистами, находиться на орбите.
2: Ну, там, они, да, помогать,
1: целую
2: помогать
1: смену, да, да. В качестве сопровождающих там и все. Ну уж... Да, фантазия, конечно, далеко может унести, но прервемся пока на рекламу новости середины часа. Вот. Почему об этом, наверное, рано задумываться, я имею в виду о космическом туризме прямо с большой буквы. Ну, наверное, есть масса нерешенных вопросов, которые нужно сначала закрыть.
2: Ну, да, это, может быть, не самое приоритетное сейчас.
1: Да, потом уже и об этом пофантазировать. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
0: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
3: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Да все нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: И тогда заберет нас в
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 000 рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
14: Наши новости.
15: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Делегация Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым работает сегодня в Москве на форуме «Единой России. Есть результат» Центрального федерального округа. В нем примут участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета Владимир Якушев, вице-премьер Александр Новак, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернаторы регионов ЦФО, ветераны специальной военной операции, предприниматели и общественники. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАКС. Ключевыми темами форума станут поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции, развитие молодежной политики и образования, модернизация здравоохранения, обеспечение технологического лидерства и экологической безопасности, а также развитие сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры и благоустройства территорий. И еще губернатор Александр Гусев отметил, что воронежцы активно вносят свои предложения в народную программу «Единой России». Они уже обсуждались на региональном форуме «Есть результат». Теперь эти наказы прозвучат на федеральном уровне. Глава региона напомнил о том, что сбор идей на народную программу продолжается. Каждый житель Воронежской области может внести свой вклад, оставив предложение на сайте естьрезультат.рф. Уже поступило 2 миллиона идей от жителей страны. Уверен, что голос нашего региона будет услышан, а совместная работу позволит принять решения, которые сделают жизнь людей в Воронежской области еще лучше, подчеркнул Александр Гусев. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор

0: Ситуации с движением самокатов на тротуарах можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.
1: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
0: Да-да-да, и Дмитрием Лавровым. Сегодня мы говорим о космосе, а точнее о космическом туризме. Ну и, собственно, все, что с ним связано. О перспективах уже мы поговорили. В общем, как обычно, гонка Россия-США, и вот еще к ней подключился и Китай. Соответственно, мне кажется, Индия и Гаганафт, пока они не переделают название, у них
2: ничего
0: не получится.
2: Если вот положить, на самом деле, руку на сердце, то, наверное, все-таки основная гонка сейчас, сегодня, происходит все-таки между США и Китаем. Это вот такие две державы, у которых сейчас максимальная экономическая мощь. Вот, а Россия здесь немножко отстает. Но у России есть преимущество в космосе вообще, не только там, с точки зрения туризма. Во-первых, это наш опыт и кадры, которые у нас есть. Да, может быть, где-то технологиях мы не дотягиваем перспективных космических, но зато вот с нашим, и с нашей инфраструктурой, еще что самое главное, те же самые космодромы, которые у нас есть, вот с них запускаются не только российские спутники, очень много, вот и сейчас даже в условиях вот спецвоенной операции запускается очень много коммерческих, делается запусков, разные спутники, связи, там какие-то другие спутники запускаются до сих пор.
0: Ну, в общем, не стоит все это на месте, да, я думаю, что как бы в истории нашей страны бывали такие моменты, когда не все и сразу, но потом рывки тоже случались и случаются, и ничего не исключаем. С другой стороны, вот мы сейчас говорили с тобой о, так скажем, аттракционах, которые устраивают США и Китай, и о серьезных намерениях и полетах, которые устраивают, продолжают устраивать Россия. Так что, ну, что важнее, покажет только время. Но если уж его немножко сократить и подумать еще больше на перспективу, а каким вообще должен быть космический туризм и в имеющихся реалиях, возможностях, кто чего...
2: С минимумом фантазии, да?
0: Да, доставить туда можно.
2: Ну, вот, как я и говорил, в первую очередь должна быть создана инфраструктура.
0: На себя поверни чуть-чуть.
2: Инфраструктура должна быть создана для совершения полетов. И эту инфраструктуру нужно будет масштабировать. Ну, то есть, что имеется в виду? Вот, ну да, в 2001 году у нас отправили одного космического туриста. Классно, здорово.
0: Поболтаться.
2: Но, да, одного, одним туристом там за один запуск это маловато. Вот хорошо бы отправить сразу в космос, например, 100 туристов. Да, и вот, соответственно, вот все оборудование, вся инфраструктура должна быть масштабирована до таких размеров. И если мы говорим про запуски, то здесь очень хорошо, кстати, для этого подходит уже современная технология, имеющаяся, отработанная, практически, можно сказать. Это Starship. Это вот те самые огромные ракеты Илона Маска. Вот, то есть они теоретически их можно масштабировать так, чтобы, например, на высоту, ну, как летает МКС, это там плюс-минус 400 километров, на эту высоту вот отправить такой вот автобус сотни людей можно. Но где они там будут размещаться? И, опять же, здесь то есть должна быть какая-то станция, вот, ну, по аналогу, например, современный МКС, состоящий из разных модулей, потому что ракета не может на себе там бесконечное количество груза увезти, даже не с точки зрения веса, а с точки зрения габаритов. Поэтому любой космический отель, он будет выглядеть как составная такая вот мозаика, как хрущевка такая, состоящая из модулей. Вот. И вот эти модули нужно будет туда выводить. И, конечно, это безумно дорого, и вот в современных реалиях это не представляется даже возможным. Там вывести, например, сотню разных модулей, которые там, половина из которых, например, будет это номера гостиницы, остальные, например, какие-то служебные модули, там,
0: сервисные. Эта модули. Махина ведь должна еще и маневрировать.
2: Абсолютно верно. Вот, например, та же МКС, о которой мы сегодня уже много раз говорили, она маневрирует постоянно. Облетает космический мусор, облетает там еще, может быть, какие-то фрагменты.

0: какой-то астероид, например, может какой-то пролететь, и она может, например, немножко опуститься или немножко подняться на несколько километров, совершить виток, ну, а потом уже вернуться на опорную орбиту. Вот так же должна быть вот эта огромная махина как-то маневрировать, то есть должна быть еще на Земле отдельная служба, которая должна будет следить за безопасностью, чтобы, не дай бог, ничто не врезалось, потому что скорости огромные. Даже маленький какой-то болтик там, на скорости в 7,7 километров в секунду, ну, не то, что там разнесет, он просто прошьет насквозь весь этот отель, какой ему там не был размер. Вот. Соответственно, нам нужно будет все это выводить, за всем этим следить. Должна быть отдельная даже служба, которая будет с Земли наблюдать за космическим мусором, а его объемы тоже постоянно растут, потому что постоянно в космос что-то там сбрасывается, ракеты, какие-то ненужные вещи.
1: И все это болтается на орбите.
0: Все это болтается на орбите, да, там какой-нибудь, у кого-то телефон из рук выпадет, у какого-то туриста или башмак улетит, и этот башмак может тоже больших дел наделать.
1: Угу. Вот. Ну, я шучу, условный башмак, менее, да. Конечно, да, это понятно. Ну, ты сказал, автобус, космобус, давай космобус, называть да. Все своими именами, да, космобус с туристами, в общем, не так скоро доберется до, собственно, даже... орбиты МКС. А варианты какие?
0: Я думаю, знаешь, вот более реально создание новой, ну, как, не то чтобы отрасли, а нового подхода к туризму. Скорее, вот мы просто немножко пытаемся по земным меркам, да, мерить, ну, что вот туризма надо, там, чем больше туристов туда загонишь, тем лучше. Наверное, мне кажется, более вероятно, это появление такого понятия, как научный туризм. Космосе. На самом деле на Земле есть очень много людей, которые никогда в космос не попадут, но они очень много о нем, например, знают, умеют, обладают какими-то интересными навыками, которые могли бы чисто теоретически там какую-то пользу, например, в космосе принести. И, ну, что я имею в виду? Например, представьте, какой-то богатый человек, который, например, всю жизнь там увлекается какой-то биологией или, например, медициной или еще что-то, вот, он вполне себе может купить место, например, на какой-то научной станции, на той же самой Рос, про которую мы сегодня говорили, российскую, и, например, выполнить там, провести какой-то проект научный, синтезировать молекулу, да, потому что вот именно в состоянии невесомости там гораздо более широкий инструментарий научный для создания, ну, там, в рамках химии, медицины или фармацевтики, там можно проводить интересный эксперимент, который на Земле не поставить. Например, вот можно отправиться на космическую станцию, синтезировать там какую-то молекулу, сделать какое-нибудь новое безопасное обезболивающее, условно, а потом на Земле запатентовать это, на Земле продавать. Вот такой подход, мне кажется, он более реалистичен, чем просто полететь там в космос, поболтаться недельку и вернуться с впечатлениями, показать коллегам фоточки. Uh-huh. Вот скорее вот такая вот будет развиваться как бы ветка космического туризма.
1: Ну а что касается обещанных и вот вновь что ли, стартовавшей гонки по покорению Луны, там что-то может быть подобное?
0: Здесь, наверное, да, тоже может быть, потому что в каком-то смысле туризм на Луне, он, наверное, даже чуть более безопасен, чем на орбите. Но все-таки, находясь на поверхности, здесь у нас пространство меньше проблем, потому что, ну, мы можем, грубо говоря, поставить купол, то есть отель строит таким образом, поставить какой-то купол, под ним вырыть огромную яму и накачать ее кислородом или воздухом, и вот, вот так устроить отель. То есть не нужно там миллион этих модулей выводить, можно прямо на Луне. Причем из реголита Луны, то есть из вот поверхности с помощью 3D-принтеров, в принципе, можно строить какие-то конструкции жилые.
1: Какая-никакая гравитация есть.
0: Да, какая-никакая, она там хоть там 15% от земной, но тем не менее она есть. Это уже намного проще. Вот. Минус только в том, что на Луну 5 дней лететь, 5 дней обратно, это, конечно, это то еще будет приключение, которое испортит весь отпуск. А так на Луне, да. За Луной сейчас идет тоже очень такая прям серьезная гонка между США и Китаем. Китайцы, например, первые, кто смогли там на обратной стороне Луны разместить луноход, который работает, хорошо передает, там, выполняет научные задачи, передает много информации с обратной стороны Луны. И это тоже как бы такой звоночек к тому, что китайцы, они за Луну взялись очень хорошо. Американцы сейчас вообще ее облетают. Вот, текущий президент Соединенных Штатов очень сильно подгоняет НАСА, с тем он еще планировал в первый срок, чтобы полет совершился, но вот не совершился. Сейчас он произошел только облетный вокруг Луны. Я уверен, что они будут какие-то в будущем, может быть, на протяжении там, 30-50 лет строить базы постоянного присутствия на Луне. Mm-hmm. Вот такие планы есть, но
1: а
0: пока
1: у нас какие амбиции по поводу
0: Луны? У нас были амбиции по постройке орбитальной лунной станции, станции. Uh-huh. И это, на самом деле, на мой взгляд, правильный очень подход. То есть будущее строить не там, копию МКС, как вот сейчас, а чуть более сложное, вот именно орбитальную лунную станцию. Но этот проект, вот его упростили до вот, текущей станции РОС, которая будет орбитальной все-таки вокруг Земли. Но это тоже очень большой шаг вперед, на самом деле. Тут нельзя обесценивать это.
1: Ну, безусловно. Во-первых, это индивидуальное
0: пользование, да, полностью так скажем.
1: Да, и совершенно другие открывает возможности, это точно. Ну, понятно. В общем, несмотря ни на что, освоение космоса продолжается, увеличиваются более амбициозные проекты, уже стартуют, и причем не как всегда это было, да, вот русские и американцы борются, да, вот обычно в американском представлении мы там в шапках-ушанках где-то да. гоняем по космосу, вот, но сейчас присоединяются и другие державы крупные, это Китай, что неудивительно, и вот
0: Индия,
1: Индия,
0: да, европейский тоже космический агентство.
1: Ну, это мы посмотрим, как говорится, да. какие там европейские космические агентства в самое ближайшее время куда полетят. Вот. Время покажет. Но вообще интересная штука. Были ли у тебя мысли по поводу того, что... Ну, давай пофантазируем, да? Мы вряд ли с тобой полетим куда-нибудь... выше, наверное, возможностей какого-нибудь самолета.
0: Выше 10 километров.
1: Да, выше 10 километров. Но, тем не менее, ты бы, чтобы для тебя было интересно, все-таки орбитальная станция вокруг Земли, лунная станция, ну, вокруг Луны, отель на Луне или какой-нибудь чилл в космосе?
0: Я бы, конечно, на орбиту Земли, причем на как можно более низкую бы слетал. Почему? Ну, потому что, например, если мы говорим про какой-нибудь лунный отель, ну, там точно ничего интересного быть не может. Ты сидишь в замкнутом пространстве, очень далеко от Земли. Кстати, есть даже такой вот, я забыл, как называется, синдром, то есть когда человек прям очень далеко от Земли оказывался, вот американские астронавты, то есть у них абсолютно какой-то вот...
1: Тоска,
0: вот не то, что такая ностальгия, а вот какой-то прям уровень тревоги очень сильно повышался, то есть uh-huh. вот, просто из-за отсутствия Земли под ногами и то, что ее видишь, как она от тебя удаляется. Вот. Вот поэтому бы не хотел, и потому что наша Земля, на самом деле, очень прекрасная. Мне, вот, наверное, можно сказать, моя мечта, я бы хотел посмотреть на свою страну, вот там с высоты, например, в 200-400 километров, посмотреть на вот все ее регионы, вот увидеть Сибирь, увидеть Уральские горы, увидеть Кавказ вот с большой высоты, увидеть Дальний Восток. Это намного интереснее, чем сидеть вот в металлической коробке где-то там на Луне и смотреть в маленький иллюминатор на черноту просто космоса там со звездочками. Конечно, вот орбитальный полет был бы намного более предпочтительен. Наверное, не один я только тоже так думаю. И, скорее всего, вот космический туризм на Луне, ну, наверное, по этим причинам это совсем далекая перспектива, а вот орбитальный, да, может быть, более.
1: Ну, возможно, и у нас появится аттракцион, что-то типа как у американцев и китайцев. Ну, мы это обсудим обязательно в наших последующих эфирах, да? Вот, да. Давай скажем так. В студии сегодня был и пока еще есть основатель научно-развлекательного проекта «Астроврен» Дмитрий Лавров. Мы, как всегда, говорили о космосе. Дорогие друзья, мечтайте, думайте, отвлекайтесь на эти прекрасные моменты. Из этого тоже должна состоять наша жизнь, иначе никак. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Тем про космос еще найдем. Ну, собственно говоря, как и других. Их вагон и маленькая тележка. Пока что оставляем с музыкой. Ну, а встретимся в этой студии уже завтра в 18:04. Мы, как всегда, в прямом эфире. Счастливо. Пока.
2: Пока. Наше радио. Так звучит наше. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
5: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
6: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
7: Ограничение 6+.
8: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля Зеленый театр накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты «Нулевых» в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
7: 6+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Еще один поезд из Крыма в материковую часть России отменен, как сообщает компания Grand Service Express. Это поезд с сообщением Евпатория-Санкт-Петербург. Пассажиры могут пересесть по действующим билетам на другой состав, следующий в северную столицу из Симферополя. Уточняется, что от Евпатории и города Саки будут отправлены автобусы до Симферополя. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее компания-перевозчик сообщала об отмене поезда Таврия-Москва-Симферополь отправлением 11 июня. Июня в 0 часов 55 минут. Всего Grand Service Express сообщал о задержках 8 своих составов. Ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский. Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, он сказал, что июнь и июль в этом году могут определить очень многое, не уточнив, что именно он имеет в виду. Как передают РИА Новости, Зеленский добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, которые ожидаются от саммитов Евросоюза, стран Большой Семерки и НАТО. Госдума приняла закон о новых мерах защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году. Новый документ объединяет около 30 инициатив. В частности, закон ограничивает количество банковских карт на одного человека, не больше 20. Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны обезопасить свои приложения и сайты. Вводится механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов. В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Россияне также смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родители – уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку. В США признали проблемы с восстановлением транспортировки привычных объемов нефти и газа в зоне Персидского залива. Как заявил министр энергетики США Крис Райт, на это потребуется много месяцев. Вместе с тем он отметил, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают увеличиваться. Китайские ученые пересадили печень и почки свиньи пациенту. Это первая в мире пересадка нескольких органов животного человеку. Пациентом был 53-летний мужчина. После операции органы функционировали 5 дней. Затем исследование органов завершилось в связи с желанием семьи пациента. Исследование поможет в будущей клинической практике. Известно, что полгода назад китайские медики впервые в мире пересадили пациенту печень генно-модифицированной свиньи. Орган не отторгался в течение рекордных 38 дней. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Здравствуй, Феня.
3: Всем привет.
2: Привет.
1: Ну, как у тебя? Отошла ты от фестиваля, от эмоций, от работы?
3: Ну, я где-то между, знаете, отдыхом от фестиваля и завтрашней защитой диплома.
1: Ух ты!
2: У тебя же завтра защита!
1: Во сколько нам тебя ругать?
3: В 11 утра.
1: Хорошо, в 11 утра прям вот будешь чувствовать.
2: Поставлю напоминалочку,
1: да. Ребят, все завтра в 11 утра ругаем Феню.
2: Так, ну, ребят, вы знаете, да, что ругать можно только приличными словами, потому что неприлично, если ругаешь, это все не работает.
1: Да, да.
3: Правда?
2: Да, ты не знала?
3: Нет.
1: А есть у вас какие-нибудь, не знаю, вот у студентов, ну, какие-нибудь там, не знаю...
2: Не мыть волосы перед экзаменом.
1: Да, ну, там, не знаю, пятак под каблук, крош на авиэкзамен в кармане.
3: Ну, у меня, понимаете, у меня же такая специальность, такое, что мне не прям экзамен. То есть я защищаю проект, который все много раз видели, про который все знают. То есть у меня нет никаких переживаний. То есть у меня это будет какое-то волнение там перед выступлением, но я это очень сильно люблю.
1: Председатель приемной комиссии, знакомый так, тебе человек.
2: Знакомый всем человек.
3: Это другой вопрос.
1: Это другое.
3: Это не имеет никого, конечно, значения.
1: Конечно, никакого.
3: Вот. Соответственно, да, это же не какой-то там госэкзамен. То есть мне не будут ничего спрашивать такого высокоинтеллектуального.
2: Ну, с тобой, я так понимаю, просто будут просто обсуждать твой проект, какие-то нюансы, да, которые, может, показались комиссии.
1: Я помню, на защиту ходил, я трёсся, как осиновый лист.
3: Ну, у тебя, понимаешь, у тебя была серьезная специальность.
1: Ну да, я не был знаком с председателем приемной комиссии.
3: И вот это тоже. Как бы я работу показал. Мне сказали, что все хорошо. Ну и плюс, поскольку как-то мой научный руководитель тоже близкий знакомый, ну и это не, то есть у меня же не, как это, не академическая работа. Здесь нельзя в чем-то закопаться, это практический проект. За что там переживать?
1: Ладно, ребят, давайте прервемся ненадолго и продолжим.
0: Так звучит наше радио. Реклама на 107 FM.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
6: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио.

0: Феня. Дерзай.
1: Ну, про что мы сегодня, Феня?
2: Давайте мы обсудим как раз-таки вот эту тему всех этих дипломов, выпускных и большого
3: будущего. Давай, давай, почему бы нет, хорошая тема.
2: Да, ну, наверное, у меня, поскольку я уже там работаю, на кого я учусь, я понимаю, что это в целом редкая ситуация все еще, как и тогда, так и сейчас, у меня нет никакого там ожидания, что вот я выпущусь, я получила профессию, меня ждет большое будущее, именно в плане того, что, ну, как бы, у меня закончится пара, и, наверное, на этом все изменения закончатся. Но мне кажется, что у вас какая-то была больше разница, что вот сейчас там, не знаю, дадут диплом, и вы пойдете, не знаю, на завод. Ну, не вы конкретно.
3: Нет, я думаю, нет.
1: Фень, знаешь, мы уже, поскольку на старших курсах-то уже все работали, ну, на последних курсах, уже понятно было, что диплом мы сейчас получим и продолжим ходить на работу. Ну, на ту же на работу, на которую и ходим. И ничего в жизни особо не изменится, кроме того, что в графе, вот когда в анкете ты пишешь образование высшее.
2: Да-да-да.
3: Там на самом деле, я понимаю, о чем Феня хотела бы поговорить, но не получится. Просто, когда мы заканчивали вуз, СССР уже давно развалился. И мы, это уже не была система, что когда ты закончил вуз и получил высшее образование, работая уже, например, там условно, ну, как я, например, в газете, да, я понимал, что дальше я смогу пойти по карьерной лестнице стать, если буду правильно все выстраивать, да, начальником отдела, заместителем главного редактора, а может и до главного доберусь.
1: Главный
3: если...
1: редактор газеты «Вечерний Берримор».
3: Берримор, да, если вступлю в ЦК КПСС, например, вот, потому что иначе маловероятно. Вот, а когда мы заканчивали, это уже был полный раздрай, и даже никакого ни трудоустройства не обеспечивалось, ничего. Вот нате вам диплом, хорошо отучились, молодцы, и дальше давайте куйте сами свое счастье.
1: Еще, знаешь, это любопытная история, Андрей Георгиевич, не даст соврать, когда страну наполнили менеджеры.
3: Да.
1: То есть до этого были люди специальные, там, не знаю, инженер, врач, какой-нибудь зоотехник. Да,
3: даже филолог, понимаешь?
1: Да, библиотекарь. И вдруг все стали менеджерами. То есть менеджер культурно-досуговой деятельности, менеджер организации общественного питания, и все стали менеджерами. Менеджер...
3: Даже дринк-менеджеры появились.
1: Да, и вот ты как бы на кого
2: учился? Вот эти,
3: это алкаши, которые у магазинчика собирались, они превратились в дринк-менеджера.
1: Да, и когда спрашиваешь, на кого учился? На менеджера. Ну, все понятно, образование у тебя...
3: Нет.
1: Вот как такового образования у тебя...
2: Я попрошу. Но мне интересно, что сейчас? Я как-то вообще не в инфополе. То есть, знаете, есть же вот такой вот, у вас там были менеджеры, мне кажется, лет за 10 до меня, когда выпускалась моя старшая сестра, все были какими-то там юристами или такой, типа, вот поступай туда, и это успешно. Возможно, есть какой-то бум психологов, но мне интересно, если у кого-то там учатся дети, и вот напишите, пожалуйста, какая сейчас основная профессия?
3: Да, напишите, потому что многие профессии отваливаются, и на них уже практически
1: все пошли
3: никто
1: в IT.
3: Не идет. Бессмысленная история. Уже многие сказали, что, ребят, ваше программирование через некоторое время вообще не потребуется, потому что программировать будут то, что вы уже запрограммировали. Вот, все это без вас обойдется.
1: Ну вот, условно говоря, вот то, что было там год-два назад, там три назад, да, все шли, упорно врывались в IT.
3: Мне кажется, сейчас должны начинать выстреливать рабочие специальности.
2: Да, это, кстати, правда, но я не знаю, идут ли на них учиться, хотя мы как-то с вами обсуждали, нам писали, что вот колледжи там сильно возросли в рейтинге, условно, обучения, популярности, и это стало сложнее, но это правда, что сейчас как будто там должно быть много денег.
3: Ты знаешь, сколько сейчас получает подводный сварщик.
2: Подводный сварщик, нет.
3: Ну, это просто очень опасная 300? Профессия. Нет. 300 получает сварщик обычный.
1: Надводный.
3: А люди, которые умеют работать, например, с аквалангом и с вот этим вот оборудованием, я бы пошел.
2: Ну, пожалуйста.
1: Сейчас мы тут где-то проводили где-то ресерч, как это модно говорить. Где-то мы узнали о том, что вот люди, которые просто септики, ну, короче, ассенизаторы.
3: Ассенизаторы.
1: В сезон сейчас получают 500. 500, Фень, а ты на какого-то менеджера. И мы тут, ну, и мы не, на каких-то менеджеров обучились.
3: Так, мы ушли от высшего образования, перешли к ассенизаторам. Простите, мы не про какашки сегодня, давайте про высокое говорить, про высшее образование. Я тебе вот еще раз говорю, что мы были выпущены...
2: Вы слишком молодые для моего такого вопроса, ты хотел сказать.
3: Ну, кстати, да, это комплимент. Я принял его. Мы были выпущены на свободу, но при всем при этом мы, поскольку большинство сокурсников уже где-то работало, мы уже, может быть, шли не по карьерной лестнице, но хотя бы мы были трудоустроены. А учитывая, какая была тогда разогнанная в стране инфляция, страшная, что вообще не понимал, какую зарплату тебе платят, потом стали платить в баксах.
1: Все очень
3: все
1: было
3: стало,
1: понятно.
3: Стало понятно.
1: 100 баксов, в принципе, норм. 200 вообще как
3: 500
1: бы.
3: У меня было.
1: Ну, так ты был...
3: Я прямо... А у меня было 30 в известиях, а потом стало 500 в другом издании.
1: Вот, вот для начала 30 и 500 в другом.
3: Да, да.
1: Я помню, я приехал в столицу, у меня первая зарплата была 250 в одном месте, и потом на радио я еще как бы... Подработочка была еще 250. Ну, правда, потом все как бы...
3: Сейчас не скажешь, сколько это, потому что все очень сильно изменилось. Можно, наверное, какие-то сложные модели создать и попытаться разобраться, но на самом деле это были не маленькие деньги, это были очень неплохие деньги.
1: Ну, в принципе, да. Сколько квартира? Мне кажется, в Москве можно было тогда за 10 тысяч купить квартиру. За 10 тысяч долларов в ушку. В Москве.
2: Как круто.
1: Не в центре. Не в центре, но там, условно говоря, на речном вокзале где-нибудь, на Конаковке можно было взять за десятку.
3: Мы покупали за 12... Мы покупали однушку за 8, ага. А потом покупали за 12...
1: Ну вот, за десятку можно было бы
2: взять. Я за вас рада, но нет всего сердца, конечно.
1: Фень, ну так понимаешь...
2: Цен таких нет, понимаешь?
1: Фень, так у нас тогда денег таких не было, понимаешь? Мы знали, что, в принципе, за 10 тысяч можно купить.
2: Ну подожди, мы начали подожди, с того, что и покупал.
3: Это нам, знаешь, это нам подарок за то, что мы пережили 90-е. Я так считаю.
1: Мне таких подарков не перепало, Феня, поэтому это только вот Андрею Герновичу и то, как бы там родители, насколько понимаю, посодействовали в какой-то степени.
3: Между прочим, да, но там на самом деле даже не столько родители, родители тоже поучаствовали немножко, просто тогда еще можно было, вот у жены на работе можно было взять беспроцентный кредит. Угу. Фактически ты приходил в кассу, брал баксы, ага. И там ставили пометочку, что скажешь зарплату, тебя будут вычислять определенную. Да. Работодателю это было очень выгодно, потому что не уволится хороший сотрудник. Вот. А тут ты получаешь деньги, за которые ты ничего не платишь, все, ты пошел, купил квартиру.
1: А вот когда я 25 лет назад пришел работать на московские радиостанции, ходили легенды, что совсем еще недавно на некоторых радиостанциях хорошим радиоведущим работодатели покупали квартиры. Просто вот ты такой крутой радиоведущий, вот тебе квартира.
3: Но это были слухи, я так понимаю.
1: Да нет, Андрей Георгиевич, в том-то все и дело.
3: Но что... это только девочкам радиоведущим покупать. Андрей
2: Георгиевич. Так это можно и сейчас, что?
1: Я знал как минимум троих людей, которым как бы
3: да
1: вот...
3: Ты что?
1: Да.
3: А что тебе не купили?
1: Ну, пока я стал хорошим радиоведущим, знаешь, уже...
2: Все уже закончилось.
1: Да, уже щедрые меценаты закончились.
3: Они уже всем купили
2: кому хотели. Да, решили, что хватит.
1: Да.
3: Кстати говоря, вот тогда, я еще помню, были годы, когда во многих случаях людям специфических профессий здесь, в Москве, выдавали служебные квартиры.
2: Ну, мне кажется, сейчас такое еще осталось.
3: Даже я неправильно говорю, наверное, не квартира, а служебная жилплощадь. Это так называлось. Потому что там в одной квартире могли, там условно, два специалиста жить, как в коммуналке. Такое тоже практиковалось. Сейчас в меньшей, наверное, степени. Вот. А тогда это все было. И молодые специалисты, естественно, приехав в город, они не были в панике, что нужно что-то срочно снять, где-то что-то найти. То есть они какое-то время там устраивались, им удавалось как-то...
1: История из жизни. Извините, перебью.
3: Давай.
1: Отец моего друга заканчивает институт физической культуры и спорта, ну, то есть физинститут в Смоленске. И буквально там через год после окончания он уже с семьей, он уже с двумя детьми, отправляют его в город, в Курскую область. Город областного подчинения, ну, в райцентр, где его ставят на должность директора бассейна. И тут же трехкомнатная квартира в центре. В друзьях директор драмтеатра, такой же молодой, который по распределению попал. Директор первого горпищеторга, директор ресторана. И жизнь вот совершенно... И человек вот сразу же получал хороший старт.
2: Ну вот да, у тебя сразу есть какое-то ощущение, что... Как это? Вот ты учился, ты что-то это... Да. Закрыл все пункты социального рейтинга, и теперь у тебя сейчас другая большая жизнь. Но это как бы... Не могу сказать, что мне сейчас плохо, мне все очень нравится, и что я работала до, это просто такое...
3: Я могу сказать, что в наши годы, когда мы заканчивали, окно возможностей было гораздо шире. Оно было просто открыто шире. Вот. А у вас чуть-чуть, мне кажется, его... Это...
2: Непонятно, как считать вообще.
3: Непонятно, что, непонятно, да. Какие критерии как брать прямо
1: Андрей,
3: за основу.
1: Оно настолько было, это окно Авертона открыто, что оттуда дуло всем, чем не попадя.
3: И запах жареной картошки тоже оттуда.
1: Давайте прервемся на пару минут.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Феня, дерзай.
1: Ну, продолжим, пожалуй.
2: Да, ну, честно говоря, мы... Пока звучала музыка, мы тоже поговорили на эту тему. Конечно, были определенные сложности, потому что в наше время, я говорю, многие уходили. То есть, понимаешь, у нас многие получали какую-то профессию, особенно высшее образование, не потому что оно им было нужно, а потому что по инерции.
3: Да, мне кажется, что сейчас этого гораздо больше. То есть, мне кажется,
2: нет, сейчас, мне кажется, почти нет. Сейчас люди идут за высшим образованием, потому что они хотят получить какую-то специализацию, особенно за платным высшим образованием.
3: Ну, это очень спорный вопрос. Нет, потому что у меня много там разных одногруппников с потока, каких-то знакомых, и ты прям общаешься, я понимаю, там, мальчики, которые идут, это еще одно, но когда ты общаешься с девочкой, которая учится на программе за 800 тысяч в год, и она это делает, чтобы там дать родителям диплом, я такая, мне кажется, гораздо проще поговорить с родителями, поступить куда-то на бюджет, ну, как-то найти другие варианты решения проблем, и мне почему-то кажется, что просто у вас образование было нужнее, ну, то есть... Я шла вообще не за знаниями, как бы это ни звучало. То есть это хороший бонус. Я шла там за попаданием в индустрию, за знакомствами. И поэтому как бы такое образование для меня это скорее социальный опыт.
2: Угу.
3: Это
2: не социальный сколько... эксперимент, наверное, даже.
3: Ну да, социальный эксперимент и какое-то такое там, из-за того, что не было учебы в старших классах, досоциализация и какая-то попытка найти себя. А у вас, мне кажется, что там, ну, гораздо нужнее были знания. То есть чтобы сейчас... Это плохо прозвучит, но знаешь, там, стать журналистом, ты можешь посмотреть, короче, поучиться другими способами. Тебе не обязательно 4 года сидеть, читать книжки. Да, ты будешь не настолько образованным. Ну, да, это такой спорный момент. Но, в общем, возможно, есть возможность получить знания другими способами.
2: Ты знаешь, не зря выделены определенные специальности, которые требуют высшего образования.
3: Uh-huh.
2: То есть, понятное дело, что ты можешь журналистом стать или, там, условно, режиссером, не имея никакого профильного образования. Такое бывает. Но, как правило, знаешь, это, таких самородков это единицы. То есть, как правило, людям, которые приходят... Ну, мы видим наши фильмы.
3: Да.
2: Что тут говорить-то?
3: Ну, это обычно все с образованием. Я, наоборот, вот за время учебы пришла к тому, что все гораздо проще. И вообще, я до учебы, у меня был план, что я пойду на второе высшее, в ГИТИС, на режиссуру, чтобы снять кино. Сейчас я такая, это все... Правда, это мне то, что дала мне моя учеба. Понимание, что это все гораздо проще, и оно того не стоит, и надо просто
2: делать. Я с тобой
3: делать.
2: Поспорю, потому что, когда мы начинали учиться, никакого интернета и в помине не было. И нам нужен был обязателен этот багаж знаний,
3: вот,
2: который
3: поэтому...
2: мы применяли, да, не как страничку Википедии, да, который был в голове. Ты мог пользоваться своими знаниями.
1: Друзья мои, ну давайте еще не сбрасывать со счетов, что высшее образование, на мой взгляд, самое главное, чему меня научила высшая школа, это способности мыслить.
2: Абсолютно точно.
1: Рассуждать, да. Критически мыслить.
3: Я не уверена, что меня научило это образование.
2: Вот. А ты еще это не поняла. Это произойдет чуть-чуть попозже.
1: Искать, систематизировать.

0: Библиотеку, как минимум.
1: Да.
2: Почитать и надрать цитат хотя бы.
0: Я тебе объясню, почему дальше все равно будет пересмотрена так или иначе система образования в целом. Она глобально будет пересматриваться. Это вот мой прогноз. Хотите верьте, хотите нет. Дело все в том, что у человека мозговые всевозможные, собственно, синапсы и прочие вещи, которые происходят в мозгу, они формируются в определенном возрасте. Ты не можешь человека, который будет 7 лет использовать искусственный интеллект, довести до такого уровня, чтобы он мог потом пользоваться этим искусственным интеллектом. Он дебилом будет.
1: Да.
0: То есть ему все равно нужно самообразование без участия вот этого помощника. А нам повезло, у нас хороший базис, и мы можем пользоваться и искусственным интеллектом как инструментом.
1: Своим интеллектом, да. Это правда. На самом деле, это большая беда. Это вот как, вы знаете, там в школе говорили, что вот, не давай там, в начальной школе я прям это помню, там, кому-то списывать это медвежья услуга, и человеку потом от этого хуже. И то же самое, когда ты получаешь, когда ты не получаешь образование и как бы там используешь всевозможные нейронные сети для написания, ты как бы себе же делаешь хуже, но понимаете, но это как вот ты вечером выбираешь, что ты будешь делать. Смотреть рилсы, получать быстрый дофамин или читать книжки. Это требует огромного количества усилий и еще и потому, что, ну, все же...
2: Или вот, Достоевского взять, перечитать второй
1: вы
2: раз.
1: Вы так же все учились, там все гуляли, тусовались, не хотели учиться и сели после ночи, но у вас не было выбора. Вы как бы были вынуждены прочитать там книгу за ночь, либо сходить в библиотеку, а мы не вынуждены. И у тебя получается, ну как бы, у тебя есть возможность, конечно, вы бы тоже ей пользовались. И это проблема времени, в которой мы живем.
0: А мы вас не осуждаем.
1: Да,
0: мы не можем вас осуждать, потому что вы в такой ситуации оказались. Это не...
2: Ну, с другой стороны, Андрей Германович, понимаешь, нам же ведь, помнишь, папа с мамой говорили, это нужно тебе.
0: Да,
2: когда
0: конечно.
2: Говорили, учеба, когда я говорил, мам, пап, я не хочу учиться, они говорят, это нужно тебе, нам не надо, мы свое уже отучились.
1: Да.
2: И, ну, как бы, я тогда не понимал, что это нужно мне.
0: Никто в этом возрасте этого не понимает.
2: Да, и это нужно вот, ну, молодому вот человеку, который будет учиться, да, вот этому вот будущему поколению, ему нужно это будет объяснить, что это нужно тебе, нам не нужно.
1: Но при этом, вот да, я согласна с тем, что образование будет меняться, я считаю, что оно должно меняться. И, ну, то же самое в школе, и еще вот, да, я безмерно счастлива, что я закончила школу до этого всего, и что сейчас вот есть, да, дети, которые даже не могут списать из искусственного интеллекта, это, ну, как бы...
0: Тут самое страшное не в этом. Искусственный интеллект — это не панацея. Он ошибается все время. Тебе нужно иметь свой багаж знаний, чтобы понимать, как им работать. Это поможет.
2: Нет, ну давайте начнем с того, что нужно обладать, вообще понимать, что такое критическое мышление. Что вот есть факт, да, и к нему можно относиться критически.
1: Ну, это как вот, да, и это очень как бы важный навык, который нужно развивать, и это, да, большая проблема там современного образования, и я уверена, что должно меняться и двигаться куда-то в сторону, вот как раз-таки, возможно, чуть-чуть назад, в сторону устных экзаменов, но, опять же, у меня еще такая специальность, где я, если что, для всех, кто не знает, я заканчиваю, значит, у меня направление управления в креативных индустриях и специализация управления в аудиовизуальных индустриях, и по факту я вот музыкальный там продюсер, если очень красиво, если так, то это менеджер, но тут... Ну, мое личное убеждение, что тебе нужен определенный склад характера, и все, не нужны никакие уникальнейшие знания, ты просто всему научишься на практике. И там у меня был вот 2-летний курс истории искусства, с которого я как бы что-то помню, но тоже. И сама там высшая школа экономики ориентирована на такую... На практические знания. То есть у нас не было там экзаменов.
0: Но они эту модель уже давно используют.
1: Да. Не было билетов, были вот там, как бы ты пишешь исследования. Это прикольно. Но как бы нет вот таких вот знаний. А есть много университетов, где у тебя остались там билеты, где ты учишься, и ты выходишь как раз-таки с этим бэкграундом, и это очень круто. Но в современном мире надо тоже думать, как это делать.
0: Ты знаешь, даже когда мы учились, понимаешь, образование, оно постоянно идет в ногу со временем.
1: Оно не идет.
0: Оно, ну, по крайней мере,
2: оно отстает.
0: Оно отстает.
1: Очень
0: сильно. Оно отстает. И самое ужасное, что, прости, сейчас я мысль закончу, иначе она у меня убежит, что серьезное академическое образование порой отстает еще больше. И вот это прямо ужасно. Все, я закончил.
2: Я про то, что знания, которые вот, так сказать, знаний лишних не бывает. Вот это единственное, что я понял. Даже самые бесполезные знания о том, как размножаются, не знаю, суслики, где-то может когда-то пригодится. Там, не знаю, в компании ты скажешь, что ты знаешь, как суслики размножаются. И ты, тебя вдруг судьба закинет туда, где тебе потреб... Знаний лишних не бывает. Все, что ты получил в этой жизни, любые знания,

0: Они, это как бы, ну, условно говоря, знаешь, это вот ты идешь в лес. Одно дело, ты идешь абсолютно нагим, не знаю, в набедренной повязке и с деревянной палкой-копалкой. А другое дело, ты идешь, когда у тебя палатка, у тебя там нож, у тебя есть масса инструментов, половина из них может не пригодиться. Но если тебе на пути встретится какое-нибудь дикое животное, ты поранишь ногу или еще что-то, у тебя будет чем воспользоваться для того, чтобы компенсировать.
1: Можно я чуть-чуть тебя поправлю? Знания и информация – это разные вещи.
2: Да.
1: Тебе нужны знания, а не информация. К сожалению, нынешняя молодежь, у нее башка забита не столько знаниями, сколько информацией.
0: Нет,
1: как
0: нет,
1: два нет, пьяных нет, мужика нет, выясняют нет, отношения.
0: Нет, это уже нейрослоб. Это вот brain rot, ну вот то, что называется. Да?
1: Называй по-русски, я а то сейчас нас с тобой
0: заклюют. Вот этот 6-7, вот
1: да,
0: этот вот.
1: Да.
2: Это другое.
0: Это нейрослоб. Это...
2: Нет, 6-7, не знаю, можно на английском я могу это сказать?
0: 6-7.
2: Вот, спасибо.
0: Да.
2: 6-7, это другое, это не нейрослоб.
0: Это что?
2: Концепция. Это вообще, это большое.
0: Что?
2: Давайте в следующий раз можем
0: это
2: весь
0: что?
2: Час разговаривать.
0: Давайте прервемся, мы здесь пока подеремся.
3: Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: Знаете, друзья, мне сейчас, пока мы слушали песню, пришла в голову любопытная мысль, не знаю, разделите вы ее или нет. Не секрет, что мы сейчас живем в эпоху пятой индустриальной революции. Это не секрет, это уже факт.
2: Ну да, наверное, да.
3: Искусственный интеллект.
1: Все, как бы вот, все, что происходит на революции, это эпох, ну, слом эпох.
2: Да?
1: И все, что происходит на сломе эпох, это всегда очень сложно и очень...
2: И непредсказуемо.
1: И непредсказуемо.
2: Поэтому,
1: поэтому сейчас появление нейросетей тех же самых, да, и те же самые дипломные работы, которые пишутся через всевозможные чаты и прочее.
3: Я,
1: и прочее.
3: Я так не делала, я прошу, ну, это, да? Может,
1: нет,
3: завтра
1: нет,
3: зачтется.
1: Нет. Просто это мы сейчас, это временное явление. Оно, конечно, будет болезненным. Оно, конечно, много кому подрубит и дальнейшую судьбу и прочее, прочее, но найдется сейчас какой-то инструмент.
2: Абсолютно точно.
3: Ну, лет через пять. Да,
1: как говорили, как говорили в нашей тревожной юности, на хитрую попу есть...
2: более хитрая.
1: Нет, с винтом. Вот, поэтому не будем. Но как бы...
2: Интересно, налоги, но хорошо. Давайте ее примем.
1: Вот, ну то есть найдется против какой-то инструмент, те же самые нейросети поставят на борьбу с нейросетями. То есть люди, которые пишут дипломы с помощью нейросетей, их будут подключать к нейросети, и нейросеть будет опрашивать
2: по... Напарник, может быть, даже не... Понимаешь, мы все пытаемся сломать то, что уже, по большому счету, добить то, что уже сломалось.
1: Ломать ничего не надо.
2: Система обучения с помощью ИИ на сегодняшний момент, она очень слабая. Система обучения классическая, она, видно, что она уже устаревает, и нужно...
3: Очень сильно.
2: Да, нужно куда-то в другое место идти. Поэтому я с тобой абсолютно согласен, что просто появится что-то другое. Мы его еще просто не видим. Но оно появится.
1: Я тебе вот сейчас могу так с легкой, не знаю, 60% спрогнозировать, что будет. Появится очень много людей...
3: Интересно, конечно.
1: Появится много людей, кто может что-то делать руками, а учиться пойдут те, кто действительно хочет учиться. Не те, кому нужен диплом и высшее образование, а те, кто хочет быть в науке, кто хочет развиваться интеллектуально. Они как нам говорили, тебе нужно вышка. Помнишь, тебе говорили?
3: Сейчас так же говорят, нет, вы понимаете, мы живем в такой же системе. Это вот... Да простят меня все.
2: Информационное общество изменилось, а система осталась, понимаешь?
3: Да, нет, все... Ну, как бы все растут в тех же убеждениях. У нас такое же, вот там, как в советское пространство, все думают так же. И есть вот это вот, ты должен...
2: Будешь дурачком, если не закончишь институт.
3: Да, получить высшее образование, найти семью, родить ребенка. То есть остался точно такой же социально одобряемый путь.
2: Я считаю, что напарник в целом прав, потому что система, скорее всего, так и будет работать. Появится много рабочих специальностей, где ничего не нужно.
1: А вышку будут получать те, у кого есть либо деньги,
3: Либо, допустим, умные.
1: В Америке на стипендию попадают в университет какой-то, и университет платит.
2: То есть я правильно понимаю, что мы возвращаемся к дореволюционным временам, когда Ломоносов шел пешком.
1: Скорее всего, да. Откуда-нибудь из Холмогор мальчик.
2: Только с искусственным интеллектом.
1: Селедочным обозом отправится в Москву для того, чтобы поступить здесь, в институт имени Ломоносова.
3: Да, у нас есть чуть-чуть времени, но, понимаете, сейчас же отменили вот образовательные кредиты, там остался очень маленький перечень специальностей, то есть я бы никогда не закончила и не оказалась, где я оказалась, потому что вот это вот все отменили. И очень сильно там уменьшили количество бюджетных мест, платных мест, то есть высшее образование сделали еще более привилегированным и элитным, мне кажется,
1: чтобы
3: это
1: сомнительный
3: путь. Чтобы
1: оно было менее доступным,
3: да,
1: и доставалось
3: и
1: только тем, кто
3: плохо.
1: Либо имеет на это деньги, либо имеет желание получить высшее образование.
2: Друзья, нам, наверное, уже придется прерваться. Я очень хочу поблагодарить наших слушателей, которые написали огромное количество сообщений, мы не успевали их зачитать.
1: Фене, спасибо за то, что такую тему нам сегодня принесла. Прощаемся до завтра, ребят, хорошего окончания дня, всех традиционно обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Пока, ребят, до завтра.
3: Пока.
1: Ну все, что у нас есть 2 секунды.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
1: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ. Симфонический сектор. Под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций из старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00. Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
2: Ограничение 6+.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в МАКС. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом «Защитники Отечества». Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска: спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.

Твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа, как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
5: Так звучит наше.

0: Солнце на белом полосе.
1: Наша реклама.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Просниму на суточно.ру
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наши новости.
4: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в Макс. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в Макс поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
6: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на додопицца.ру и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
7: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты – от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
8: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».
2: «Наше радио» – это навсегда.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Несколько взрывов произошло на магистральном газопроводе в дагестанском Кизил-Юрте. По данным регионального управления МЧС, люди сообщили о взрыве газовой трубы со вспышкой. На место направлены необходимые силы и средства. Как уточнили в администрации города, пожар произошел в промышленной зоне Кизил-Юрта. Горит газораспределительная станция. Сайт НСНФМ отмечает, что жильцы домов рядом с местом пожара эвакуированы, предварительно пострадавших нет. Госдума приняла закон об административных штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы. Согласно документу, владельцы сайтов и приложений обязаны использовать только отечественные инструменты идентификации. По номеру мобильного телефона, через портал госуслуги, единую биометрическую систему, либо российские сервисы авторизации. Документ также предусматривает наказание за несоблюдение правил применения рекомендательных алгоритмов. Санкции грозят, когда пользователей не проинформировали о работе таких технологий, не опубликовали регламент их функционирования или данные о собственнике платформы. Глава американской дипломатии не говорил про Украину в беседе с главой Еврокомиссии. Госдепартамент США не упомянул украинский конфликт среди тем телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио и Урсулы фон дер Ляйен. Как говорится в заявлении американского ведомства, в центре внимания были вопросы координации реагирования Евросоюза и США на вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде. Отмечается, что защита здоровья американцев и предотвращение вспышки Эболы в США остаются приоритетами Вашингтона. Между тем, подтверждена эффективность российских тестов для диагностики лихорадки Эбола. Как сообщил Роспотребнадзор, тестирование проводилось в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. В ведомстве пояснили, что тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудителя болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. Просмотр чужих страниц в социальных сетях может существенно испортить настроение. Так, например, увиденные кадры о чужих путешествиях могут создать ощущение, что ваша жизнь неполноценна, даже если она наполнена активностями. Об этом предупредила психолог Екатерина Федорова. При этом в беседе с 360.ru она успокоила, что не все готовы на приключения в реальности. Кроме того, иногда в жизнь вмешиваются внешние обстоятельства, из-за которых не получается исполнить задуманное. А популярный телеграм-канал «Радио .NSN» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
5: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

пишем письма ведь.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Одна из самых популярных программ симфонического оркестра ВКЗ – «Симфонический сектор» под летним небом Зеленого театра. А это значит много эмоций и старого доброго панк-рока. Хиты группы «Сектор газа», «Туман», «Лирика», «Пора домой» и многие другие в оригинальных симфонических аранжировках. Дирижер Евгений Мингалев. 26 июня, 20:00, Зеленый театр. Подробности на сайте концертзал.ру.
3: Ограничение 6+.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
2: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226 75 47. Код города 473.
6: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за вечер вторника сбили 292 украинских БПЛА над регионами. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Как отмечает сайт nsn.fm, мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз за вечер сообщал о сбитых БПЛА, летевших на столицу. Поезда из Крыма отправляются позже графика. Как сообщила компания-перевозчик, речь идет о пассажирских составах в Москву и Санкт-Петербург. При этом изменилось и место отправления. Вместо Симферополя поезда отправятся по назначению от станции Керчь-Южная. Сейчас пассажиров доставляют туда от Симферополя из промежуточных станций автобусами. Ранее сообщалось, что 6 поездов из Крыма в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь отправятся позже графика. Один отменен. График движения был нарушен 8 июня. После ночной атаки БПЛА. Более 50 километров газопровода перекрыто после взрывов в районе Кизилюрта в Дагестане. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. Там уточнили, что несколько взрывов произошло между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. По информации в РИО главы региона Федора Щукина, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности. После ЧП подача газа в Кизилюрте прекращена. В трубопроводе догорают остатки газа, сообщили в администрации города. Предварительно причиной взрывов могла стать утечка газа. Американский вертолет сбит над Ормузским проливом. Как заявил президент США, это сделали иранские военные. Дональд Трамп уточнил, что сверхсовременный вертолет «Апач» был сбит во время патрулирования над Ормузским проливом. Оба летчика невредимы и находятся в безопасности. Глава Белого дома полагает, что американская сторона должна ответить на эту атаку. Минцифры и Роскомнадзор просят снять ограничения на доступ к Roblox. Как сообщили в Минцифры, американская компания предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке. Роскомнадзор в начале декабря заблокировал Roblox из-за массовых фактов распространения на платформе материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению насилия и пропаганды нетрадиционных ориентиров. Как заявил NSN глава Telecom Daily Денис Кусков, вполне реально, что популярную игру разблокируют в течение нескольких дней. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня поговорим про обновление от краснознаменной дивизии имени моей бабушки и обсудим альбом ремиксов с Найком Борзовым. Краснознаменная дивизия имени моей бабушки вернулась с новостями и свежим синглом. Группа представила обновленный состав и выпустила песню «Место» о поиске своего места. За вокал в команде теперь отвечает Саша Филиппова, а за барабаны – Грант Минасян, знакомый вам по группе «Золото». О новом релизе команды рассказывает лидер коллектива Иван Смирнов.
2: Много думаю о местах, в которых мы живем и которые покидаем. Кто-то всю жизнь на одном месте, он с ним сросся и не может связь эту разорвать. Кто-то ненавидит место, в котором родился с детства, мечтает вырваться. Кто-то не может найти свое место и мечется из одного в другое. Я недавно переехал из дома в квартиру впервые в жизни. Наша вокалистка Саша переехала из Нижнего Новгорода в Москву. Опыт разный, песня получилась одна.

0: Послушать «Место» от группы «Краснознаменная дивизия» имени моей бабушки уже можно в сети. Найк Борзов выпустил первую часть альбома ремиксов «Артишок». В пластинку вошли как переосмысленные версии хорошо известных песен, так и новые треки. Среди них совсем свежая песня «Хорошего дня» и композиции, которые были созданы уже давно, но записаны только сейчас. С подробностями Найк Борзов.
1: Ну, так повелось, что когда я уезжаю в отпуск в начале года, я, в принципе, зарекаюсь что-либо делать, каким-то образом что-то писать или, не знаю, записывать. Или... Вот, это такое, скажем так, условие мое личное, такая аскеза, скажем так. И в этом году я взял с собой компьютер и, в принципе, не смог удержаться. И как-то так пошло-поехало. В Таиланде я начал записывать этот альбом. Познакомился с одним французом и ездил к нему. Я живу обычно на острове Панган в Таиланде. И ездил к нему на пароме на студию на остров Самуи, где мы записывали голосовые партии мои. Вот. И какую часть я записал в Таиланде голосов. И уже когда вернулся в Москву, продолжил этим заниматься и закончил альбом уже в Москве. В альбом входит 4 совершенно новые композиции, 3 из которых написаны мной, наверное, где-то в 86-87 годах прошлого тысячелетия. И они были исполнены единственный раз на концерте. Мне кажется, это был Дом культуры совхоза имени Ленина в Московской области.
2: А

0: Почти все вокальные партии для альбома ремиксов Nike перепел заново. Кроме того, в треках звучит необычный женский вокал, созданный при помощи искусственного интеллекта. Послушать, что получилось, уже можно на любой удобной цифровой платформе. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Нее солнце.
1: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Меня зовут Мария, я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
2: Алло.
1: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Еще один поезд из Крыма в материковую часть России отменен, как сообщает компания Grand Service Express. Это поезд с сообщением Евпатория-Санкт-Петербург. Пассажиры могут пересесть по действующим билетам на другой состав, следующий в северную столицу из Симферополя. Уточняется, что от Евпатории и города Саки будут отправлены автобусы до Симферополя. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее компания-перевозчик сообщала об отмене поезда Таврия-Москва-Симферополь отправлением 11 июня. В 0 часов 55 минут. Всего Grand Service Express сообщала о задержках 8 своих составов. Ближайшие месяцы могут стать решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил Владимир Зеленский. Выступая на пресс-конференции вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, он сказал, что июнь и июль в этом году могут определить очень многое, не уточнив, что именно он имеет в виду. Как передают РИА Новости, Зеленский добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, которые ожидаются от саммитов Евросоюза, стран Большой Семерки и НАТО. Госдума приняла закон о новых мерах защиты россиян от телефонных и интернет-мошенников. Первый пакет аналогичных мер был принят в 2025 году. Новый документ объединяет около 30 инициатив. В частности, закон ограничивает количество банковских карт на одного человека, не больше 20. Для защиты от вредоносных программ банки будут обязаны обезопасить свои приложения и сайты. Вводится механизм 6-часовой задержки подозрительных переводов. В сфере связи закон обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах и блокировать их. Россияне также смогут устанавливать самозапрет на входящие международные звонки, а родители – уведомлять оператора о передаче сим-карты ребенку. В США признали проблемы с восстановлением транспортировки привычных объемов нефти и газа в зоне Персидского залива. Как заявил министр энергетики США Крис Райт, на это потребуется много месяцев. Вместе с тем он отметил, что объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив начинают увеличиваться. Китайские ученые пересадили печень и почки свиньи пациенту. Это первая в мире пересадка нескольких органов животного человеку. Пациентом был 53-летний мужчина. После операции органы функционировали 5 дней. Затем исследование органов завершилось в связи с желанием семьи пациента. Исследование поможет в будущей клинической практике. Известно, что полгода назад китайские медики впервые в мире пересадили пациенту печень генно-модифицированной свиньи. Орган не отторгался в течение рекордных 38 дней. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Misery Court с одноименной композицией Misery Court. Misery Court «Отрава» — это двухтрековый сплит двух питерских команд «Angst» и Misery Court и одной французской группы, на котором пост-хардкор, панк и скрима сплетаются в едином порыве. Открывает сплит песня, которую мы только что послушали. Это трек, в котором нервный саунд неожиданно затихает под конец, уступая место spoken word'у от поэта Ильи Усачева. Лирический герой обнажает свою позицию. Он больше не ждет ни от кого понимания, не верит в значимость взаимных ожиданий. Повторяющиеся вопросы звучат как попытка нащупать точку опоры в мире, где все потеряло смысл. Это разговор на повышенных тонах, который завершается тихим, но весомым словом. Мне трек очень зашел, отличная вещь. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной модный приговор, одеваемся по сезону. Фантазер, ты меня называла, фантазер, а мы с тобою не пара. Ну и...
1: There's no school like the old school, and I'm the fucking headmaster.

0: Прямо же сейчас немного дедкора. Петербургская группа «Сигил» и их новое творение. То, что касается каждого из нас, вне зависимости от статуса. Пустота утраты, гниющая дыра на сердце, что не зарастает с годами. Горе всегда здесь, пишут музыканты в аннотации к треку.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Сигил. Горе».

0: Команда Сигил, трек называется «Горе».
1: Жесткий диск.
0: Отлично знакомый нам ансамбль Royals дропнул сингл из двух песен. «Моно» — одна композиция, «Колесо» — другая. Как вы прекрасно знаете, буду капитаном очевидностью, послушаем мы только один трек.
1: Жесткий диск.
0: Royals, «Моно».

0: колес моно.
1: Люди на моноколесах, конечно, отчаянные.
2: Жесткий диск. Нам пишут.
1: Здравствуйте, Алексей. Вам пишет Владислав, гитарист группы Melon Soul. Вы включали наши треки в эфир, «Идите к черту» и другие, и нам безумно приятно, и мы вам за это очень благодарны. Я прекрасно помню замечательные песни. В этот раз мы присылаем нашу новую песню и надеемся, что трек вам понравится и попадет в эфир программы. Владислав, трек мне понравился, и он попал в эфир программы.
2: Жесткий.
1: Melon Soul, белая полоса.

0: Команда Melon Soul, трек называется «Белая полоса».
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива «Скорби» с твердым знаком на конце. Название трека «Тьма», краткая информация. Дарк хардкор коллектив из Москвы. Песня «Тьма» — ничто иное, как апогей отчаяния человека, разочарованного внешним миром. Душа разлагается взаперти после долгого заточения, скрываясь от того, что ждет за стенами. И нет иного способа сбежать из тьмы, кроме мольбы о чем-то светлом, о чем-то неизведанном, что сможет забрать отсюда.
1: Жесткий диск.
0: Скорбь, тьма.

0: Команда Скорбь, трек называется «Тьма». Крутяк.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Splatterums. Название трека New Skull Better Than Old Skull. Краткая информация. 10 лет ярости, тьмы и неукротимой энергии на новом релизе Deadster of Splatterums. Компиляция 10. Взгляд на эволюцию группы от самого ее начала до сегодняшнего дня. Опыт последних 10 лет группы в виде 10 треков разных периодов. Среди них можно обнаружить редкие записи, которые ранее слышали лишь преданные фанаты, и совершенно новый трек, подводящий черту под первую декаду существования коллектива. В новой композиции музыканты вступают в диалог между старой школой и свежей кровью, выясняя, кто же из них лучше. В течение 4 минут тяжелые, как могильные плиты, рифы соседствуют с неожиданными ритмическими решениями, а гроул, пропитанный годами опыта, звучит одновременно и как вызов, и как приглашение к переосмыслению жанра. Оставляю вопрос открытым. Что ценнее, традиция или новаторство?
1: Made in Russia.
0: Splatterums. New Skull. Better than Old Skull.

0: как раз в продолжение старых и новых школ совершенно новый для меня музыкальный коллектив. Называется Rocket Tech Band. Выпустили EP-ху, 4 трека. Называется «Наше кино». Пост-хардкор, альтернативный металл о истории любви, которая не заканчивается вместе с расставанием. Через 4 трека раскрывается путь главного героя сквозь годы после разлуки с любимым человеком. Это не банальное воспоминание о потерянных отношениях, а глубокое проживание одиночества, боли и принятия. Пишут, что Rocket Tech Band — группа, которая не боится смешивать жесткость пост-хардкора, динамизм найткора и агрессию металкора, добавляя хардкор-панк-элементы. Музыка привлекает как любителей тяжелых звуков, так и тех, кто ищет нечто более легкое, но все равно сохраняющее энергию и драйв. Я решил поставить трек, который чем-то мне напомнил музыкальный коллектив «Шоколадный торт».
1: Жесткий диск.
0: Rocket Tech Band. «Спокойной ночи».

0: нам пишут.
1: Название коллектива «Монохром», название трека «С нуля», краткая информация. Исповедь человека, запертого в клетке повседневности, на новом сингле хабаровской формации «Монохром». Сингл «С нуля» бьет наотмашь, не оставляя шанса спрятаться от болезненной правды о себе. Агрессивный и прямолинейный инструментал напоминает удары кулака о бетонную стену, а крик, прорывающийся сквозь сжатые зубы, олицетворяет человека, который пытается вырваться, начать все с чистого листа, но с жестокой ясностью осознает, что сам стал этим нулем, точкой без координат, кружащей на одном месте.
0: Жесткий диск.
1: «Монохром», «С нуля».

0: Команда «Монохром», композиция «С нуля».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Минор Минор». Название трека «Петрикор». Краткая информация. Коллектив из Нижнего Новгорода. Играем в жанре инди-рок и поп-рок. Давайте заценим их классный трек.
1: Жесткий диск.
0: «Минор Минор», «Петрикор».

0: минор, минор, Петрикор. Очень атмосферный трек. Мне прям люто зашел.
1: Жесткий диск.
0: Музыкальный коллектив «Можем хуже» выпустил новый трек и развернулось. Никогда такого не было, и вот опять дискуссия. Пишет Екатерина. «Я понимаю, что у Limp Bizkit тоже невысокая лирика, но субъективно оцениваю тексты последних треков как очень поверхностные и мейнстримные. Пропала та ирония над жизненными ситуациями, которую слушаешь и понимаешь, а тут слова ради слов. При этом я бы не хотела убирать вас из своего плейлиста и хотела бы, чтобы меня услышали и поняли». В дискуссию вступает Алексей. Так у них текста все такие плюс-минус, в чем не вижу ничего плохого. Порой надоедает слушать сложный текст или быстрый флоу, и хочется чего-то простого в духе первого класса, а они ложатся в эту нишу идеально. Простые, без сложных щей, с хорошим низким строем гитары и диджейскими партиями. Не знаю, обидно ли для музыкантов было читать мнение Алексея, но Екатерине они ответили, пообещав, что те самые песни,

0: команда «Можем хуже», трек называется «Фантазер».
1: Жесткий диск.
0: Ну и закрывать жесткий диск будет сегодня новая вещь от команды Элисевер. Форност Эрайн – это северная крепость королей, город в Эриадоре на севере Средиземья. Располагался в южной оконечности северных холмов на расстоянии около 100 нуменорских миль от Бри. Когда Форност был покинут, место его расположения стало известно под названием Покойницкая Гать, и посещали его только следопыты севера. Во времена действия Властелина Колец Форност уже давно был заброшен, около 1000 лет, и даже руины северной крепости королей поросли травой. Точно неизвестно, когда был основан Форност или когда короли Арнора переехали туда из Аннуминаса. Впервые Форност был атакован силами короля-чародея в 1409 году, когда обрушилась система защиты границ после штурма системы фортов в заветренных холмах. Однако нападение на город было успешно отражено юным королем Арафором, и катастрофы тогда удалось избежать. Уже король-чародей захватил и осквернил Форност, заполонив его своими жуткими приспешниками. Позже всех этих приспешников, судя по всему, изгнали, но город был оставлен людьми. Стены и ворота его медленно разрушались, город порастал буйными травами, волки выли на его развалинах. At the Gates of Forност – клич армии ангмарского короля-чародея на руинах разрушенной столицы. В песне повествуется о неизбежности смерти и наступлении мрака на земле людей Запада, о смертоносном проклятии, что несет первый из Назгул Северному Королевству. В треке можно услышать рычащий ритм партии, мелодичные соло-гитары, агрессивные удары и монументальные бас, утробный гроул и пронзительный скрим, а также меланхоличные партии женского вокала и оркестра.

0: Команда Элисевер, трек «At the Gates of Far Nost», и полностью эта композиция на русском языке.
1: Жесткий диск.
0: На этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Большое спасибо всем за внимание. Напоминаю, график выхода передачи. Во вторник в 23 часа после выпуска новостей выходит оригинальная программа в эфире нашего радио. На следующий день, в среду, выпуск появляется на нашем сайте наш.ру в разделе «Подкасты». Плейлист программы также в среду появляется в нашей группе ВКонтакте «Наше радио». Ну и в воскресенье в 23 часа можно в радиоэфире услышать повтор передачи. Попасть в программу достаточно легко. Можно написать письмо, есть у нас форма обратной связи на нашем сайте. Правда, на письма я не отвечаю, потому что я не знаю, а что мне, собственно, ответить. А вот музыку слушаю все до единого трека, который мне присылают музыканты. Другое дело, что далеко не все влезает в программу, просто из-за того, что длится она 47 минут, а треков, бывает, мне за неделю присылают аж на 3 или 4 выпуска. В этом проблема. И пусть я и не ханжа, как мне, по крайней мере, кажется, но некоторые треки не проходят мою личную цензуру из-за обилия ненормативной лексики. Прекрасно все знают, что я часто ставлю треки с этой самой ненормативной лексикой, но если это не перебор, а иной раз нет никакого смысла даже запикивать, потому что тогда вообще не будет ни одного нормального человеческого слова. Никому не хочу указывать, как надо писать песни, это личное дело каждого. На этом все. Из удивительных новостей минувшей недели группа Deep Purple выпустила новую пластинку. Оставляю вас с этой новостью. Эту мысль надо осознать. Ну и помним о самом-самом главном.
2: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
1: Жесткий.
3: Наша реклама на 107 FM.
4: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
8: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго.
9: «Додо».
7: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
10: «Это моя родина, мой родной край». Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: года.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за вечер вторника сбили 292 украинских БПЛА над регионами. Как сообщили в Минобороны, дежурные средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотные летательные аппараты самолетного типа над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Более 50 километров газопровода перекрыто после взрывов в районе Кизилюрта в Дагестане. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС. Там уточнили, что несколько взрывов произошло на магистральном газопроводе Моздок-Казимагомед. По информации в РИО главы региона Федора Щукина, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы, приняты необходимые меры для безопасности. Предварительно причиной взрывов могла стать утечка газа. Евросоюз намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц в новый пакет антироссийских санкций. Об этом агентству Рейтер сообщил дипломатический источник. Уточняется, что в 21-й пакет санкций должны войти в том числе 90 российских банков. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз предлагает самый большой за последние два года пакет санкций против России. По ее словам, он касается финансового сектора, энергетики и производства беспилотников. Помимо этого, список включает персональные санкции. Госдума разрешила водителям с правами категории Б, С и Д управлять внедорожниками категории А2. Речь идет об управлении самоходными машинами, то есть внедорожными автотранспортными средствами до 3,5 тонн и до 8 мест помимо водителя. К этой категории относятся, например, багги, вездеходы и снегоболотоходы. Подтверждена эффективность российских тестов для диагностики лихорадки Эбола. Как сообщил Роспотребнадзор, тестирование проводилось в реальных условиях в Уганде, куда ранее была направлена группа специалистов Роспотребнадзора для содействия в борьбе с эпидемией. Тесты для диагностики вируса также переданы Республике Конго. В ведомстве пояснили, что тест-системы позволяют оперативно и точно выявлять возбудители болезни, что крайне важно для своевременного проведения противоэпидемических мероприятий. Минцифры и Роскомнадзор просят снять ограничения на доступ к Roblox. Американская компания предоставила гарантии ответственного поведения на российском рынке. Роскомнадзор в начале декабря заблокировал Roblox из-за массовых фактов распространения на платформе материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению насилия и пропаганды нетрадиционных ориентиров. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нет легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0
3: 0 255 45 55. Запомни телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

ними. Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение совдепова, кому пировать у стола ненасытного, кому вековать у корыта разбитого. Да бог с ним, плевать, я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана да к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется.

Stairway to Heaven. А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка, на струнах подвешенный, на грифе раздавленный.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложения в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в Макс. Что касается сельских территории, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в Макс поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом защитники Отечества. Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей, день участника СВО. При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.

0: Играю рок.
1: Наше радио.

0: связанные одной целью скованные.
1: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложения в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в МАКС. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в МАКС поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с Фондом «Защитники Отечества». Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска: спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.

0: эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Москве прошел заключительный отчетно-программный форум «Единой России. Есть результат». Губернатор Александр Гусев вместе с другими членами делегации в Воронежской области подвели итоги реализации народной программы партии и сформировали предложение в ее обновленную редакцию. Обсудили, в частности, вопросы развития регионов. Один из важнейших принципов, который прозвучал, сначала инфраструктура, а потом развитие территории. Этот подход мы давно используем у себя в регионе, прокомментировал Александр Гусев в своем канале в Макс. Что касается сельских территорий, сейчас важны продовольственная безопасность страны, технологическая независимость аграрного сектора, создание достойных условий жизни на селе, поддержка молодых специалистов и внедрение современных экологических стандартов. Эти тезисы также укладываются в проекты, которые мы с однопартийцами реализуем в Воронежской области, подчеркнул губернатор. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД по Воронежской области. Им стал генерал-майор полиции Максим Петрушин. Губернатор Александр Гусев в своем канале в Макс поздравил Максима Петрушина с назначением и пожелал успехов на ответственном посту. Глава региона отметил, что Воронежская область является приграничной, и вопросы безопасности, общественного порядка, защиты жителей здесь имеют особое значение. Александр Гусев поблагодарил руководство Министерства внутренних дел России и лично Владимира Колокольцева за постоянное внимание к нашему региону и помощь в обеспечении правопорядка в сегодняшних условиях. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел заседание межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Обсуждались промежуточные результаты диспансеризации участников СВО. Было отмечено, что в этом направлении проводится проактивная работа. Участники спецоперации обслуживаются вне очереди и имеют персональное сопровождение. Ежемесячные графики диспансеризации составляются совместно с фондом «Защитники Отечества». Кроме того, практикуются выездные формы работы, а также ежемесячные субботы для проведения профмероприятий совместно с членами семей «День участника СВО». При наличии медицинских показаний пациенты направляются на реабилитационные мероприятия и санаторно-курортное лечение. На тротуарах в центре Воронежа могут появиться полосы для велосипедов и самокатов. Мэр Сергей Петрин поручил коллегам проработать этот вопрос на еженедельной планерке. Как вариант для улучшения ситуации с движением самокатов на тротуарах, можем обратиться к опыту других городов. Например, в Санкт-Петербурге тротуары в исторической части города уже, чем у нас, и тем не менее там прорисована полоса под вело и самокаты. Изучите эти варианты, чтобы отрегулировать отношения пешеходов и пользователей СИМов на дорогах, отметил градоначальник. И в завершении выпуска: спецслужбы задержали 62-летнего жителя Воронежа за 17 денежных переводов террористам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Воронежской области. Уточняется, что воронежец переводил деньги организации, признанной на территории Российской Федерации террористической. О размере переводов, как и о названии организации, не сообщается. Возбуждено дело по статье «Финансирование терроризма». Она предусматривает от 8 до 15 лет лишение свободы и штраф до 700 тысяч рублей. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют. Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше радио сделано в России.
9: Тысяча чертей!
10: Разрази меня гром!
9: Якорь тебе в глотку!
10: Жена твоя каракатица!
9: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
10: А чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!